0: Москве 3 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Чем тише сидит ребенок в соседней комнате, тем страшнее туда заходить.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Город Пятигорск».
3: Это самая обычная история, но даже в ней может произойти что-то невероятное. Итак, обычная пятигорская семья.
4: Я тебе сказала, закрой рот, читай еще раз условия задачи.
5: 33 землекопа.
4: Чего?
5: 33 землекопа.
4: 3 землекопа! Что они делают?
5: Копают.
4: Копают! Господи, отец тракторист, мать прачка. Кого ты дебил такой, непонятно.
6: Мама, в школу сказали 400 рублей принести.
4: А где мама их возьмет, не сказали? Мама на панель пойдет? У твоей сестры хлеб отнимать?
6: Мам.
4: Не мамка, учи уроки.
6: Сопля, выходи.
4: Так, стоп. А кто это кричит?
6: Князь.
4: А что это ты сопля, он князь? Кто это вам такие клички раздает?
6: Князь.
4: А я сейчас своему князю пойду уши тапа отрываю.
6: Шубись, мать сопли идет.
4: Я тебе сейчас дам, мать сопли.
7: Здрасте, соседи, че орете опять?
4: Чтоб вам было что под дверью слушать. Че приперлась?
7: Соль займите.
4: Вы каждый день к нам за солью ходите, вы че, лоси?
8: Всем привет.
6: Привет, пап.
4: А, сопля старший пришел. Садись, ешь. Соседка приходила.
8: Чё соседка?
4: О, чё соседка? Пожалуйста, с порога зашел. Не как жена, как дети. Чё соседка? Как соседка? Чё ты делаешь, дай?
8: Чё ты начинаешь?
4: Я ещё и начинаю.
8: Ну чё ты?
4: Да пошел ты.
8: А я сегодня жену Степанова видел. Она так поправилась.
4: Где ты видел?
8: Ну, на улице видел.
4: Че, прям сильно поправилась?
8: Ты вот такая.
4: А тебе лишь бы походить, позаглядывать на баб. Как будто своего дома. Ой, Валера, заткни. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Пришел, рот не закрой. Дай мне телевизор посмотреть.
9: Звоните. 39-77-15. Муж на час.
4: О, Валера, целый час. Учись.
8: Люба, да это они про электриков.
4: Да хоть бы и про электриков. Он, звонок некому сделать. Уже двоих током убило. Это хорошо, что приставы. А если бы люди?
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Хорошего менеджера проектов легко узнать по цвету волос. Они должны быть седыми.

0: FM и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
1: Сатья, здравствуйте. Я замужем. Очень люблю своих детей и мужа, но часто на них срываюсь из-за того, что в доме что-то не убрано или не сделано. Сама себе в эти моменты, конечно, не нравлюсь. Вот подскажите, пожалуйста, как реагировать без эмоций на вещи, которые раздражают?
0: Сатья отвечает.
2: Мы можем говорить как угодно, как будем себя вести. Вот я сам знаю, как себя вести в экстремальных ситуациях. Но об этом я вспоминаю, когда уже у лифта кого-то душу, понимаете? Или, не знаю, в семье бывают такие, знаете, стоп-слово, когда начинаешь ругаться. И вот последний раз мы вспомнили на второй день о стоп-слове. Когда уже мы развелись, когда уже облили друг друга всем на свете. Я узнал, почему за меня не надо выходить замуж. Она узнала тоже масса удивительных вещей о себе. И потом, когда мы уже помирились, сидим, она говорит, кстати, а что-то со стоп-словом как-то не сложилось. Потому что эмоция, она впереди разума. Мы не знаем, куда экологично слить свой негатив, и поэтому сливаем на тех, кто попался. На работе, ну попробуй слей, там все такие. Да, пока домой ехала, гаишники тебя остановили, ну попробуй слей на офицера что-то, да, тем более ты через две сплошные переехала на чужой машине, пьяная. Как ты на него что-то ставишь? Домой приходишь, там, смотри, попался, еще и женился на тебе 26 лет назад случайно. И дитё тоже заперто в комнате в своей. Так кто, что за свинья живет в берлоге? А кто не сделал химию? Ну, все посливало, да? И потом смотришь, а муж уже на трубы смотрит в санитарном помещении, чтобы там что-то приладить. Поэтому надо уметь экологично открывать сердце. Когда говорят, что супружеский долг, я считаю, что супружеский долг – это каждый вечер, когда дети заснули, идти вместе на балкон пить чай. Сидите, пьете чай и друг другу рассказываете, как оно все было, как открываете сердце, говорите о сокровенном, едите вкусно, а уже потом делаете младших братьев и сестер своим детям. Вот такая ситуация.
1: Спасибо.
0: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ каждую субботу в 13 часов.

0: Песен тобою написанных сколько? Зачем Костюшки? Не пой!
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Надувая круг, ты издал неловкий звук.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Весь до конца отдался работе. Думал, за деньги, но когда получил зарплату, понял, что по любви.

0: Самара ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Работа мечты или не все то золото, что блестит? Сочиняй мечты, в общем. Два машиниста едут в кабине поезда, один с тоской смотрит в окно и говорит: «Все, Вась, пойду-ка я в путейц работать». «Нафига?» «А вот посмотри на них, как не проезжаем, они все время курят и курят, больше что не делать, работа мечты же, ну реально». Ну, в общем, сказано, сделано, уволился он с работы, устроился в путейцы, там ему выдали кувалду, и он ей машет. Час машет, второй, третий, четвертый, под градом, на пятый он и говорит: «Слышь, бригадир, курить-то когда мы будем, а? Перекур когда? А сейчас поезд поедет, мы все и покурим». Немного юмора в белых халатах. Дантист говорит блондинке. Ну, ребят, ну опять блондинки. Ну, давайте чередовать как-то. Пускай будут брюнетки в этот раз. Значит, дантист говорит брюнетке: «Девушка, не нужно так широко раскрывать рот, девушка». «Но вы же сами сказали, что должны везти туда зеркальце, инструменты». «Ну да, но сам-то я остаюсь снаружи». Философское. Порой хочется пофилософствовать, особенно когда ты едешь в автобусе. Диалог в автобусе.
3: «Простите, вы выходите на этой остановке?»
4: «Нет, не выхожу».
3: «Зря вы так. Хорошая остановка».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Реклама.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: По именам овец в стадию пастуха можно узнать, какие девушки ему изменяли.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот это такое нудноватое произведение, но советую послушать. Я его еще никогда не читал. За грубость осуждены. За грубость осуждены. Администратор, дворник, шофер, замдиректора по снабжению, сменные механики, писатель, прораб, бригадир, отделочники, мать и отец Сергея Дзюбы. Дзюба определен в колонию. Воспитатель детсада, члены комитета народного контроля, водитель автомашины ГАЗ-51, номерной знак 1354H, принадлежащий Пулковской обсерватории, два грузчика с этой машины, ученый-секретарь, хозяин мебели, его сестра, встречавшая машину, сын ученого-секретаря, ждавший машину внизу, соседи по пути следования, грузчиков с мебелью, механики треста лифт-ремонт, жильцы соседнего дома номер 21 по улице Жуковского, Калягина Евдокия, 902 года рождения, Куштарева Маргарита, 906 года рождения, наблюдавшие за разгрузкой, госпитализированные. Осуждены товарищеским судом жители номер 27 по улице Победы в 3000 метрах от выгрузки. Состоялось собрание работников столовой, возле которой останавливалась автомашина ГАЗ-51 1354H Пулковской обсерватории. На собрании присутствовали руководители треста, директор столовой, шеф-повар, буфетчица, от работы освобождены. Зав. Производством лишен права работать в торговле и еще 3 года нести материальную ответственность. Зав. Пунктом приема белья по пути следования автомашины ГАЗ-51 отправлена на судебно-медицинскую экспертизу. Жизнь в городе постепенно вошла в нормальное русло. 15 октября 80-го года был поставлен на место пивной ларек. Застеклены дома по улице Жуковского. Автобус «Спас» 7599 «Лев» детского сада завода «Пульверизатор», настигнутый автомашиной ГАЗ-51, заменен прогулочным катером «Альфред Дерер». Новое название «Октябренок Балтики». Штаб, созданный для ликвидации последствий прохождения по городу указанной автомашины, распущен. Ух, люблю с утра. Ранняя пташка. Это я. Как идет? Сначала колом, потом соколом, потом мелкими пташками. С утра ее возьмешь, всю ломоту снимает. Итальянский коньяк привез наш советский товарищ, Шпок называется. Вот это да. Действительно, где-то есть такой коньяк. Шпокнули мы по первой, сразу стала голова проясняться. Шпокнули по второй, голова ясная, как стеклышко. Шпокнули по третьей, свет невозможный, яркий. Сам легкий, как ангел. И все соображаешь. Я из своего окна Невско-Печорскую лавру увидел. Первый раз, никогда не видел. Обострилось все. Еще по стакану дали, вижу странное здание на горизонте. Не могу черты разглядеть. Добавляю, он, университет, МГУ, из Одессы, вижу. Шутка сказать, зрение обострилось до орлиного. Тот коньяк, Шпок называется. Ну, глядим на университет и шпокаем еще. Прислушался, по-немецки говорю. Сроду ни одной буквы. И все понимают. А раньше не в зуб колесом. И голова ясная, как хрусталик. И все вспомнил, что в жизни было. Ножки легкие, как перышки. Тельце тоненькое, как шнурочек. Организм работает, как часы. Вот коньячок, а? Еще 2 бутылки осталось. Сейчас хочу Достоевского вызвать. И по-китайски, думаю, заговорить, а? Шпок называется.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Оказывается, сборная России по футболу — это просто переодетые люди.

0: Сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин. И кого мы пригласили третьим? Или третий на этот раз?
0: Отвечаю, в двери большой концертной студии Юмор ФМ вежливо стучит изящной ножкой известная российская поп-исполнительница, автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор ФМ.
0: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Начинаем. Из Волгограда в Тверь плывет кусок бревна, в пути бобер дальнобойщик.
3: И что такое?
0: Моя песня, слушайте.
1: Давай.
0: Все ребята говорят наперебой, что родная наша сборная отстой. Футболист пошел как минимум не тот. Постоянно дятел бьет мимо ворот. Но не верил я тому, что говорят, пока деньги не поставил на ребят. Я молчу, не кричу, я физически расправиться хочу. Надя, твоя песня.
1: Так, посмеялись, теперь попою, да? Не пройдет королевы и дамки, и напрасно теряет года, кто на курсах у инфо-цыганки не бывал ни вообще никогда. 1200 кидайте для старта, и познаете суть бытия. К телефону привязана карта, ну а к карте привязана я. Ну что сказать, ну что сказать? Народу не до смеха, желают знать, узнать секрет успеха. Ну вот мне про карту нравится.
0: Ну да. Нюша?
4: Ага. Женские части можно увеличить, а мужские лишь преувеличить.
1: Мне нравится,
0: мне как-то неловко сейчас с двумя женщинами здесь сидеть и это слушать, конечно. Так,
1: так.
0: Я. Странный аксакал, метросексуал, у него папаха кэжуал. Папаха кэжуал.
1: Я поняла.
0: Нюш, ты.
4: Ешь коня, классный отпуск в Казахстане у меня. Я сижу в комфортной юрте у огня и сижу 4 дня и ем коня.
0: Это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
1: Да, давайте от души похлопаем. Нюша!
4: И бурные овации Надежды Ангарской и Стасу Ярушину.
0: Нюша, берем с себя честное-пречестное слово, что ты к нам еще заглянешь и не раз.
4: Ну, приглашайте.
1: Класс! Стас Ярушин плюс Нюша!
0: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор-ФМ. Это просто космос. До скорой встречи!

0: Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа!
1: 4-летняя Катенька рассуждает. Мама – все запретительный родитель. Папа – все разрешительный родитель. Только бабушку не поймешь. То она запрещает, то разрешает. Старенькая стала уже, сама не понимает, что ей хочется. Сашеньке 3 года. Не зная, как еще выразить маме свое восхищение, сын говорит: «Мамочка, ну ты такая красивая, ну как прям папин мотоцикл». Из школьных сочинений Оленьки. Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над кроватью. «У нас в сарае есть лошадь, из которой мы делаем кумыс». Пьер был светский человек и поэтому мочился духами. Умер Михаил Юрьевич Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому.
0: Угарный папа.
1: 3-летний Витя рассказывает гостям. Когда я появился на свет, я был поражен и 2 года ни с кем не разговаривал. 4-летний Гриша, наткнувшись на папин журнал, сделал вывод. А этот журнал только для бедных. Все фотографии голые. Мама 4-летнего Леши ударилась. Лешенька подбегает к маме и говорит: «Иди ко мне, мамочка, я тебя пожалею, а ты купи мне велосипед». И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена?
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
2: В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мама сказала, что если я сделаю тату, то могу валить из дома. Папа сказал, что такая возможность выпадает нечасто, и сделал тату себе.
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Юмор ФМ.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Хоменко. 5 шуток про гаджеты.
1: Из всех домашних гаджетов самый популярный – это холодильник. Он лидер по просмотрам, да и по посещаемости. Google для слабаков. Настоящие мужики спрашивают у ясеня. Холостяк купил стиральную машину, посудомойку, мультиварку, робот-пылесос и нанял домработницу. Все, шансы его женить равны нулю. Компьютер. Зло. Но если его выключить, активируется два новых зла. Холодильник и телевизор. 3 дня и 3 ночи рубились Змей Горыныч и Илья Муромец. А потом пришла жена Змея Горыныча и отобрала у них игровую приставку.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Деньги не сделают вас счастливым, а меня сделают. Переведите их мне на карту.

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: «Городок неплох», — сказал Остап, выйдя на проспект Шатар-Руставели. «Вы знаете, киса...» Вдруг Остап, не договорив, бросился за каким-то гражданином шагов через 10, настиг его и стал оживленно с ним беседовать. Потом быстро вернулся и ткнул Ипполита Матвеевича пальцем в бок. «Знаете, кто это?» – шепнул он быстро. «Это одесская бубличная артель «Московские баранки», гражданин Кислярский. Идем к нему. Сейчас вы снова, как это ни парадоксально, гигант мысли и отец русской демократии. Не забывайте надувать щеки и шевелить усами». «А, черт возьми, какой случай! Фортуна! Если я его сейчас не вскрою на 500 рублей, плюньте мне в глаза. Идем, идем!» «Действительно!» В некотором отдалении от концессионеров стоял молочно-голубой от страха Кислярский в чесучевом костюме и канотье. «Вы, кажется, знакомы?» — сказал Остап шепотом. «Вот особо приближенные к императору, гигант мысли и отец русской демократии. Не обращайте внимания на его костюм, это для конспирации. Везите нас куда-нибудь немедленно, нам нужно поговорить». Кислярский, приехавший на Кавказ, чтобы отдохнуть от старгородских потрясений, был совершенно подавлен. Мурлыча какую-то чепуху о застое в бараночно-бубличном деле, Кислярский посадил страшных знакомцев в экипаж и повез их к горе Давида. На вершину этой ресторанной горы поднялись по канатной железной дороге. «Прикажите чего-нибудь подать», — втолковывал Бендер. «И поесть чего-нибудь». «Если бы вы знали, дорогой господин Кислярский, что нам пришлось перенести сегодня с Ипполитом Матвеевичем, вы бы подивились нашему мужеству». «Опять», — с отчаянием подумал Кислярский, — «опять начинаются мои мучения». Но он безропотно заказал два шашлыка и повернул к Остапу свое услужливое лицо. «Так вот», — сказал Остап, оглядываясь по сторонам и понижая голос, «за нами следят уже 2 месяца, вероятно. Завтра на конспиративной квартире нас будет ждать засада. Придется отстреливаться». У Кислярского посеребрились щеки. «Мы рады», — продолжал Остап, — «встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за Родину. Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум».
2: «Не надо», — твердо сказал Кислярский.
1: В следующую минуту выяснилось, что председатель биржевого комитета не имеет возможности принять участие в завтрашней битве. Он очень сожалеет, но не может. Он в полном отчаянии, но для спасения жизни отца русской демократии готов оказать возможную финансовую помощь.
2: «Вы верный друг Отечества. 500 рублей могут спасти гиганта мысли и отца русской демократии».
1: «Скажите, — спросил Кислярский жалобно, — а 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?»
2: «Я думаю, — сказал Ипполит Матвеевич, — что торг здесь неуместен».
1: Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало «браво, киса, браво», что значит «моя школа». Кислярский первый раз в жизни услышал голос гиганта мысли. Он так поразился этому обстоятельству, что немедленно передал Остапу 500 рублей. После этого он уплатил по счету и, оставив друзей за столиком, удалился по причине головной боли.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У нас крепкий брак уже 20 лет. А все потому, что каждые выходные мы выезжаем на природу. Я в субботу, она в воскресенье.

0: Встречайте, Паша Козырь, Котлас.
1: Здорово, мальчишки и девчонки! Привет, народ! Так, смотрите, такой вопрос. Поаплодируйте, кто не любит ходить в магазин за продуктами. Есть такие? А остальные что? Прямо в пятерочку за вход готовы заплатить, да? Типа вот это... И потом там как по музею ходить, типа... Сельдерей. Куплю, но никогда не приготовлю. Вы эти люди, да? Я просто, ну, я сам ненавижу ходить в магазин за продуктами. Меня это вообще дико раздражает, потому что я постоянно чувствую себя униженным. Вот с этим вот списком, как чмо ходишь, вот этот... Ну, мне что мама в 8 лет его писала, что жена сейчас в 32 пишет. Ну, единственное, я сейчас еще из своих доплачиваю. Такое чувство меня где-то развели, понимаете? Еще что хочу сказать, что женщины, вы вообще списки составлять не умеете абсолютно, ну, объективно. Я недавно пришел в магазин с этим списком, читаю первый пункт, овощи, огурцы, помидоры, 5 штук. Я, ну, окей, сходил в гипермаркете, в огромном сходил, взял. Читаю второй пункт, колбаса. Ну, в другом конце гипермаркета я пошел, взял в другом конце гипермаркета колбасу, читаю третий пункт, чеснок. Я сижу, думаю, ну, а с чего ты решила, что чеснок не овощ? Ну, типа, не знаю, списки это зло, вообще списки это зло. Потому что там всегда написано вот это вот противное, что-нибудь к чаю. Что-нибудь к чаю. Ну, я пиво купил, что это? Пришел домой, поставил к чаю, жена в шоке. Ну, что делать? Говорит, я говорю, ну, глоточек чая, глоточек пивасика. Единственная сейчас проблема, я когда прошу ее что-нибудь к пиву купить, она чай покупает, ну, мстит мне. Самое страшное, это когда ты себе, допустим, в магазин зачем-то собираешься вечером и говоришь вот это фатальное жене, что-нибудь тебе надо. Ну, я нашел решение проблемы, это я нашел решение, потому что когда собираешься в магазин, мужики, запоминайте, говорит жене, я в магазин, тебе пиво взять, она такая, нет, и ты такой, и телефон дома оставляешь, и все, понимаете, рушишь ее наглухо просто, потому что... Мне недавно жена дома помыла полы, ребенок пробежал по намытому, она посмотрела на него, просверлила взглядом и такая, Андрюша, уважай чужой труд! Он на нее смотрит такой, говорит, мам, а ты мне не чужая. Поколение умное, но разбалованное. Разбалованное, потому что я недавно на улице увидел такую картину, что ребенок где-то лет 5-6, он сказал маме, отстань от меня. Я к ней подошел, я говорю, женщина, ну вы хоть как-то отреагируйте на это. Ну, типа, ну нельзя так, чтобы он ребенок вам говорил, потому что он вырастет и будет делать еще хуже. Он стоит, смотрит на меня, говорит, вы что, им нельзя на них ругаться, это ребенок Индиго. Я говорю, кто? Она говорит, ребенок Индиго. Я еще вспоминаю, что типа, я в его возрасте был ребенок Идика. Ну, вот, Идика вынеси мусор, потому что батя в плень. Идика переключи канал на телевизоре, да, потому что пультов тогда не было, да. Идика найди работу, КВНщик, понимаете? Так что любите детей, они у нас замечательные. Вам спасибо огромное, вы клевые. Пока!

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Понял, что у нас слишком большая разница в возрасте, когда она показала мне свои фото в младенчестве. А они цветные.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: В одну и ту же реку нельзя войти дважды, а в две реки трижды. Почему кровать односпальная, если я на ней много раз спал? Почему Толя Анатолий, а Коля не Анаколий? Аня вышла замуж за механика и родила шестерню. Учительницу геометрии не пустили в рай, потому что она чертила. Однажды ты спросишь, что я люблю больше, тебя или пельмешки? Ты обидишься, ты уйдешь, но так и не узнаешь, что со сметанкой.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Постоянные покупатели все для рыбалки, знакомые друг с другом, также и по клубу анонимных алкоголиков.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Хеллоу! Комментатор комментировал, да не выкомментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
1: Гол! Штанга!
2: Иванова и Леонова пришли к финишу одновременно, но у Ивановой грудь сзади. Что такое футбол? Ну, в эту игру играют 22 человека и круглый пятнистый предмет. И если мы сейчас с вами посмотрим на турнирную таблицу, то лучше бы нам на нее не смотреть. Защитник Лиля элегантно перевел мяч в сетку собственных ворот. В каждой команде должен быть игрок, который в нужную минуту может вставить как следует. Кому надо. Ну, словами, разумеется. Ну что это такое, а? Нужно цепляться за мяч, а не за трусы соперника. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Жители Великого Новгорода чтят древние традиции. Там в подворотне до сих пор можно получить палец по челу.

0: Человек написал мне из реанимации. И первая фраза заставила дочитать его письмо до конца. «Пишу вам из реанимации, ухахатываясь над собой, когда думаю, как я сюда попал». Он решил построить пристройку к своему дому. Ну, из кирпичей. Тоже в какой-то провинциальной загогуле, не такой, в провинциальном городишке. Ну, русскому человеку ведь не придет на ум купить кирпичи. Это вы понимаете. Только наворовать. Обшарил все окрестности. Нашел свободные кирпичи. На 6-м этаже недостроенного дома. Вот. Оказывается, рабочие лебедку вообще давно украли уже сами. И поднимали кирпичи бочкой. Чисто русское приспособление. Это непереводимо ни на один язык мира. Они бочку привязали к тросу. Трос пропустили через блок. И тянули. Наш герой дождался конца рабочего дня. И первая фраза повергла меня в истерику. Он пишет: «Смеркалось». Поэтичен русский мужик, вообще должен сказать. Ну, просто Тургенев. Записки охотника за кирпичами. Смеркалось. Он забрался на 6-й этаж. Видимо, вообще не знал закона физики, судя по всему. Потому что нагрузил, так уж нагрузил по-русски, чтобы не 300, а 150 раз сбегать в ночи туда-обратно. Спустился вниз. Выбрал руку покрепче правую. Привязал трос. Решил подтянуть. И отвязал конец. Ну, смеркалось, я вам говорил. Поскольку бочка была намного тяжелее его, ну, нечего рассказывать, смеркалось, не смеркалось, но он начал возноситься. Ну, а чего, ха-ха, красота, над елками взмыл закат, смеркается. Видимо, любой с закатом он не заметил, как, пролетая мимо третьего этажа, он встретился с бочкой. А куда он денется? Они же по одной вертикали летают. Та ему отшибла верхнюю часть туловища. Он с русской находчивостью как-то что-то увернулся. Все, полетел дальше и пишет, думал, конец. Все. Подлетая к блоку, перекрестился левой рукой свободной. Он вообще не знает закона физики, судя по всему. Потому что они же есть, и длина троса конечна. То есть в это время бочка долетела до земли, ударилась об землю. От удара дно и кирпичи вылетели. Она стала легче. И этот бедолага с той же скоростью мгновенно полетел обратно. Смеркалось. И пролетая мимо третьего этажа, он нижней половиной туловища встретился с бочкой. Отшибло все оставшееся. Наконец все. Упал на кирпичи свои. Приватизировал. Можно строить, но нечем. Пишет, отключился от удара. Дальше боюсь вам говорить. Когда очнулся, его цитата из письма. Представляете, что со мной было? Когда очнулся, уже не смеркалось. Подождите, дайте договорить. Взошла луна. Ну, поэт, он еще в лунном свете любуется этим всем. А дальше я правда боюсь вам рассказывать, потому что дальше его фраза. Первое, что пришло мне на ум. На кой я намотал трос на руку? И он его отмотал. И вдруг пишет с загадочным скрежетом: на меня полетела тень. Наконец бочка упала на него, он отключился и попал в реанимацию. И, ну, в какой это стране может быть?
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на лестничной клетке».
1: Ольга Александровна, что вы делаете?
2: Пошел вон отсюда, чтобы я тебя не видела, дрянь!
1: Пожалуйста, ну что? Что не так?
2: И все вещи свои забери. Пошел отсюда, Ольга... я тебе сказала.
1: Ольга Александровна, пожалуйста, ну простите меня, ну простите, умоляю, простите.
2: Я сказала, уходи вон, Альфонс, чертов!
1: Я люблю вас, Ольга Александровна. Ну, просто скажите хотя бы малейшую причину, из-за чего мы с вами расстаемся.
2: Ты что, не знаешь? В моей квартире изменил мне!
1: Фу ты, господи, я думал, что-то серьезное, блин.
2: Пошел отсюда, я тебе сказала, понял?
1: Я люблю тебя.
2: Ты меня не любишь. Ты любишь пин-код от моей карты. Ты меня даже в постели, как называешь? 1362, я люблю тебя, так?
1: Нет, это не так. Я люблю вас обоих, Ольга Александровна.
2: Я тебе сейчас... Альфонс Хренов!
1: Да что, Альфонс? Да, Альфонс, и что? И что, зато самый крутой Альфонс. Самый крутой Альфонс. Альфонс 10. Вот.
3: Плоский экран. Диагональ 6 дюймов. Ну, если ты понимаешь, о чем я говорю.
2: Говорила мне мама: Оля, Оля, он мне изменял, тебе тем более изменять будет. Нет.
1: Слушай, смотри. Люди иногда играют в покер, правильно? Ага. Покер. Обычная ага. игра. Мы с тобой играли в покер.
2: Да.
1: Покер.
2: Да.
1: Вот. А теперь представь, если бы ты зашла в эту квартиру и увидела, что мы с этой Юлей играем в покер, что бы ты сделала?
2: Ничего.
1: Ничего. Это просто покер, понимаешь? Ну, а мы с ней играли не в покер, а в чпокер. И ты посмотри. Не в покер, а чпокер. И какая ты мелочная. Ты устраиваешь скандал из-за какой-то маленькой буковки «Ч». Из-за какого-то перевернутого стульчика. Оль, ну это разве серьезно?
2: Пошел ты знаешь куда.
3: Послушай, как меня задолбала вся эта истерика. Вообще-то я тебя спас, поняла?
2: Чего ты меня спас?
1: Что? Я спас все твое имущество от этой воровки Юли. Она воровка, а как только ты уехала, она сразу пробралась в нашу квартиру.
2: А ты спасал, значит,
1: Я ее выпихивал. Ты где нас увидела?
2: В коридоре!
1: В коридоре! Я ее из спальни гнал в коридор, ты представляешь? И чуть-чуть буквально осталось, и я бы ее выгнал. Ты тут зашла, все обломала, блин. Все, пойдем спать, Оленька.
2: Че? Так ты что, скотина, оборзел совсем, что ли, а? Пошел вон, я тебе сказала, отсюда!
1: Ладно, хрен с ним. Хорошо, кто ты без меня? Скажи, просто, вот кто ты без меня?
2: Кто?
1: Я в твою жизнь принес очень много ярких красок. У тебя все забурлило, заиграло. Новые знакомства.
2: Какие знакомства? Ты что несешь вообще, а?
1: А Юля, ты что, не видела ее?
2: Так, все. Короче, я даю тебе последний шанс.
1: Вот так вот, Оленька.
2: Я тебе даю последний шанс уйти отсюда с непробитой башкой, понятно? Пошел вон отсюда, чтобы я тебя не видела, дрянь!
0: «Однажды в России». Лучше.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда у отца семерых детей лопнуло терпение, он стал отцом восьмерых детей.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
1: Кто там тебе пишет? Баба твои?
2: Ты не мужик, ты тряпка.
1: Да куда ты поворачиваешь? Здесь направо.
2: Нет, сегодня никак. Голова болит.
1: Между нами все кончено.
3: Вы устали от скандалов, истерик и драк? Мечтаете об идеальной спутнице жизни?
4: А такие вообще существуют?
3: Женская консультация номер 666 с гордостью представляет. Гала Передолова. Ваша идеальная спутница. Гала – женщина с железными нервами. Гала – любит готовить, стирать и наводить порядок. Гала – собеседник. Собутыльник. Надежный бизнес-партнер и мастер спорта по плоским утехам международного класса.
4: Сказочная женщина.
3: Проверена тремя официальными и 12 гражданскими браками. Полностью готова к очередным идеальным отношениям. Гала Передолова. Красотою лепа, бровми союзна, голова не болит.
5: Чего тебе еще надо, собака?
6: Да вроде больше ничего и не надо.
5: Ну так и женись, хороняка.
3: Гала Передолова. Женись, хороняка. Адрес Галы, телефон Галы и фото Галы в купальнике ждут вас на сайте запервоговстречного.пара.
7: Не работает кран? Упал стояк? Засор? Протечка? Потоп?
8: Надо вызывать сантехника. Опять придет, наследит, нахамит, обсчитает.
7: Крошка, не плачь. К тебе уже выехал пуэрториканский сантехник по вызову Игнасио.
8: Игнасио?
7: Си, Игнасио.
9: Высокий, стройный и кареглазый. Мужчина в пляжных шортах с инструментом. Он ни слова не говорит по-русски, но все понимает в сантехнике.
7: Игнасио починит кран, пробьет засор и поднимет стояк. Вежливо, умело, молча и за разумную плату. О, кто это стучится в дверь?
8: Это Игнасио?
10: Си, сеньора. Es el fontanero Ignacio.
7: Да, пришло время позволить себе немного Игнасио.
11: О, креативные коммунальные решения. По желанию заказчиц также могут быть предоставлены штукатур Марио, электрик Себастьян, плиточник Рикардо и прораб Хулио. Доставка специалистов из Пуэрто-Рико и обратно оплачивается дополнительно. УГРН у нас тоже есть, но я его не помню. Да и какой смысл его читать, если вы все равно ничего не понимаете на такой скорости. ТДСО Буэнос-Уэрто. Ну, уно оферта. Чао.
8: Милый, я хочу трах-бах.
12: Дорогая, что-то я не в настроении. Может, на выходных?
8: Ну, милый, сделай мне трах-бах. Сделай это прямо сейчас.
12: О, ладно, вот тебе трах. А вот тебе бах. Довольно? Спи.
9: Отечественные салюты и фейерверки «Трах-бах». Яркие, громкие, по поводу и без. Фейерверки «Трах-бах». Ваши деньги сгорят красиво.
8: Трах-бах, трах-бах.
9: Пожалуй, лучший трах-бах, а то и тарарах в вашей жизни. Спрашивайте, покупайте, бухайте. Ой, то есть бахайте.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18.

0: Встречайте, команда ЧОП Рузаевка.
1: Здорово, Москва. На сцене единственный ЧОП в нашем городе. Мы приехали из Рузаевки. Но чтобы вы понимали, что это за город, у нас там до сих пор милиция. Они недавно с полицией подрались.
2: И чё, кто победил?
1: Да кто-кто, мусора приехали, всех разогнали. У нас же это из развлечений раз в год всем городом собраться и железного человека помянуть.
2: А это же все по телеку покажут же, да?
1: Где покажут?
2: По телеку.
1: Ну да, по телеку.
2: Тогда у меня есть обращение к одной кассирше нашего города. Вика, если ты со мной после такого не замутишь, то я отвечаю, разведусь с тобой.
1: Ну что, давайте познакомимся поближе.
0: Чоп-чоп.
1: Рузаевка. Это, короче, Чек, ну, фамилия Чекужов, я его сокращенно Чек называю, ну, потому что я личность, а он Чек. Он нас, это, торговый центр охраняет. У него там одна задача, это следить за тем, чтобы дверь крутилась. Ну, потому что если не крутится, то это уже все, универмаг. Ну, чтобы вы понимали, что за человек он, да? Вот, Чек, что ты думаешь о Столыпинской реформе?
3: Не знаю, я такую водку не пробовал.
1: Ну, я говорю, Чек. А это Артур. Он у нас немой. Единственный киргиз, который не общается по видеосвязи. Ну, как вы поняли, вот такой бандой приехали, чтобы пройти во второй сезон этого юмористического шоу талантов. Я не знаю, может, что кто в школе делал?
3: Ну, я на выпускном химичку жахнул.
1: Тебе 30 лет, хорош этим хвастаться уже, а?
4: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: Субботним днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и до плюс 30 градусов жары. Вечером чуть прохладнее, плюс 26 и преимущественно пасмурно. Ночью вновь облачно и плюс 20.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июля.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Полиции удалось установить, что надпись на двери городского пенсионного фонда «Цой жив» сделал пенсионер Дмитрий Алексеевич Цой, которому уже 3 года не приносили пенсию. Три иностранца заходят в офис серьезной компании, ну и хозяин офиса, хозяин директор завода пытается долбануть что-нибудь по-английски, как бы мы тоже с усами. Hi, nice to meet you. Sit down, please. Just a minute. И по громкой связи разговаривает секретарша. Надюшенька, мне рюмочку коньячку, а этим трем козлам чай. Один говорит, дум козлам, я переводчик.
2: Мама, ребята говорят, что я ужасно рассеянный. Вот, мальчик, я тебе 1000 раз говорил, твой дом напротив.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Если бы моя жизнь была бы песней,
4: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
3: Мама, я танцую.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Москве 7:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ. Моя программа тренировок на сегодня: жор лежа, присед к столу, тяга к сладкому и суперсет из трех блюд.

0: Но вот чего точно мало каждому из нас, так это выходных, особенно летом. Всего лишь 2 дня, и кажется, что это просто моргнули, и все, они завершились. Но тем не менее, они только на старте, только суббота в самом-самом начале, хотя где-то она уже ополовинена. В любом случае, время написать сообщение, привет, поздравления, может быть, даже вашу шутку в наш веселый чат. Плюс 7-915-03-03-567, номер телефона един для Telegram, Max и SMS. Я, Яся Богачева, с удовольствием в середине часа озвучу ваше послание. А еще включу вам монолог Михаила Жванецкого, анекдоты самого лучшего Дэна, ответ на вопрос Сати, он по традиции с юмором это сделает, ну и в ближайшие секунды любимая народная игра, тот самый КВН. Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Снова наша Саня. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Союз», город Тюмень.
2: Вашему вниманию представляется выступление в исполнении создателей таких хитов, как «Друг в беде не бросит, в Рио флаг выносит». Помнящие Ельцина шутники, сокращенно «Пельш». «Союз», смотрим.

0: Друзья, хватит петь свои дурацкие песни. Вы вообще понимаете, где вы находитесь? Мы в уникальном регионе.
1: О!
0: На шикарной ледовой арене. В зале присутствует сам губернатор Приморского края.
2: А кто здесь губернатор?
0: Владимир Владимирович.
2: Как Владимир Владимирович губернатор? А что случилось?
0: Так, Витя. Друзья, я смотрю, вы сегодня опять не подготовились.
3: Как это не подготовились?
4: Мужичок с находки, у него две ходки. Как сидеть устал, депутатом стал.
0: Так, Айтар. Еще раз поете такую песню?
3: Заметь, не я это предложил.
0: Так, друзья, вы ради этого летели 9000 километров?
3: 9000?
1: Тут даже в километрах дорого.
0: Так, Артем. Лучше спойте нам песню.
3: Объявите меня.
0: Витя.
2: Надеюсь, следующая песня понравится всем жителям Северной Кореи.
0: А как же Южная?
2: А они не опасны. Поет Артем Муратов.

0: Так, Артём! Артём, вам вообще знакомо такое слово, как интеллект?
1: Я вообще-то вырос в семье учителей.
0: Вы договариваете, мама физрук, папа трудовик.
2: У меня вопрос. А женский алкоголизм лечится?
0: Нет, Александр.
2: Так чё, я походу баба?
0: Ну-ка уходите отсюда! Друзья, прекратите хамство в нашем выступлении.
3: Что прекратить?
4: Ты тупорыла! Хамство! Главное, человек говорит не хамить, а она борзеет, овца.
0: Так, Витя!
5: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Жена открыла в себе женщину. Подскажите, как закрыть ее обратно? У меня нет столько денег.

0: телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Александр, предприниматель из Твери, спрашивает.
1: У меня такой вопрос. Я иногда при женщинах выражаюсь красным словцом, но редко. Почему это их не устраивает?
0: Сатья отвечает.
2: Не устраивает, видишь ты?
3: Женщины могут пугаться самой вибрации, самого тона. Им кажется, что случилась какая-то опасность, потому что, ну, давай посмотрим правде в глаза. Несмотря абсолютно независимость, у нас же все феминистки, все суфражистки, все достигаторы, все в терапии, все уже это все проработали, все крутые. Да не могу, аж страшно, насколько женщина крута в современном мире, но она до сих пор в половину меньше, чем мужчина размером. Она физически, очевидно, слабее. Она, ну, более зависимая, ну, потому что, допустим, тебе-то не рожать, ну, условно говоря. И когда ты живешь в мире, где 50% населения просто агрессивнее, крупнее, злее, чем ты, а мужчины такие по определению, то приходится как-то вот юлить, как-то выстраивать свою жизнь каким-то таким вот образом. И когда мужчина огромное, вот это чудовище, еще для красного словца, а ты знаешь, ради красного словца Павлик как-то сдал отца, даже такая бывает ситуация. Они пугаются, потому что мир современный, а мозг какой? Древний, ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому пугается. Даже я как бы вздрагиваю, если кто-то громко и резко выстрелил рядом. Поэтому попробовал. Видишь, она вот каждый раз, когда ты выражаешься красным словцом, она, ну писается, допустим. Ну, не надо делать. Ну, человек такой впечатлительный, мягче это все нужно делать. Да. То есть технология простая. Смотришь на реакцию и делаешь какие-то выводы. А девочки, да, они такие. В этом и прелесть. А красное словцо, оно очень важно. Просто надо... Мудрый мужчина, он знает, где и когда его использовать. А вот когда ошибаешься и не там использовал красное словцо, потом тебя не любят какие-то активисты.
1: Спасибо большое.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: сделал тёще я рагу с мухомором, с мухомором, а с мухомором. И знакомлюсь я теперь с прокурором, с прокурором, ой, с прокурором.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: С днем рождения! КамАЗ чуть-чуть задел Евгения!
1: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
4: Мы не хмуримся и продолжаем.
3: Новости, от которых хочется улыбаться.
5: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
3: Веселые песни.
6: Поднимите мне зарплату.
3: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
7: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
3: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Моя жена в состоянии кратко пересказать мне 10-минутную беседу за полтора часа.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя, ты небо.

0: если вы скучаете по кому-то, то бросьте это дело. Смел пишите, ну, во-первых, своему любимому человеку, а во-вторых, конечно же, нам в наш веселый чат. Привет, поздравления, признание. Все это в Telegram, Макс, или с помощью смс на единый номер +7 915 03 03 567. Мне кажется, адресату вашему явно будет очень и очень приятно услышать привет или поздравление, так, чтобы и вся страна тоже за него или за нее порадовалась. Ну, или за них. Чарли, я тебя люблю, твоя бусинка Иринка написала. Обернись, пожалуйста. Вот, готов первый привет на сегодня. Еще один привет улетает от Элины маме и папе. А еще есть такое чудесное сообщение. Передайте, пожалуйста, моей любимой супруге, учителю русского языка и культурологии с более чем 20-летним стажем, Куликовой Ларисе Николаевне, что я ее люблю. Скоро 11 лет, как мы вместе. Лариса Николаевна, люблю тебя, написал муж Алексей. Прекрасная Алексей и Лариса Николаевна, пусть ваша суббота будет яркой и очень-очень нежной и интересной. Есть у нас и шутка, отправил нам ее Анатолий. Звучит она так. Люблю горячую воду. Она реально греет, в отличие от всей этой вашей любви. Ну, не знаю. Мы в любовь тут продолжаем верить и в ней признаваться. Пишите сообщение +7 915 03 03 567. А мы пока будем шутить. Монолог Михаила Жванецкого будет очень скоро, но чуть раньше анекдоты самого лучшего Дэна.
1: Веселый чат. Поделись у

полезный совет. Если у жены внезапно улучшилось настроение, надо срочно найти другое место для заначки. И песня.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Друзья, хорошо же, когда родители и дети по-настоящему понимают друг друга. Вот, например, крошка-сын подходит к отцу и говорит: «Папа, у меня к тебе два важных вопроса». «Да, сынок, я тебя внимательно слушаю». Первый, значит, вопрос: можно ли мне получать побольше денег на карманные расходы? А второй: почему нет? Москва, как известно, не только порт пяти морей, но и очень гостеприимный город. Представьте, иностранец отправился в путешествие по России на целый месяц. По возвращении всем его друзьям безумно интересно, естественно, как он там провел время. Никто из них никогда не был в России. Значит, собрались, они сели, выпили, пожарили барбекю и говорят своему другу: «Ну, давай, рассказывай». И он начал рассказ. Это просто фантастика, вы не представляете. Сначала по приезду сели с русскими водки выпить, потом поели пельмени, затем с татарами ели чак-чак, с дагестанцами шашлык. Был на дагестанской свадьбе еще, кстати, там стреляли из автоматов. Танцевал лезгинку, да, я с якутами какую-то мороженую рыбу ел, с бурятами даже не помню, как эта пища называется, какое-то мясо экзотическое. Еще алтайцы, да, редким медом каким-то угощали. Друзья прям заслушались. Ага, обалдеть. Ну а дальше-то что? Как? Что дальше? Он говорит: а дальше? Как из Москвы выехал? Вообще офигел! Что не говорите, а красота, она в глазах смотрящего. Рассказываю. Два дворовых кобеля сидят на улице. И вдруг мимо идет пушистенькая такая, ухоженная такая баллонка. Один кобель говорит: «Боже, посмотри, какая она прекрасная!» Второй отвечает: «Это ты еще мокрой не видел. Там фигурка. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м- не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Субботним днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и до плюс 30 градусов жары. Вечером чуть прохладнее, плюс 26 и преимущественно пасмурно. Ночью вновь облачно и плюс 20.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: На кулинарном форуме спросили, как готовить печень. Я ответил, что глажу ее и говорю, что предстоящие выходные будут сложнее, чем прошлые.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Очень большие трудности у киношников. Требования к достоверности возросли, а танков старых нет, маузеров мало, фрак народ носить разучился, хамство и грубость в Сибири как раз получается ничего, а образованность в Петербурге не идет пока. Аристократизм в Петербурге пока не идет. Если герой просто сидит, еще ничего, а как рот откроет, так пока не идет. Или там собственное достоинство, вот эта неприкасаемость личности. Чувствуется, что ему рассказывали, может, требовали, ругали, зарплаты лишали, ну, по больничному не платили, чтоб сыграть.

0: он чувствует этого достоинства. И он, видимо, хочет, и голову поднимает на цыпочки, но еще не знает как. Женская гордость, так что без мата, изнутри. Ну, когда лежит, укрывшись простыней, диктор говорит, гордая очень. А как откроется, так еще пока не доносит. Граф английский тоже неловко, боком все боится войти к себе в замок. Но если пиджак от шеи на четверть метра отстает, и шейка как пестик в колоколе, как же ты аристократизм покажешь, если штаны и пиджак надо непрерывно поддерживать? Или руку королеве целовать, или панталоны держать. И руку пока еще надо у нее искать, она же тоже пожать норовит. Трудно, пока идет любовь. Не сама койка, а постепенная такая, со взглядами. Так и чувствуется, как герцог ей подножку и на раскладушку норовит. Еда не дается пока. Вот не само глотание, а еда как трапеза. Старух на консилиум приглашали, но и они подрастеряли искусство еды. Тоже норовят целиком заглотнуть еще в сумку. А это реквизит. И старики подзабыли ходьбу такую, чтоб пиджак не двигался отдельно от хозяина. Или весь гитлеровский штаб в мундирах не по размеру, а диктор говорит, что вся Европа на них работает. Ну, это все внешне, конечно, и раздражает какого-то одного, кто остался в живых и еще помнит. А внутренне плохо идут споры, даже литературные. Все как-то придерживаются одного мнения и ради бога не хотят другого, ради бога. Пока еще смешно выглядит преданность одного мужчины одной женщине. Пока смешно выглядит. И вообще, обращение с женщиной, все эти поклоны, вставания, уважения, преклонения, их делают, конечно, но за очень дополнительные деньги. Консультант один лет 82 тоже уже замотался. Душанбе, Киев, Фрунзе, Ташкент, извольте, позвольте, только после вас. Я был бы последним подонком, мадам, если бы стал у вас в соответствующем положении. Не идет фраза «позвольте, я возьму на себя». Или «вам ведь трудно, разрешите я». А уж фраза «я вами руководил, я отвечу за все» прямо колом в горле стоит. А такая «мне недорого мое место, дорого наше дело» получается только по частям. Пока сложно стало играть эрудированного мыслящего человека. И хоть исполнитель морщит лоб и прищуривается, такой перекос лица еще не убеждает. Сохранились костюмы и обувь, но когда мы над старинной университетской одеждой видим лицо и всю голову буфетчицы современного зенитного училища, что-то мешает нам поверить в ее латынь. Группа американских ковбоев на лошадях пока еще криво скачет, и даже у лошадей наши морды. Ну, а там баночное пиво, омары, крики «я разорен» или «мне в Париж по делу». Хоть и русским языком, а не исполнитель, не аудитория этого языка пока не понимают. Но с уходом стариков со сцены и из зала равновесие между зрителями и экраном постепенно восстанавливается.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 8:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Крут сделал из обезьяны человека. Отпуск вернул все на свои места.

Ну, без слов, может быть, и понятно, но со словами еще и приятно. Так что смело свое признание в любви, в самых добрых, светлых чувствах. А еще просто приветы, просто поздравления, просто шутки свои или пожелания хороших выходных отправляйте нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок на единый номер +7 915 03 03 567. Я, Яся Богачева, с удовольствием озвучу ваше сообщение в середине этого часа в веселом чате. А еще в этом часе мы с вами будем дружно смеяться, потому что есть над чем. Да-да-да. Рубрика «Шутить извольте». Там Михаил Полицеймак расскажет про чувство юмора Альберта Эйнштейна. Николай Фоменко будет шутить про криминал. Будут детские перлы, собранные в рубрику «Угарный папа». Ну а в ближайшие секунды Люся Чеботина, Стас Ярушин будут шутить и петь для вас. Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Обаятельная Люся Чеботина и фантастический Стас Ерушин. Встречайте!
1: Это «Шутки, песни», уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию отборные аплодисменты.
2: Ну, короче, сейчас хитяра будет.
3: Вот тут тонко. Мы в тебя верим, давай.
2: Тут тонко прям прислушайтесь.
1: Дед спас сито, весь дом дотла сгорел, а он спас сито. Дед сито спас!
0: На Юмор ФМ.
4: Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком стриптизершеек.
3: Даже яркость на моем планшете просто покинула чат.
1: Спросите у любого жителя Капотни, кто лучше всех танцует твист и рок-н-ролл. Кто лучше всех играет?

0: нахрен, нахрен, нахрен, дорогу сейчас покажем.
1: Это очень смешно, я просто пытаюсь сейчас собраться, чтобы это спеть спокойно, не заржать. Муж 60 смог, спасибо не говори, в этом ему помог Бог, его и благодари. Что, в 60 все так плохо?
2: Через 20 лет я узнаю.
1: Давай объективно, через 18.
3: Полдень жаркий, полдень город, и в порту причал. Косорукий сварщик танкер с нефтью раздолбал.
0: Это, кстати, оригинал песни. Леонид Николаевич говорил, изначально так было.
1: Тогда тоже слушай оригинал.
0: Давай.
1: Кто тебя звал на свадьбу? Свадебный баянист громко орал артист, был довольно крепко пьян, радостно матерился свадебный баянист, польку играл и твист, а потом порвал баян.
2: Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
1: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин,
2: Люся Чеботина, глазом моргнуть не успеете, мы снова с вами. Адьос.
4: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Кто-нибудь объяснит мне, почему последнее китайское предупреждение сопровождается отборным русским матом?

0: FM. Шутки.
1: В романе с замужней женщиной главное, чтобы она не развелась.
0: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: здесь предлагаем не по-французски, а по-юмор-фэмовски выиграть целый новенький автомобиль. На сайт веселорадио.ру заходите, загружайте свою улыбчивую фотографию, ну а дальше слушайте юмор-фэм, ловить шутки Николая Фоменко, и все, ваш приз будет уже приближаться к вам с каждым днем и даже с каждым часом. А еще с каждым часом и с каждой минутой приближается рубрика «Шутите, звольте». Там Михаил Политимак расскажет про Альберта Эйзенштейна. Будет Николай Фоменко шутить про криминал и угарный папа.
1: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
2: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
1: Угарный папа.
2: 3 сентября. Первый полноценный день в школе. Вечером дочка Юля задумчиво говорит родителям: «Если я вырасту дурой, то виноваты в этом будут не мультики, а школа». Дочь Варя с папой собирает пазл. Задает папе вопрос: «Па, почему ты носишь очки?» Папа отвечает: «Я много читаю, у меня глазки устают». Спустя пару минут звучит второй вопрос от дочки: «Па, а ты когда на маме женился, тоже плохо видел?» Из школьных сочинений Бориса: «Я люблю природу, особенно жареные грибы». Онегин ехал к своему умирающему дяде. Приезжает и говорит: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром». А потом он взял нож и застрелился. Медведи увидели, что постель медвежонка измята, и поняли: здесь была Маша.
1: Угарный папа.
2: Соня 4 года. Наш папа любит жить на работе, а к нам приходит покушать и поспать. Мама Оксана сделала замечание своей 5-летней дочке Аглае: «Слишком много возмущений в сторону родителей». В ответ получила: «Дети еще не умеют сдерживать своих эмоций. Им необходимо их выплескивать. А если они их все время будут сдерживать, то к 14 годам могут впасть в депрессию». Хорошего понемножку. Пойду полистаю Telegram Юмор ФМ, ну тот самый, куда вы отправляете смешные истории про ваших детей. Надеюсь, найду там много вкусного и смешного. Вкусное съем, смешное озвучу. Да, кстати, если вы забыли номер, напоминаю: +7 915 0303 567. Всегда ваш Гар Дмитриев. Чао.

0: Реклама. Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Где вы решили?

тебя я себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть твой первый ход, в середину ставь крестик.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Объявление. Институту благородных девиц требуется один, хоть немного, благородный физрук.

0: «Танцы на воде» — это хит московского лета 2026 года. Да-да-да, дождливое, прекрасное, солнечное. И да, танцевать можно и под дождем, как говорится. И шутить можно здесь у нас на Юмор-ФМ. Все свои сообщения, привет, поздравления и веселые истории отправляйте нам в Телеграм, в Макс или с помощью СМС на единый номер +7 915 03 03 567. Начнем с юмора. Владимир из Коломны пишет следующее. «Конфетно-букетный период. Василий и Зинаида проходили на кондитерской фабрике. Хорошо, что розы росли прямо во внутреннем дворике фабрики. Пожалуйста, есть у нас еще привет любимому мужу Константину, которого я очень сильно люблю, написала жена Виетта. И еще большой привет радио и всем ведущим. Прекрасно, вам тоже хорошей, яркой и очень веселой субботы. Еще один привет из солнечной Калмыкии. Поздравляем с днем рождения Галину Юрьевну Баденову. Желаем счастья, здоровья и всего самого наилучшего. И из теплого солнечного Севастополя большой привет городу Челябинск. Скоро увидимся, написал Евгений. Шутка у нас тоже есть. Ее отправила Анна. Звучит она так. Выйдешь за меня? Нет. Кошатницы ответ. Прекрасно. Шутить будем мы в финале этого часа. Рубрика «Шутить извольте». Там Михаил Полицеймак расскажет про чувство юмора Альберта Эйнштейна. Чуть раньше Николай Фоменко и его подборка шуток про криминал. Веселый чат вернется через час. Пишите сообщение.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM. Шутки.
1: С работы надо увольняться так, чтобы в компанию больше не брали людей с твоим именем.
0: И песни.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Хоменко. 5 шуток про
1: криминал.
2: Вчера угнали машину. Я обратился в полицию, там сказали, это не они.
3: Сочинение десятиклассника из Биберева на тему «Как я провел лето» раскрыло 4 глухаря.
4: Возле пивзавода была задержана банда ракоторговцев.
5: Катя так быстро убегала от маньяка, что уже на втором круге догнала его и напала сзади.
6: Не так страшны законы, как те, кто их толкует.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
7: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
8: Субботним днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и до плюс 30 градусов жары. Вечером чуть прохладнее, плюс 26 и преимущественно пасмурно. Ночью вновь облачно и плюс 20.
0: Радиоканал Юмор FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Мои дети учатся дома онлайн. Прошу администрацию школы сдать деньги на новые шторы и ремонт мебели.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Рад нашей очередной встрече на Юмор-ФМ, друзья. Среди ученых 20 века Альберт Эйнштейн занимает отдельное почетное место. Многим известна его великая формула Е равно МЦ квадрат. Мало кто ее понимает, но известно практически всем. И прямо сейчас нас ждут несколько веселых историй из жизни этого великого и весьма остроумного человека.
0: Шутить изволите!
1: Однажды, когда Эйнштейн еще преподавал физику в институте, к нему подошел один из студентов и спросил: верно ли, что в этом году вопросы на экзамене будут такими же, как и в прошлом? Да, вопросы те же, ответил великий физик. Но вот ответы на вопросы в этом году будут другими. Однажды молодой и очень малоталантливый физик, поравнявшись с Эйнштейном, фамильярно хлопнул его по плечу и покровительственно спросил: «Ну как дела, коллега?» «Коллега?» – удивленно переспросил Эйнштейн. «Надо же! Не знал, что вы тоже больны ревматизмом!» Эйнштейна однажды попросили показать записную книжку, в которой он записывает свои гениальные мысли. Ответ великого физика навсегда вошел в историю. «Гениальных мыслей приходит так мало, что я их просто запоминаю».
0: Шутить изволите?
1: А вот гениальных и вместе с тем забавных историй о великих людях так много, что их приходится записывать. Очень скоро я к вам вернусь и снова открою свою записную книжку. Улыбайтесь чаще. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко!

0: Реклама.
1: Скоро, очень скоро, буквально вот-вот, нас накроет пикниковый период на самом веселом радио. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
2: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
3: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
4: ООО «Лента», Санкт-Петербург, ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: Москве 9:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Да я никак не могу понять, почему есть контактные зоопарки, но нет контактных цирков. Где можно было бы гладить воздушных гимнасток и кормить акробатов?

Ну, мы здесь, наоборот, приветствуем всех тех, кто присоединился к прекрасной, веселой радиостанции Юмор-ФМ. Мы здесь шутим, мы здесь смеемся, а еще радуем друг друга приветами, поздравлениями, теплыми, добрыми словами в нашем веселом чате. Свои сообщения смело отправляйте нам в Телеграм, в Макс, ну или по старинке с помощью СМС, номер все равно един, плюс 7-915-03-03-567. Меня зовут Яся Богачева. Во-первых, всем классного отдыха, ну а во-вторых, ваше сообщение озвучу буквально через 30 минут. В веселом чате. А еще включу монолог Михаила Задорнова, рубрику «Реалити Криминалити», там смешные фрагменты из полицейских протоколов. Будем смеяться над цитатами Джейсона Стэтхэма, ну и, конечно же, над историей Елены Борщевой. Это будет рубрика «Биг Стендап». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Елена Борщева, Пятигорск, Москва.
1: Давайте знакомиться. Я Лена, любящая мать и жена, согласно той грамоте, которую мне подарили. У меня сейчас узнаваемость, как юппи в мире соков. 20 лет назад топ. Сейчас на любителя. Недавно пришло в директ сомнительное предложение о рекламе. Как я поняла, что оно сомнительное? Оно было в голосовом. Там фигурировали такие слова, как «подскочим», «перетрем», «пятихат потолок». То есть я не удивлюсь, если в следующий раз рекламодатель просто без спроса возьмет мою фотографию, и потом я ее увижу на двери своего подъезда с надписью «Компьютерный мастер в вашем районе». Еще есть такое мнение, что главная роль достается через постель. Вот вы знаете, мне ни разу не предлагали. Я все равно отказалась, но как женщине обидно. Ну могли бы хоть раз в директ дикпик скинуть. Дома, кстати, тоже сложно строить из себя звезду. Я такая мужу говорю: «Вообще-то я снималась на ТВ». Он такой говорит: «Вообще-то я просто попросил заправить одеяло в пододеяльник». Меня узнают. Ну, как меня? Уши. А в детстве я так комплексовала из-за своих ушей. Просто не представляете. Я даже хотела сделать операцию по их уменьшению. Какая я была дура. Ведь я всего в своей жизни добилась своими собственными ушами. Это все равно, если бы у Ким Кардашьян не было ее попы. Не, ну согласна, ее фишка чуть более удачная. Ну, каждому свое. Ей большая попа и Канье Вест, мне большие уши и Валера. Ну и попа, но это больше с ипотекой связано. Огромная такая задница, которая поделена на 24 года. Кстати, знаете, как узнать, сколько вам лет до пенсии? Возьмите ипотеку. Елена, 24 года до пенсии. Мой муж – фитнес-тренер. Он очень сильный. Он от груди жмет 250 килограмм. Вы можете себе представить? Это вся моя семья, я еще бабушкин комод плюсанула. Но хуже всего, что эта сила, она абсолютно неприменима в быту. Как-то на нас напали, знаете, что он сделал? 12 раз присел по 4 раза. Чем мой муж футбольный болельщик. Так вот, есть одна проблема, опять же, да? То есть вся моя личная жизнь зависит от того, как сыграет любимая команда мужа. А болеет он за «Спартак». Сами понимаете, столько лет просады. Но хочешь жить, умей вертеться. Как я только не вертелась. И в судью переодевалась. И майку дзюбы надевала. Ну реально, вот последнее светлое воспоминание, это когда «Спартак» выиграл «Наполи». У меня такого давно не было. Соседи пару раз даже скорую вызывали. Мы недавно купили квартиру. Не надо аплодировать, она в ипотеку. Оказалось, что это мы купили квартиру в доме по реновации. И оказалось, что там была акция. Покупаешь квартиру, собутыльники из хрущевок в подарок. Реально, столько алкашей. Вы знаете TikTok-хаус? У нас алкохаус. Тоже 24/7, тоже в прямом эфире все. Реально, такое впечатление, как будто бы только в нашем районе Дикси продает алкоголь круглосуточно. Вот у вас было такое, что вы с соседом вечером поднимаетесь на лифте, а утром с ним же спускаетесь, потому что он еще не выходил? Я сначала подумала, что это партия. Ну, знаете, в дорогих отелях есть специальный такой человечек, который пальчиком на нужную кнопочку нажимает. Я даже у него спросила, я говорю: «Вы партия?» Он аж проснулся такой: «Портвейн, где портвейн?» Спасибо вам большое. И давайте фотографироваться, давайте

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Все говорят о внутреннем ребенке. Но как совладать с внутренней бабкой, которая требует покупать только по акции, выращивать рассаду и ложиться спать в 9 вечера?

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Я никогда не куплю вентилятор, ведь это деньги на ветер. У меня с моей девушкой все серьезно. Я уже год не улыбался. Ну, поели, попили, пора и честь терять. Даже самый крутой и дерзкий гангстер-рэпер все равно прикреплен к районной поликлинике. Сила тока — это когда ума нет, а есть только сила. Один умный человек, не помню уже, как его звали, и забыл, что он сказал, но мысль была хорошая.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Ю.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Мужчина с тобой встретился, пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатья рекомендовал. Теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много.
0: Вы спрашиваете? Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: Накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
12: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. We'll be right back.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если я храплю, не надо толкать меня в бок. Я сбиваюсь и начинаю сначала.

0: Ваше сообщение, привет и поздравления, ваши шутки в нашем веселом чате. Смело отправляйте свое послание нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок. Номер будет 1+7 915 03 03 567. Записали? Нет? Повторю. +7 915 03 03 567. Поздравляю любимого мужа Эдуарда с днем рождения. Зая, очень тебя люблю, написала Лора. Как это красиво. Эдуард, вас с вашим персональным праздником. Счастья, здоровья, любви и всего самого-самого наилучшего. А есть еще один привет из Иркутска. Мы сейчас на даче слушаем Юмор ФМ. Нанютка, тебе приветик. Мама Ира отправила такое сообщение. Еще хотелось бы поздравить Мариану с днем рождения. Пожелать крепкого здоровья, сил и терпения. Пусть исполняются все мечты и желания. Пусть родные всегда радуют. Московская область, деревня Большие Жеребцы. А сообщение от Марины. Прекрасная Марианна, вас вашим тоже персональным праздником. Пусть пожелания ваших близких и родных сбываются качественно. Еще один привет улетает в Челябинск Наташе и Леше. Обнимаю вас крепко, ваш московичка. Вот такое сообщение от тайного отправителя. Ну и вы тоже пишите, только не забывайте подписываться. +7 915 03 03 567. Телеграм, Макс и СМС. Ну а мы пока шутить будем. Монолог Михаила Задорнова очень-очень скоро, но чуть раньше реальти-криминалити. А там полицейские протоколы.
1: Поделись

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот, значит, слушайте.
2: Реалити криминалити.
1: Я подтверждаю, что в ночь на субботу, 11 января, состоял в тесной интимной связи, по нашему обоюдному согласию, с гражданкой Сабуровой. В процессе связи Сабурова сама предложила мне сексуальные игры, а именно шлепнуть ее по выступающим частям тела чуть ниже пояса. Что я и сделал, по ее просьбе. В переломе тазобедренного сустава гражданки Сабуровой виновным себя не признаю. Знакомство состоялось по случаю имевшейся у меня водки. Водка же послужила причиной и нашей драки, последовавшей немедленно за знакомством. Из-за того, что кирпич пролетел мимо головы гражданина В, прошу мое хулиганство считать неудачным. Признаю, что справил малую нужду непосредственно на здание посольства Республики Буркина-Фасо, но прошу рассматривать это как акт природной надобности, а не политический жест. Претензий к руководству и народу Буркина-Фасо я не имею. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Субботним днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и до плюс 30 градусов жары. Вечером чуть прохладнее, плюс 26 и преимущественно пасмурно. Ночью вновь облачно и плюс 20.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
2: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

Соображалка русских людей поразительна. Просто жалко, что не на пользу родине. Мужик пишет: я, Михаил Николаевич, придумал способ, как стирать носки, не отдавать жене. Беру термос. Не ха-ха, записывайте. Засовываю носки, заливаю теплой водой. Добавляю порошка стирального. Плотно закрываю, бросаю в багажник, и весь день, пока я езжу, они крутятся и стираются. На участке у женщины русской появились кроты. Ну, это у многих такая беда. Кто ей сказал, что кротам, к норкам, чтобы их вывести, надо подвести газ? Нашла умельца. Подвел газ, сидит, ждет, а кроты кайфуют, не вылазят. Кто-то ей говорит: а ты подожди. Огород взлетел на воздух вместе с забором, весь. Набережные Челны, я горжусь нашими людьми. Когда наступает осень, наступила осень, стали ягоды приносить из леса и воровать сахарный песок на заводе, чтобы варить варенье. Очень ужесточили охрану, пронести, соукрасть невозможно. Гениальный народ, зацените. Стали носить ягоды на завод и варить варенье на заводе. Вот новость, недавно прочитал. В аэропорту Домодедово русский турист уснул на работающей ленте для багажа.

0: Деваха пишет: папа рассказал о том, как его друзья ездили на рыбалку. Кончилась запивка, они налили спирт в рот и ныряли поглубже в реку, открывали рот и запивали. Это непобедимый народ. Еще одна пишет: когда я была маленькая, сейчас мне 13 лет, уже не маленькая, все ребята во дворе летом играли с водяными пистолетами, у меня его не было. Поэтому я брала у мамы утюг и брызгалась из него. Объяснительная московского дворника: я вовсе не был пьян в пятницу, а лежал на газоне и ел траву, потому что сломалась коса. Гаишник мне говорит: в Крылатском есть туннель. Он говорит: вы не представляете, такой случай недавно был. Думаю, вам расскажу, и тут как раз вы едете. Выезжаете из туннеля, он мне рассказывает: блондинозавр. За рулем. Город Таганрог, вижу по номерам. Порш, а фары не включены. Хотя у Порша должны включаться фары в туннеле автоматически. Я ее тормознул. Говорю: почему не включили в туннеле свет? Я не знаю, что с вами будет. Она говорит: ты что, козел, не видишь, что я иногородний? Откуда я знаю, где у вас в Москве свет включается в туннеле? Все-таки гениальные наши люди. Их не отцифрует никто. Случай крайне неприличный, но я не могу его не рассказать вам. В Египте наши дайверы ныряли и говорят: вот вы правы, американцы тупые. Мы нырнули достаточно глубоко, но там америкосы на дне камушками выложили сердечко. Нет у них фантазии. Мы стали заныривать глубже. Вот это наши видим. Большими камнями на дне слово из трех букв выложим. И не поленились на дне Красного моря выложить.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-МОБ». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Скоро. Очень скоро. Буквально вот-вот. Нас накроет пикниковый период на самом веселом радио. Юмор ФМ и сеть гипермаркет «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
5: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
6: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
7: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
8: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
9: Вот можно было весь день играть.
10: Мир игр стал ее реальностью.
11: Я в игре?
12: Чего плачешь-то?
11: Ты же хотел поиграть.
12: Вот поиграешь.
10: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино.
13: 6+.
14: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
15: Мы не хмуримся и продолжаем.
14: Новости, от которых хочется улыбаться.
16: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
14: Веселые песни.
16: Поднимите мне зарплату.
14: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
17: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
14: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: столичных 10.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Зрелость – это когда соглашаешься с человеком, даже если он 1000 раз не прав, просто чтобы он, наконец, закрыл свой рот.

0: Какие вы красивые и улыбчивые на сайте веселорадио.ру в нашем улыбайзе. Крутятся фотки участников нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Если вашей фотографии там еще нет, то скорее заходите и загружайте. Именно так вы получите возможность выиграть новенький автомобиль здесь у нас на Юмор-ФМ. И подробности игры, конечно же, на нашем сайте веселорадио.ру. Ну а здесь в прямом эфире мы радуем друг друга приветами и поздравлениями, собственными шутками. Пожалуйста, смело отправляйте их нам в Телеграм, в Макс, СМС. Номер 1+7 915 03 03 567. Я Яся Богачева, через полчаса озвучу все это на всю страну. А еще в этом часе мы с вами будем смеяться над анекдотами Игоря Маменко, над проектом «Лига городов», над нашей фирменной любимой не рекламой, ну и, конечно же, над народной рубрикой «Однажды в России». Все это Юмор-ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Лучшее однажды в турагентстве».
2: Кого я тут вижу? Ты посмотри, а? Ты посмотри, наши Даши-путешественницы, блин, да? Посмотри, какие красивые. Все в пене, да? В пене, в пузырьках. Потому что что? Потому что намылились куда-то, не так ли, а? Вот они, наши терминаторы. Потому что сейчас мы отправим их уничтожать всего Джона Пив Коннора на пляже. Так! Добро пожаловать! Наше туристическое агентство Oral Travel, между прочим. Нашими услугами воспользовались уже более 1000 клиентов. И это только интимными. Внимание.
3: Нам бы на Мальдивы.
4: Да.
2: На Мальдивы?
4: Да, Мальдивы хотели.
2: Девчонка и на Мальдивы? Не в Иран? Странно. Мальдивы, да?
3: Да, да.
2: Считаем. 7 дней. 6 ночей. Все включено. 5 звезд. Перелет. Так, ну что ж, как сказал бы человек, итого, а лошадь. Иго-го. Иго-го, с вас 1 363 295 рублей.
3: Что?
2: Сколько? 1 363 295 рублей. Представляете? Вы просто услышали 9 и расстроились, правильно? Ну там на 4 меньше, понимаете? Да, это корпоративная скидка для вас, друзья мои.
3: Да подождите, скидка, не скидка. Тут это в принципе в голове не укладывается. Мы с мужем уже были на Мальдивах в 2012 году. Нам это стоило 120 тысяч.
2: Да, да. Не говори, подруга, не говори, реально. А коза в 19 веке стоила 3 серебряника, ты помнишь, да?
4: Хорошо, мы поняли. Давайте что-нибудь подешевле. Не Мальдивы. Тысяч за 150 нам надо.
3: Угу.
2: За 150?
4: За 150. Да, ну, в пределах. Ну, плюс
3: хотя бы в пределах.
2: За 150, за 150. Ну, давайте поищем за 150. Так, ага. Слушайте, сразу предупреждаю, тут комфорт перелета будет как у Аленушки с Иванушкой, когда их гуси таскали. Вы помните, да? Так, с гостиницы до аэропорта вас доставит интуиция, скорее всего. Ну и главный вопрос, да? Где же это все?
3: Да, да.
2: Вам нравится Тай?
3: О!
4: Нет.
3: Тай,
2: это да. Это
3: вариант, да.
4: Конечно.
3: А гостиница такая ерунда какая. Ну что, мы просто вещи закинем, да и все.
4: Да,
3: не принципиально.
2: Господа, перед вами откроется весь Тай. Что по-английски звучит как all Thai. All Thai. Вы едете на Алтай.
3: Что?
2: А?
3: Какой Алтай?
2: Так, главный вопрос, да? Сколько же это все стоит? Надо нам выяснить, сколько это стоит. Ага. Ну что ж, и как бы сказал человек итого, а очень странный человек, и бобо с нас копейки. Только, к сожалению, мега драная куча копеек. Конкретно 83 миллиона копеек.
3: Что?
2: 830 тысяч рублей. 830 тысяч рублей.
3: Да это откуда вообще такие суммы?
4: И Алтай даже так дорого стоит.
3: Давай, может, тогда в Подмосковье дом снимем какой-нибудь классный. Ну, уж за такие-то деньги, да? И там и отметим, друзей позовем.
2: Снять дом в Подмосковье на Новый год. Бинго! Да? Не случайно это слово сказал, просто именно такую сумму спортлото разыгрывали. Смотрите.
3: Да что ж такое, а? Это... Ладно, значит, давай просто дома, наверное,
4: да,
3: мы
4: значит,
3: отметим.
4: Просто
3: раз
4: дома.
3: Такие цены бешеные. Что там, шампанское откроем, бенгальские огонечки зашел. Мы посмотрим какой-нибудь фильм по настроению. «Поезд в Пусан» какой-нибудь, «Необратимость», там «Мальчик в полосатой пижаме».
4: Да, да.
2: Стойте, извините, а можете меня тоже взять с собой домой Новый год праздновать? Я просто директор туристической компании. Мне денег хватает слетать отдохнуть только с 5-го этажа.
1: «Однажды в России».

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
6: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Давайте уже признаем, женятся только те люди, которые так и не смогли найти себе подходящий сериальчик.

0: мы здесь на Юмор ФМ приглашаем вас не на остров, а стать частью нашей команды 26 июля. Всех и каждого мы зовем на наш очень веселый, вкусный и музыкальный пикник Юмор ФМ. Встречаемся в гастроквартале Три вокзала Депо. Вас ждет грандиозный концерт Филатов и Кэрос, Галибри и Мавик, Дмитрий Колдун и не только, а еще игры, котики и все очень веселое. Ну а здесь в прямом эфире мы прямо сейчас будем смеяться легко и весело над нашей фирменной нерекламой.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Вы – кандидат математических наук. Преподаете в университете и получаете копейки.
3: А вы – опытный инженер, начальник цеха на передовом предприятии и прозябаете. Смотрите, так все на свете можно прозябать.
4: Высшие императорские курсы курьерской доставки предлагают специалистам с высшим образованием, видным ученым, педагогам, представителям творческой интеллигенции наконец-то заработать нормальные бабки.
3: Запишитесь на наши курсы сегодня, и ровно через 48 академических часов интенсивных занятий вы безо всякого труда сможете...
5: проехать на мотопедосипеде по любым сугробам с полным несоблюдением правил дорожного движения.
3: Найти с первой попытки и дом, и корпус, и подъезд, и квартиру.
5: Эргономично обмотать пакетами руль вашего железного коня.
3: Освоить 401 способ доставки заказа вовремя и горячим.
5: И сказать «Ставьте пятерку, пожалуйста» на 127 языках больших и малых народностей Российской Федерации.
4: Высшие императорские курсы курьерской доставки. Хватит прозябать. Пора поступать.
3: Не прозябайте вашу новую сытую жизнь и головокружительную курьерскую карьеру. На сайте elschlagbauma.где.
6: Не реклама! Мочалки!

0: Мачалки.
1: Красные, оранжевые, желтые, зеленые мачалки всех цветов радуги. Прямоугольные мачалки, квадратные мачалки, умные мачалки, мачалки с массажем, сухие мачалки, мокрые мачалки, детские мачалки, взрослые мачалки, огромные мачалки и маленькие такие мачалочки. Добро пожаловать, любители мочалок!
2: Кривопипецкий городской комитет по культуре и гигиене приглашает всех любителей помыться на 18-м гигиеническом фестивале.
3: Русская мочалка!
1: Есть мочалки в форме сердечка, в форме яичка. Мочалка-танк, мочалка-трамп, мочалка с выходом в интернет. Быстро сохнущие, быстро мокнущие. Многофункциональные, абсолютно любые мочалки.
3: Да, на фестивале «Русская мочалка» действительно есть на что посмотреть.
2: Более 10 тысяч моделей мочалок от ведущих отечественных производителей.
3: Русская мочалка.
1: Заходите, любители мочалок.
2: Подробности на сайте lykomochala.my.
4: Московский иммерсивный театр имени Рамуальда Клячкина приглашает вас на спектакли нового сезона.
5: «Мышь в рапиде» по пьесе Мефодия Козлищева.
6: Комедия «Стильные оловянные почки» при участии ансамбля «Ненецкой песни и пляски».
5: Мюзикл «Принцесса пенсии» в сопровождении малого симфонического оркестра «Виртуозы Сызрани».
4: Уютная атмосфера «Open Space». Без кресел, стен и крыши. Редкая возможность лично стать участником театрального действа.
5: Добро пожаловать в Московский иммерсивный театр.
4: К нам можно со своим алкоголем.
5: И в верхней одежде.
6: И телефон можно не отключать.
7: Главное, купите билеты!
4: На сайтах окультуримся.фу и опофигчтосмотреть.рф.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2.
6: О, как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: на суточно.ру. 6+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: Пани, о пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать. Девочка,
6: вы... Фильм нам очень понравился. Прям супер.
7: Хороший фильм. Мне понравился.
8: Мне тоже очень понравился.
9: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колмара. Уже в кино. 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ходил с девочкой в садик в одну группу, в школу в один класс, в институт в одну группу, в одноклассниках смотрю, ей 27, а мне уже 38.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Ваше сообщение, привет, поздравления, ну и, конечно же, веселая история. Начнем вот с такого послания. Встретились с братом спустя несколько лет. Сидим, общаемся и слушаем ЮморФМ. Передаем привет всем родственникам. Арифьевым, Гладких, Журавлевым, Переваловым, Кекаловым, Тимошенко, Лазаревым и другим, кто узнал. Ждем встречи со всеми. Антон и Денис из Читы. Есть еще один привет из опасного. Сыночку Матвею, родителям и моему любимому человеку Кириллу. Он сейчас у родителей в бредах. Анастасия написала. Еще одно пожелание доброго утра. И такое сообщение. Мы всей семьей на даче. Собираем смородину. Дачный вайб. Ну, по-нашему, это атмосфера. А передайте огромный привет семье Абакумовых. Солнце еще высоко. Да-да-да, собираем, продолжаем. Шутка от Артура. Старость – это когда решил проспать на работу, но не смог. Мы тоже будем шутить в финале этого часа анекдоты Игоря Маменко.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Встречайте! Тимур Батрутдинов и команда «Эррор 404». Нижний Новгород.
1: Здорово, юмористы! Здорово, молодежь! Здорово, старичёж! Здорово все, чей голос стоит плюс-минус пятихатку! Я, Егор Батрутдинов, представитель комитета по молодежной политике!
2: И чё вы приехали?
1: После того, как я узнал, что вы можете выиграть 10 миллионов, меня вдруг осенило! Я помогал вам весь сезон!
2: Так вы же нам не помогали!
1: А вы помните, что я вам сказал, когда ко мне обратились?
2: Да, идите в...
1: Ну, вы же прошли этот путь! А кто вам указал дорогу? Я, Егор Батрутдинов. Достаточно одной дороги.
2: Вы не сделали ничего хорошего для молодежи.
1: Для молодежи как раз у меня целая программа. Я отменю в школах изучение русского языка. Скажем нет АБВГД пропаганде. Также я обещаю молодым семьям двухэтажный частный дом. Да, возможно, не все поместятся в этот дом, но обещание я сдержу. Егор Батрутдинов в тесноте? Да, в тесноте. Еще я повышу минимальный размер оплаты труда, потому что мне самому не хватает. Вот для этого мне, собственно, и нужно 10 миллионов.
3: Мы вам ничего не дадим.
1: Ну вот заберете вы деньги, вернетесь домой, вас там ограбят и убьют, а деньги все равно достанутся мне. Егор Батрутдинов, депутат с криминальным прошлым, настоящим и будущим.
2: Вы нам сейчас все испортите, и мы ничего не выиграем.
1: А кто тут все решает?
4: Ну вот.
1: Ладно, если эта команда победит, я подарю вам хунцы.
2: Китайские машины?
1: Хунцы вам, а не китайские машины. Честно выигрываете. Так что давайте, 10 миллионов выигрываете, а я ухожу. О, 9000 шагов.
2: Это шагомер.
1: Нет, это мне от дома далеко отходить нельзя. Все, я пошел.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
5: Хорошая погода.
6: Субботним днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и до плюс 30 градусов жары. Вечером чуть прохладнее, плюс 26 и преимущественно пасмурно. Ночью вновь облачно и плюс 20.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
8: Акция действует до конца июля.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы и колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: «Мясной гурман».
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: на Юмор-ФМ.
1: Большое уважение Дыне за то, что она семечки собрала аккуратно в кучу, а не разбросала по всему плоду, как арбуз.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужик приходит кредит брать в банк. И говорит, а какие гарантии? Что? Ну никакие гарантии, просто берете и все. Любую сумму, абсолютно любую. И мне не надо, ничего не надо, просто берете как. То есть, если я взял, допустим, деньги, то не, не,

0: 100%. Не-не, ничего, абсолютно никаких гарантий нам не нужно. Ну подождите, вот допустим, 5 числа я взял и не отдал. Тогда что? Он говорит, тогда вам будет очень стыдно перед Всевышним. Говорит, ну когда это будет? Ну как когда? Вот 5 не отдали, 6 предстанете. Ну, про еврейскую красную шапочку смешно, мне кажется, очень смешно. Я старый анекдот, когда мама говорит, деточка моя, ты сейчас пойдешь бабушке, понесешь ей пирожки. Она про тебя встретит, она будет говорить, что очень старенькая, очень хочет кушать. Ты стой на своем, пирожки с капустой, 10 рублей с мясом 50. Два еврея идут по улице, навстречу идут два представителя уголовного мира, два бандита. Он говорит, зяма, давай перейдем на другую сторону, их двое, а мы одни.
1: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
1: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
1: Шутки и танцы.
4: А теперь мы все немного поколбасимся.
1: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Скоро. Очень скоро.
6: Буквально вот-вот.
1: Нас накроет. Пикниковый период на самом веселом радио. Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
7: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
8: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
9: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
10: Быть одним единственным, конечно, здорово.
11: Но в морской бой играть вдвоем.
12: В прятки интереснее втроем.
13: А для футбола нужно хотя бы четверо.
14: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
15: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.

0: Москве 11:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Типичная ситуация. Хочешь проверить, знает ли он, когда годовщина ваших отношений, а он и не знает, что он в них состоит.

0: Иногда очень хочется закрыть глаза и поверить только в самое лучшее, в самую искреннюю, настоящую, честную, чистую, зрелую любовь. Вот такой вам и желаю. И именно в такой, да и не только в такой, в романтичной, легкой, приятной вы тоже можете смело признаваться в нашем веселом чате. Пишите свои сообщения, теплые, добрые слова, отправляйте в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок на единый номер +7 915 03 03 567. Яся Богачева с огромным удовольствием озвучу все это на всю страну уже через полчаса. А еще вместе с вами в этом часе буду смеяться над монологом Михаила Жванецкого. Будет лучшая подборка анекдотов от самого лучшего Дэна. Сатья с юмором, естественно, будет отвечать на парочку вопросов, но в ближайшие секунды любимая народная игра «Тот самый КВН». Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет. Снова наша сзади. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Азия Микс». Город Бишкек, Кыргызстан.
2: Настройтесь, сегодня ответственная игра. Нужно чем-то удивлять.
3: Тогда танец!
2: Может быть, песня?
3: Ах ты мой попрошайка, ладно, песня! В Бутово ночью бродил один. Вдруг подходит ко мне братва. Вроде бы гопники, один за грудки меня как схватил. Я подумал, что мне конец. А он меня целует, говорит, что любит, по-таджикски понимает. Маму мою знает.
2: Подожди, подожди, подожди. Это что за внутритаджикские приколы? Кто это придумал?
4: Кого он в Бутово встретил, тот и придумал.
2: Дорогие друзья, встречайте, мой родной брат Санжар. Ты что здесь делаешь? У тебя же в Кыргызстане подписка, а не выезде.
4: Да что-то мне не понравилось, я отписался.
2: Короче, все понятно. Ладно, давай быстро говори, что хотел и...
4: А, у меня же объявление всем поклонникам игры Pokemon Go. В Кыргызстане есть уникальные виды покемонов. Только чтобы их увидеть, ваших телефонов недостаточно. Нужно еще мой записать.
2: Ты что делаешь? Ты решил наше выступление окончательно испортить, да?
4: Я вообще-то хотел вам его окончательно украсить. Встречайте, моя новая пассия, Анжелиночка.
2: Это что, Анжелина Джоли, что ли?
4: Of course, Анжелина. This is my team. This is my friends. Let me introduce you. This is Юлий Гусман, the most popular режиссер in the world. This is Валдис Пельш, the most popular пельш in the world. This is...
5: Oh, Константин Эрнст.
4: А вы что, знакомы, что ли? Ну ладно, все равно скажу, что хотел сказать. The most popular TV producer, the best creative Olympic, закрытие-открытие maker, and best friend of КВН. Михаил Галустян, Russian Jim Carrey. Константин Лавроненко, Russian Tom Hanks. And Александр Васильевич Пасляков. Russian, Russian. Короче, нет у вас такого человека.
1: Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
2: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Ищешь стабильность?

0: Телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете.
1: Сатья, здравствуйте. Меня зовут Андрей.
2: Андрей.
1: И у меня следующая ситуация. Моя девушка ходит на групповые занятия в фитнес-зал, чтобы выплеснуть свои негативные эмоции. Скажите, это нормально?
0: Сатья отвечает.
3: Ну, в принципе, да. Незанятая женщина, горе в семье. Горе в семье. Вот только если она сядет, все. Все. А так, конечно, она все разделит с подругами. Там. Ну, да, это очень полезно.
1: Просто мне кажется, что эти вопросы также нужно обсуждать и дома, не только на фитнесе.
3: Друг мой, вот я тебе скажу, что там на фитнесе все твои друзья вот эти. Они все твои помощники. Они избавляют тебя от этой всей истории. Потому что вариант, что она вот это придет и все тебе сольет, я боюсь, как бы тебя не разорвало с брызгами. Если ты представлял, друг мой, какие удивительные шедевры рождаются между двумя ушами у слабой половины человечества. Там такое, и радуйся, она там слила. И, кстати, вот прямо советую, если ты видишь, у нее много подруг, хорошо. Если видишь, у твоей девушки вообще нет подруг. Oh, help me, sos me. Надо бежать, все. Ты будешь и подруга, и психотерапевтом, и все. Начнешь пить, начнешь прятаться в гараже, снимать квартиру, выращивать там грибы. Ну, не-не-не-не. Если женщина общительная где-то, хорошо, они снимут эти, вот все снимут, да, вот, грубую стружку, а ты уже дома шлифанешь чисто, да, и поверь, это так. Если бы мне случился такое откровение в 20 лет, а в 20 лет мне только старшина мог сказать «газы, тварь», и, ну, вот эта вся история, там я проходил эту, а тут кто-то такое объяснит, так это, ты даже не понимаешь, насколько это ценно, ну, ценней этого совет, что, ну, тарелку из-под гречки надо мыть сразу.
0: Сатья с юмором.
4: Кстати, здравствуйте. Вот вы на своих лекциях говорите, что женщине нужно искать не готового мужчину, а подходящую заготовку. Вот я теряюсь теперь в догадках, спать не могу ночами. Вот как это понимать?
3: Ну, смотрите, какая ситуация. Вот женщина встретила мужчину. Теперь вопрос. С чего взяли, что он вам подойдет? Он же вас не знает, вы его не знаете. Ну, допустим, возьмем секс. Где бы он ни практиковался, он не очень сильно будет отличаться от человека, который не очень опытный. Потому что где оно все подходило, вам оно, возможно, что? Ну, не подойдет. Потому что женщина, она же, знаете, как говорят, как рояль. Как рояль, там клавиши. И она твой преподаватель по сольфеджио. Она должна объяснить, что вот здесь будет так, а вот здесь будет так. А если это и это нажать, будет ух ты, ух ты. И если ты этой заготовке все объяснишь, если у вас есть близость, дружба, то он будет исполнять такие симфонии на этом рояле, что ты прямо глаза лопнут от переживаний.
4: Класс.
3: А если ты такой, ну давай, ты мужчина или кто? Разберись. И будет дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын. И все. И не наелась, и касту потеряла.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: FM представляет. Остап Бендер.
1: Набил бы я тебе рыло, только Заратустра не позволяет.
0: Монтёр Мечников.
2: Дуся, вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.
0: И даже одноглазый Васюкинский шахматист.
2: Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер. Конь так не ходит.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+. Реклама.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Ты.
6: Подробнее на банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
11: Пани, о пани.
10: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
14: АО Альфа-банк 6+.
15: Городской кроссовер «Москвич 3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
16: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
17: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
18: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
19: Мы не хмуримся и продолжаем.
18: Новости, от которых хочется улыбаться.
20: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
18: Веселые песни.
20: Поднимите мне зарплату.
18: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
21: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
18: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ.
22: 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Как говаривала моя мудрая тетушка, главное в поисках героя своего романа — не найти геморроя всей своей жизни.

0: ваши сообщения и привет в поздравлении, конечно же, веселых историй. Смело отправляйте свои теплые добрые слова нам в Телеграм, в Макс или с помощью СМС на единый номер +7 915 03 03 567. Хочу сказать спасибо подруге Катюше, которая просто взяла и собрала подруг одним кликом. В рабочие будни сложно встретиться, она сделала пятницу и теперь на пасмурную погоду в субботу наплевать, написала Анастасия. Прекрасная Анастасия, прекрасные подруги, милая Катюша, продолжайте собираться и дальше. Делайте эти пасмурные дни намного счастливее. Но мы здесь на Юмор-ФМ тоже вам в этом поможем. Например, будем шутить. Но сначала привет передадим всем. Роднуля, ты самый лучший муж. Горжусь тобой. Очень тебя люблю. Написала Лора. Какое милое сообщение. Передайте привет моему мужу, любимому Антоше Шиошову. Пусть он скорее просыпается, написала Оксана. Тогда, пожалуйста, приемник ближе к уху. Антоша, доброе субботнее утро. Ваша супруга вас уже очень и очень ждет. В общем, пусть ваша суббота будет очень милой, нежной. А я еще один привет передам от Максима Волжского. Он передает привет всем, желает доброты и бабушке признается в любви. Ну и теперь давайте к юмору переходить. Мы приготовили для вас монолог Михаила Жванецкого. Будет в финале часа. Чуть раньше анекдоты. Их расскажет самый лучший Дэн. Ну а веселый чат вернется через час. Пишите ваши сообщения.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Вероника.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Барные истории или пьяному море по колено. Значит, представьте, барчик такой, вот, сельский бар, ну и выходит полупьяный мужчина, ну, как сказать, выползает, а там напротив него прям пшеничное поле. И он вот так вот поползет, вот так перед ним колосья, он так левой рукой, значит, себе расчищая дорогу, разгребает эти колосья и так, рожь. Влево, вправо это пшеница. Влево, значит, опять рожь рукой, опять вправо, а вот пшеница. Опять левой рукой влево рожь, опять пшеница. И вдруг гадюка такая посередине него такая, у нее смотрит, потом правой рукой берет ее, отводит, так говорит, панты. Дальше рожь, пшеница. Будни скорой помощи.
4: Алло, скорая, скорая, быстрее приезжайте, мой ребенок ручку проглотил.
3: Хорошо. Карета будет через час.
4: Через час? А что нам делать этот час?
3: Не знаю. Пишите пока карандашом.
5: Хозяйственная рубрика, когда муж пошел за едой в магазин со списком от любимой.
6: Дорогой, сходи, пожалуйста, в магазин, купи картошки.
3: Хорошо. Ну, он ушел. Довольный возвращается домой, отдает ей пакет, она открывает, смотрит и говорит ему, это что такое? Я тебе что сказал купить? Он говорит, картошки. Что, она вся плохая, что ли?
6: Да нет.
3: Она вся... Свекла.
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ.
7: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
8: Субботним днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и до плюс 30 градусов жары. Вечером чуть прохладнее, плюс 26 и преимущественно пасмурно. Ночью вновь облачно и плюс 20.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Ванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Это короткие. Старость – это бесконечная проверка змейки брюк, хотя внешней угрозы никакой. Каждая женщина... Я довольно много времени провел в конструкторском бюро. Я уже знаю, о чем говорю. Каждая женщина состоит из двух половин. Над столом и под столом. Бывает, две половины показывают разное время. Нижняя лет на 5-6 меньше. Иногда верхняя от другого человека. Верх такой тоненький, низ каменный от девушки с серпом, на котором долго стояла вся страна, в том числе мужик с молотом. То есть верх для президиума, низ для опоры. Как говорила моя знакомая тренер по художественной гимнастике, Михалыч, это попка не для гимнастики, это попка для жизни. Но лучшее, что я видел, совмещая женщину и стол, это мини-юбка над столом. Вот это фуршет, сказал я своему другу. Ты видишь, как юбка колеблется над винегретом. В общем, таким я хотел бы быть. Кот из тех зверей, что лезут легко вверх, а вниз этим же путем никогда. Будут сидеть на дереве, выть, завывать, голодать, но не спускаться. Два дня такой тип будоражил весь двор. Спасла Танька с риском для жизни. Влезла. Этот паразит полез еще выше. Ее раскачивало, как грушу. Она его за хвост. Он порвал на ней кофту, исцарапал руки, шею, отряхнулся и снова полез наверх. Вот такие сволочи там наверху.

0: Есть три пути развития. Первый путь – стоять на месте. Второй путь – лежать на месте. И третий наш путь – лежать на правильном пути. У нас во дворе. Ты такая маленькая. Маленькая девочка лет 12. Соседка, ты такая маленькая, ты почему? Ты нагрубила. Ой, идите вы, тетя Роза, кому я нагрубила? Вам? Ничего вам не будет. Как же мне ничего не будет? У меня давление поднялось. Не мерайте его. Не надо мерать. Как же я могу не мерать? Меня как разобьет паралич. Ничего, тише будет во дворе. Спасибо за внимание.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка» выручает!
6: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. «Побег из Колмара». Невероятные приключения юной Златы в

0: Москве полдень.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Матросы прислали в «Что, где, когда» пустой конверт, потому что у матросов нет вопросов.

0: между тем, единственное, что должен помнить игрок нашей суперигры «Автомобиль за улыбку», это шутку Николая Фоменко. Кстати, очередная, та самая, которая может принести вам в моменте 3000 рублей и пропуск в суперфинал нашей суперигры, прозвучит уже очень и очень скоро. Так что, если вы делили свои фотографии, будьте внимательны и не упустите свою удачу. А еще в этом часе можно дарить улыбки своими приветами, поздравлениями в нашем веселом чате. +7 915 03 03 567. Это номер телефона, пишите нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок, и я, Яся Богачева, с удовольствием озвучу ваше послание. Еще включу вам рубрику «Ильф Петров и Брунов», чтобы с вами хохотали дружно. Николай Фоменко будет шутить не только для того, чтобы вы выиграли деньги и машину, но еще и про красоту. Угарный папа по традиции поделится детскими перлами, ну а в ближайшие секунды шутки, песни плюс. Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Хабиб. Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, «Автомобиль за улыбку».
1: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин.

0: Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Ой, что сейчас будет, друзья? Хабиб, что тебе предложить? Чай, кофе, бэк-вокалисток, подтанцовку? У нас всего этого нет.
2: Жаль, я думал, что хотя бы подтанцовку будет.
3: Ой, ну слушай, ну я тебе подтанцую, значит. Ну если, конечно, захочешь.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская плюс Хабиб. Погнали. На Юмор ФМ. Давайте я начну.
2: Давай.
1: Пожалуйста.
0: По непонятной в нашем обществе причине с ума мир сходит потихоньку день за днем. Мужчин стригут не настоящие мужчины, их визажистами условно назовем. Все. Надя, давай твоя песня.
3: Ну это смешно. Так.
4: Плачет дядечка на перроне, получил от жены в лицо. Очень ровный загар на пальце, где должно было быть кольцо.
0: Хабиб, твоя песня.
4: Ясным летним днем, где отель «Прибой» изменил тебе, я с чужой женой. Тайну от тебя не сумел сберечь, ты отбила мне.
2: Можно уже не продолжать.
4: Место наших встреч.
3: Хорошо. Шутки, песни, плюс.
0: Картина 50 оттенков цвета, такая эротическая драма. Давай с тобой попробуем все это, товарищ дама, товарищ дама. Давай скорей попробуем все это, товарищ дама.
3: Браво, да.
0: Браво! Так, Надя, твоя песня.
3: Так, хорошо.
4: Самосвал с картошкой занесло немножко, люди во дворе ходят по пюре.
3: Сейчас я пройду, ну продолжай.
0: Давайте самосвал с картошкой. Хабиб, твоя песня.

0: Вот три раза я вел не тост. Жизненная тема. Жизненная тема, да.
1: Хорошо.
2: На Юмор ФМ.
3: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием. Для вас пели и шутили, и, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
0: Акция действует до конца июля.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы и колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
7: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: біль за улыбку. Супергра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Никогда бы не подумал, что в 35 лет я не лягу спать, пока не сделаю уроки.
2: Прекрасная шутка только что прозвучала в прямом эфире Юмор ФМ на каникулах. Правда, совершенно не хочется об этом думать, но все же именно эта шутка кому-то может сейчас принести 3000 рублей и пропуск в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Если вы не делились своей фотографией, если вы не понимаете, о чем я говорю, заходите на сайт веселорадио.ру и нажимайте на кнопку «Просто улыбнись и выиграй автомобиль» и действуйте согласно инструкции. Именно так у вас появится прекрасная возможность выиграть новенькую машину. Ну а если ваши улыбки в нашем улыбайзере, то все внимание на свой телефон, на монитор. Я говорю заветную фразу «Улыбайзер, стоп!»
0: Автомобиль за улыбку!
2: Прекрасная Наталья из города Красный Сулин. Вот кого выбрал наш улыбайзер. Этой очаровательной девушке мы позвоним и спросим, слушала ли она Юмор ФМ, готова ли повторить заветную шутку, готова ли забрать деньги и пройти в суперфинал нашей суперигры. Итак, набран номер телефона. Звоним мы Наталье в Красный Сулин. Как только пойдут гудки, переверну песочные часы, и 30 секунд будет у этой очаровательной девушки, чтобы дотянуться до своего телефона и сказать заветное «Алло, Юмор ФМ, я вас ждала». Тем не менее, гудков все нет и нет, а мы их ждем и ждем, ждем и ждем. Но как исправить эту ситуацию? Все очень легко и просто. Мы сейчас еще раз попробуем Наталье набрать. Все, набираем цифры и снова перевернем песочные часы, чтобы дождаться ответа Натальи. И еще раз набран номер телефона Натальи. Кажется, сейчас соединение было успешным. Кажется, сейчас мы услышим гудки. По крайней мере, что-то похожее на это точно было в эфире. Ну и что можно здесь сказать? Снова нет? Ну нет, не может такого быть. Не может такого быть. Пробуем. Дубль 3. И это последний дубль. А пока пробую, расскажу вам еще раз про правила нашей суперигры. Все очень легко и просто. Вы улыбаетесь, вы фотографируетесь, закидываете свою фотографию на сайт веселорадио.ру, ну а дальше слушайте Юмор ФМ, получаете удовольствие и запоминаете шутки Николая Фоменко. Поехали! Еще один набор. Так, и еще раз набран номер телефона, но ничего, занято так занято. В любом случае, фотография Натальи остается в нашем улыбайзере, и велика вероятность, что она будет выбрана еще один раз. Такая же вероятность, что вашу фотографию выберет улыбайзер, конечно же, есть. И сегодня та самая удачная шутка непременно прозвучит в прямом эфире Юмор ФМ. Не упустите свою возможность и не упустите возможность выиграть новенький автомобиль. Сайт веселорадио.ру специально для вас. Ну и чтобы продолжилась игра, мне нужно нажать на кнопку и сказать «Игра продолжается».
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: а 26 июля мы точно прогоним все тучи, потому что в Москве будет очень и очень жарко. Мы приглашаем вас в гастроквартал 3 вокзала Депо на музыкальный пикник Юмор-ФМ. Там будут звезды Филатов и Кэрос, Галибри и Мавик, диджей Димиксер и не только, а еще конкурсы, игры. В общем, приходите, гастроквартал 3 вокзала Депо 26 июля. Ну а в ближайшие секунды мы будем смеяться. Для вас угарный папа.
1: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не зная, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
1: Угарный папа.
2: 5-летний Игорь объявляет маме: когда я вырасту, буду директором банка. И что ж ты будешь делать? Буду всем говорить: вы уволены. 5-летняя Аня говорит маме: нам сегодня в детском саду ставили прививки. И ты, доченька, конечно же, не плакала? Конечно, нет. Они так и не смогли меня поймать. Из школьных сочинений Гоши: белка и стрелка, слетав на Луну, вернулись без признаков жизни. А Юрий Гагарин, слетав на Луну, вернулся живым и невредимым. На выходных мой папа занял первое место на выставке кроликов. Поражают его карие глаза, которые не смеются даже тогда, когда смеются его другие части тела. Кобра – это такая змея, для которой укус человека смертелен.
1: Угарный папа.
2: Мама 3-летней Сони чихнула. Соня, как приличный ребенок, желает маме: мам, будь здорова, расти большая в ширину и в высоту. После того, как за гостем захлопнулась входная дверь, 5-летняя Сашенька спрашивает: неужели, мамочка, наш дядя Ваня родился в лесу? Каждый раз, когда он к нам приезжает, папа говорит: ну опять приперся этот старый пень. Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер 915-0303-567. Кидайте текстом, мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает.
0: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
3: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
4: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
12: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
13: О, пани, о, пани.
12: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
14: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
15: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
16: АО «Альфа-банк» 6+.
17: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
18: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение от банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
19: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Маленко на Юмор ФМ.
1: Народная примета. Если программист в 9 утра на работе, значит, он там ночевал.

0: ваше сообщение, привет, поздравления и, конечно же, шутки. Ну и признание у нас тоже есть. Вот парочка сообщений, которые, мне кажется, люди отправили друг другу. Послушайте только. Добрый день, Венера. Передает привет своему Юпитеру. Юра, я тебя очень люблю. Ты мой бриллиант и лучший муж. А дальше следующее сообщение. Передайте привет... пусть так будет. Передайте привет городу Курск и моей радуге. Она самая лучшая, написал Юрий Николаевич. Прекрасный Юрий и Венера, пусть у вас все будет очень-очень хорошо, вам яркой, доброй и нежной субботы. Еще один привет улетает работникам, которые сейчас перебирают кукурузу. Хочу сказать, что они у меня самые лучшие, написал Максим. А так тоже можно, между прочим, да-да-да. Простой лаконичный привет всему городу Челябинску отправляет Егор. И еще один веселый привет оренбургским родственникам Мешковым и Назиным от Татьяны тоже улетел. Ну и шутка у нас имеется, звучит она так: разрываясь между стиркой, уборкой и готовкой, я выбрала поспать. Мне кажется, выходной — это самое правильное решение. Ну а если солнце за окном, то можно еще и летом насладиться, и все это в компании Юмор-ФМ. Ну и если хотите еще тоже подарить привет или поздравление своим близким, пишите +7 915 03 03 567. Кирилл Горин озвучит через час. В этом часе Ильф Петров и Брунов и шутки Николая Фоменко про красоту.
1: Веселый чат. Поделись у

0: Фоменко. 5 шуток про
1: красоту.
2: Девушка, вы очень красивая. А красивых девушек надо размножать.
3: Длинные ноги не роскошь, а средство передвижения.
4: Да не борюсь я ни за чьи права. Я не красивая просто так.
5: Памела Андерсон может легко спасти от дождя пару первоклашек.
2: Женская красота измеряется в Анджелина Джоулях.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
6: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
7: Сегодняшним субботним вечером в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и до плюс 26 градусов. Ночью прохладнее, плюс 20 и облачно с прояснениями. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 24 на термометре.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: на Юмор-ФМ.
1: Черный цвет стройнит только до 48 размера. Дальше он бессилен. Нужны леопардовые лосины.

0: и Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Ипполит Матвеевич проснулся по привычке в половине восьмого, пророкотал «Гутен Морген» и направился к умывальнику. Он умывался с наслаждением, отплевывался, причитал и тряс головой. Вытираться было приятно, но, отняв от лица полотенце, Ипполит Матвеевич увидел, что оно испачкано тем радикальным черным цветом, которым с позавчерашнего дня были окрашены его горизонтальные усы. Сердце Ипполита Матвеевича потухло. Он бросился к своему карманному зеркальцу. В зеркальце отразился большой нос и зеленый, как молодая травка, левый ус. Все существо Ипполита Матвеевича издало такой громкий стон, что Остап Бендер открыл глаза. «Вы с ума сошли!» — воскликнул Бендер и сейчас же сомкнул сонные вежды.
2: «Товарищ Бендер!»
1: — умоляюще зашептала жертва «Титаника». Остап проснулся после многих толчков и уговоров. Он внимательно посмотрел на Ипполита Матвеевича и радостно засмеялся. Отвернувшись от директора-учредителя концессии, он содрогался, хватался за спинку кровати, кричал «Не могу!» и снова бушевал.
2: «С вашей стороны это нехорошо, товарищ Бендер», сказал Ипполит Матвеевич с дрожью, шевеля зелеными усами.
1: Это придало новые силы уже изнемогшему было Остапу. Чистосердечный его смех продолжался еще минут 10. Отдышавшись, он сразу сделался очень серьезным. «Что вы на меня смотрите такими злыми глазами, как солдат на вож? Вы на себя посмотрите.
2: Но ведь мне аптекарь говорил, что это будет радикально черный цвет. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Контрабандный товар».
1: «Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице. Придется красить снова. Давайте деньги, пойду в аптеку». Остап вернулся с новой микстурой. «Наяда! Возможно, что лучше вашего «Титаника». Снимайте пиджак». Начался обряд перекраски, но изумительный каштановый цвет, придающий волосам нежность и пушистость, смешавшись с зеленью «Титаника», неожиданно окрасил голову и усы Ипполита Матвеевича в краски солнечного спектра. «Таких усов должно быть нет даже у Аристида Бриана», — бодро заметил Остап. «Но жить с такими ультрафиолетовыми волосами в Советской России не рекомендуется. Придется сбрить».
2: «Я не могу», — скорбно ответил Ипполит Матвеевич. «Это невозможно».
1: «Тогда вы всю жизнь сидите в Дворницкой, а я пойду за стульями. Кстати, первый стул над нашей головой».
2: «Брейте!»
1: Разыскав ножницы, Бендер мигом отхватил усы. Они бесшумно свалились на пол. Покончив со стрижкой, технический директор достал из кармана пожелтевшую бритву жилет, а из бумажника запасное лезвие и стал брить почти плачущего Ипполита Матвеевича. «Последний ножик на вас трачу. Не забудьте записать на мой дебет 2 рубля за бритье и стрижку». Содрогаясь от горя, Ипполит Матвеевич все-таки спросил:
2: «Почему же так дорого? Везде стоит 40 копеек».
1: «За конспирацию, товарищ фельдмаршал», быстро ответил Бендер.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: «Пятерочка выручает!»
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
9: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.

0: Москве 13:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Ненавижу, когда люди просят присмотреть за их вещами. А что, если кто-то попытается их украсть? Я должен с ними драться. Я не готов!

Прекрасная и самая красивая природа в нашей стране. И пусть у каждого из вас и ваших родных и близких сегодня будет лучший выходной день. Где-нибудь на природе и, самое главное, в кругу приятных людей и лучшего юмора. Это самое веселое радио страны. Кирилл Горин здесь. Всем привет. Здравствуйте. Как всегда, традиционно и с удовольствием назвучу ваши шутки, приветы, поздравления и любые другие послания в нашем прекрасном веселом чате. И произойдет это уже все через полчаса. Ну и самое главное, если вы точно решились на то, чтобы ваши сообщение вот так вот легко прозвучало на всю страну, то просто направьте его по единому номеру Telegram Max SMS. Диктую медленно и разборчиво только для вас. +7 915 0303 567. Пишите прямо сейчас и обязательно подписывайтесь, указывайте, от кого и кому направляете свое послание. Будем улыбаться и дальше. В этом часе у нас, как всегда, много поводов для улыбок. Например, в финале легендарный Михаил Задорнов навсегда. Немного ранее услышим протоколы нелепых преступлений в рубрике «Реалити Криминал», а также насладимся брутальными цитатами Джейсона Стэтхэма в нашем блокбастере «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас вашему вниманию большой стендап. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Тимофей Вагнер, Казань.
1: Здравствуйте. Юность, студенчество мои прошли в 90-е годы. Я люблю вспоминать это время, 90-е. Замечательно, это свитер и бойс, это Кармен, руки вверх, кассетные магнитофоны. Кто-нибудь помнит, что такое кассетные магнитофоны? А? Супер. А пейджеры? Отлично. А инаугурацию Николая II? Нет, ну мало ли. Вы знаете, 45 – это время ожидания. Ты все время что-то ждешь. Не знаю, артроза, артрита, простатита, импотенции, да? Действительно, пытаемся обмануть свой организм. И у мужиков это вообще не получается. А женщины идеально приспособились. Вот честно, смотрите. Как происходит возрастная градация женского пола? Девочка, девушка, женщина и девочка. Самое массовое скопление девочек – это бухгалтерия. Не бухгалтерия, а бухгалтерия. Потому что в бухгалтерии работают финансисты и экономисты, а в бухгалтерии работают девочки. Их девиз «Мы молоды душой». У меня на работе три душевно молодые. Им глубоко за 50, две с малиновыми волосами, одна с 8 размером. Каждый раз, когда я прихожу в бухгалтерию, начинается вот эта прелюдия. Грудь в кучу и... Девочки, к нам молодой человек. Я смотрю на них, а там в глазах, ну там не страсть, да, там не флирт, там призыв к действию, прямой. И они вот с этими прибаутками же еще идут. Катя, он же женат, жена не трамвай, подвинется, вот это все. Ну страшно. И потом вот эта фраза-то гениальная, может чайку? Я смотрю на них. И думаю, ну вот когда-то, лет 20-30 назад, к вам подкатывали пацаны, да, ну с какими-то предложениями, там, цветы, конфеты, все дела, вы всех посылали, а сейчас вот эта переспелая ягодка даже слаще. Это я к чему? Девчонки, молодые, вот как только появилась мысль, короткие волосы – это удобно, первый звоночек, и потом, если в бижутерии появился янтарь, все. Добро пожаловать на борт. Я преподаю риторику. Я учу людей красиво, грамотно говорить. Абсолютно легко могу объяснить значение таких слов, как хула-хуп, вкладыши турбо. Ну, не потому что риторика, потому что мне, блин, за 45. А вообще у нас в стране не хотят хорошо говорить, грамотно не хотят. Я не знаю, с чем это связано. Суть заключается в том, что у нас все сделано для того, чтобы человек хорошо не говорил. Поговорки, фразы. Помните эту поговорку «молчание золото»? Слышали? Вот. Молчание – это заболевание, ребят. Мутизм называется, мутизм. То есть, когда человек физиологически может говорить, но не говорит. Вот у нас в Госдуме вот это... Это мутизм, запомнили, да? Но действительно, не хотим мы говорить, даже голосовые сообщения. Вот давайте по-честному. Голосовое сообщение с 10-го раза записывают, и приходит типа... Ты это уж, ты уж, ты как уж, ты вот уж. Вот этот уж, откуда он всех взялся-то? Ты уж, я уж, мы уж, и уж, куда уж, поползли уж, а что уж, куда, да? Или как люди моего поколения и старше коверкают слова. Вот это пепси, рельсы, крем, бассейн, ну накидывайте, кого бесит что. Кофе, вот, будьте любезны, да?
2: Резетки.
1: Резетки, умница, вот. Но высший пилотаж, ребят, это аналгин. Говорят от головы, я не знаю. Спасибо, пока.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
6: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: на Юмор ФМ.
1: Сначала сами дарят врачам алкоголь в знак благодарности, а потом удивляются, что у них почерк неразборчивый.

0: Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Утром проснулся, смотрю, что-то не то. И главное, что-то не то. Проснулась и тоже смотрит. Кто ходит в гости по утрам, тот видел много страшных дам. Лучше хреновый день дома, чем хороший день на работе. Сегодня вторник, завтра среда. Делайте выводы. А мужик-проказник работает и в праздник. Взрослая жизнь – это когда ты делаешь все, что хочешь, как только сделаешь все, что не хочешь. А когда сделаешь все, что не хочешь, то ты уже ничего не хочешь.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Добро пожаловать в кафе «Инжир». Для вас поет Мартин Копыта.
0: Яна Кошкина.
2: А ну нахрен эту твою настойку на тархуне. У меня в прошлый раз после нее реально на 2 дня зеленый цвет пропал.
0: Александр Ташинчук.
3: Цвет этого года Viva Magenta, да? Вот нахрена мне эта информация?
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Вот с этого надо было начинать. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
9: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из Гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 103-78-3048-605-6+.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении. А банкомат рядом.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты.
12: Подробнее на банк.ру. Аутебанк 0+.
13: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
14: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Валенки – это возмужавшие, окрепшие в невзгодах, закаленные трудностями мужские носки.

0: Номер этого чата, напоминаю, +7 915 0303567. Телеграм Макс СМС. Пишите прямо сейчас. Ирина передает привет своему мужу Артуру и сыну Ване. Желает всей стране классного и отличного дня. Алексей передает привет городу Керчи своей жене и сыну от папы. Вот такое вот послание вам, ловите. А вот Егор прислал нам шутку. Разрываясь между стиркой, уборкой и готовкой, я выбрал поспать. Елена, ее послание. Огромный привет мужу Ване, Мацука, детям тоже, в том числе есть. Едем на любимую дачу, все отлично. Привет всей Вологде и чудесных выходных. Виктор передает привет своей жене Марине и дочке Юлии. Также сыновьям Диме и Сергею направляется это послание. И лучшее пожелание для всех. Пусть этот день, пишет, принесет только улыбки. Ну класс, отлично. Виктория передает привет мужу Кириллу, дочке Ксении, и говорит вам, что сильно-сильно вас любит. Просит не грустить, а также напоминает, что совсем скоро вас всех ждет отпуск. Отлично вам отдыха. И еще одна шутка от Степана из Чебоксар. Тебе может быть сколько угодно лет, но утром ты выглядишь на все 100. Шутки шутками, а вот юмор продолжается. Например, в финале часа легендарный Михаил Задорнов навсегда и совсем скоро протокол о нелепых преступлений в рубрике «Реалити Криминалити». Продолжим озвучивать ваши сообщения уже в следующем часе в «Юморе на заказ». Номер +7 915 0303567. Телеграм, Макс и СМС формат в том числе.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: вкусные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
1: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет! С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
2: Go!
3: Штанга!
1: Матч только начался, но почему-то наши игроки уже выглядят уставшими. Хотя тренер разрешил им всю ночь перед игрой отдыхать в баре. Прекрасное выступление! Прекрасное! Ну да, да, были какие-то небольшие ошибочки. А вот тут у нее слегка разбежались ноги. Вопрос, чья голова крепче, остался без ответа. Оба лежат на газоне. Сегодня действительно непростая игра. Наши ребята уже минут 20 выманивают соперника к середине поля. А тот уперся бараном и не выманивается. И что сделал нападающий? Он повернулся и пробил своей короной и единственной левой. Матч закончился. Я был очень возбужден проигрышем Спартака. Зубы мои щелкали. И тут как раз подвернулось ухо соседа. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол!
3: Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
4: Хорошая погода.
5: Сегодняшним субботним вечером в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и до плюс 26 градусов. Ночью прохладнее, плюс 20 и облачно с прояснениями. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 24 на термометре.
6: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

Она не такая, как все. Все не такие, как она. Она будто во сне. Девочка с нашего двора. Она не такая, как все. Все не такие, как она. Она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая.
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Бесконечность – это когда эстонцы считают китайцев.

0: считаю, чтобы люди в семейной жизни были счастливыми, надо четко распределять обязанности. Главные вопросы в семье должен решать муж, а не главные второстепенные – жена. Женщины, не обижайтесь. Сейчас все объясню. Например, построить дачу или купить машину, родить ребенка или завести собаку, сколько тратить в месяц, в чем откладывать заначку, в деньгах или в рублях. У кого занять, чтобы не надо было отдавать. Вот это все не главное в жизни человека. Это должна решать жена. А вот кто будет следующим президентом, когда наступит конец света? Вот что главное в жизни. Мужики, это вы должны решать. Мужчина спрашивает у женщины: вам когда-нибудь говорили, что вы красивая? Нет? Правильно. Муж приходит домой, на столе записка от жены. Пельмени на плите, плита в пельменной. У человека есть три возраста. Первый – детство. Второй – юность. Третий – вы отлично выглядите. Есть еще четвертый, совсем грустный. Вы прекрасно держитесь. Это все уже отползает на кладбище. Я вообще боюсь, когда мне говорят комплименты, вы отлично выглядите. Я понимаю, как это грустно звучит. Я вообще боюсь комплиментов, особенно когда делают женщины. Как одна мне продавщица сказала в магазине: вы так красиво лысеете. А наши женщины такие мастачки на комплименты, знаете, как: дорогая, у тебя такое платье, я пятый год им любуюсь. Я однажды получил комплимент от двух молодых девчонок, которые подошли ко мне и сначала сказали: ой, мы так рады вас видеть на улице. Подошли, говорят: знаете, правда, мы не понимаем, что вы говорите. Потом им показалось, что они обидели меня, решили выкрутиться. Лучше бы они этого не делали, потому что они сказали: ой, Жванецкого мы еще больше не понимаем. Думали, я обрадуюсь. Потом поняли, что это меня не обрадовало, и тогда одна сказала гениальную фразу. Она сказала: зато наши бабушки любят вас с детства. А вам приятно, да, надо мной смеяться? Ну и последний размышлизм из этой серии. Что будет, если в России исчезнет водка? Но в природе ничего не исчезает бесследно. Если в России она исчезнет, то по закону Ломоносова она появится в другом месте. Вот там и будет Россия.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместе

0: телесалон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Тенет Т8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Тенет и на Tenet.ru. Цена на модель Тенет Т8, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: «Пятерочка» выручает!
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.

0: ровно 2 часа дня в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: В детстве мама хотела меня отдать в музыкальную школу. Но я всегда находил дорогу обратно.

0: заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Все правильно, это юмор на заказ. Здесь для вас и весь этот час я буду озвучивать ваши сообщения еще больше, чем обычно. Ну и самое главное, буду включать для вас любимый, самый избранный юмор. Главное, попросите нас об этом. Предпочтение по юмору и свои любые сообщения можно и нужно направлять по единому номеру Telegram, Макс и СМС. Номер плюс 7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. Тем временем с вами в студии Кирилл Горин. Всем здравствуйте. Ирина тоже говорит привет и направляет его своей маме Татьяне, сыновьям Марку и Илье и самому лучшему мужу на свете. Денис его зовут и желает всем вам классного настроения. Артем передает привет своей жене Ангелине, дочке Виктории, говорит вам, что вы у него самые лучшие. И еще один привет у нас от Степана из Перми, который адресован самой лучшей и любимой жене, зовут ее Виолетта. Ну и для вас прямо сейчас и на всю страну «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
2: Всем привет! Это Катя Рылова, канал Рылайф. И это мой обещанный прямой эфир с нашей сегодняшней вечеринки. Так, давайте для начала поздороваемся с моим любимым мужем Мишенькой. Миш, скажи всем привет. Миша!
3: Привет! Привет!
2: Не обращайте внимания, он пока еще не очень радостный. У Миши ночью камень из почек шел. Ну, вы видели это видео, я выкладывала ночью, как он, как карасик на льду катается, корчусь от боли 2 часа. А мы идем дальше. У нас сегодня еще гости. Ну, во-первых, это Яна и Саша. Ну, вы, наверное, помните парочку с кодовым названием «Красавица и бичонок из Нерюнгри». Так вот. Это они, но это будет наш маленький секрет. Ну и, конечно же, здесь сегодня моя любимая подружка Маришка Мамаши и ее новый парень Тимур. Все, ребят, давайте, рассказывайте что-нибудь интересное, только, пожалуйста, без политики и матов, окей?
4: Катя, ты прям реально хочешь, чтобы вот люди смотрели, как мы сидим, просто здесь ужинаем, да?
2: А что такого, Саш?
4: Мы друзья, понимаешь? И мы собираемся здесь просто по-дружески. И просто общаемся. И в этом общении не всегда нужно следить за тем, что ты говоришь. Вот я в диалоге просто сказал, что слово «пацана» переоценено. Но я не так сказал, я там чуть-чуть пореже сказал, да, там с матом. Но я сказал это вам, друзьям. Понимаете? Вам, друзьям. А благодаря твоему блогу, Катя, у меня теперь есть 1000 личных сообщений, и они все начинаются со слова «чушпан». Мне это надо?
2: Я просто снимаю свой блог о себе. Вы про себя все говорите сами, ребят. Я ж никому не рассказываю, что у Яны большой палец на ноге, как на руке, сбоку растет. И про тебя, Саш, я не рассказываю, что ты поехал в Турцию пересадку волос сделать. Конечно же, решил сэкономить, пересадил собачьи. И теперь, Саша, у тебя, ты когда голову моешь, псиной воняет башка. И зимой подшерсток вырастает.
4: Спасибо, Катя.
2: Да не за что, Саш. А вы, ребят, если вы не хотите, чтобы все видели, как вы целый час сосетесь до синих губ, так идите до конца и не показывайте это нам, друзьям, тоже. И вообще, знаете что? Берите пример с Миши. Миша каждый день в моем блоге. И он ни разу слова не сказал. Его все устраивает, понятно? Да, Миш? Миш, ты же за меня?
5: Закрой свой. А чё я слова подбираю? Вонючий рот, Катя. Ты меня задолбала со своими челленджами, сторис и рилсами. Мне 40 лет, какие нахрен челленджи? Я зав складом перекрестка, Кать. Про меня люди должны узнать, только если я умер. Ну или, не знаю, в поле чудес сматерился смешно, но это максимум. Я хочу приходить в магазин, покупать хлеб и спокойно уходить. А не еще полчаса с продавщицей обсуждать, как давно у нас с тобой целых 2 недели ничего не было, Катя. Кстати, с днем рождения меня, да, ребят? Спасибо, что пришли. 40 минут сижу один, бухаю.
2: Миш, прости, пожалуйста. Но я не знала, что это для тебя так сложно. Я больше не буду никогда так делать. Все, больше не участвуй. Для меня очень важно, чтобы тебе было хорошо. Я же тебя люблю, Миш. Правда. Ну ты меня тоже пойми, если б не мой блог, я бы точно не смогла позволить себе тот подарок, который сейчас сделаю.
5: Ой, что ты можешь подарить мне, Катя? Алтайский чай? Дешевые авиабилеты? Что ты там рекламируешь отсюда?
2: А ты, Миш, выгляни в окно и увидишь.
5: Ой, да чего ты за драма опять? Это что, машина?
2: Машина.
5: Чего? Китайская?
2: Ну, а какая еще?
5: Я такую хотел, Кать! Спасибо! Катюш, Кать, спасибо!
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50 04 20. С легким паром.
2: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
4: Категория 18+.
5: Ремонт и обслуживание китайских авто. 50-3773. Если сервис, то СС.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: В каталоге советских игрушек идеально описано мое похмелье. Голова изготовлена из древесно-опилочной массы способом горячего прессования и оклеена искусственным мехом. Туловище и лапы изготовлены из искусственного меха, мягко набивные. Крепление головы и лап шарнирное. Глаза стеклянные.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И мы снова здесь с вами, с вашими сообщениями. Алексей, его послание: поздравляем с днем рождения, 7-летием Льва Ивановича Миронова из города Липецка. Пусть в жизни его ожидает все только хорошее. Алексей и Светлана Жданова написали вам вот такое сообщение. Лев, с праздником вас. Лидия передает привет своему мужу. Хватит косить траву, пошли купаться, муж Лидии. Что происходит? Отдыхайте. Василиса из Брянска, ее сообщение: привет моей любимой семье Чекачевых, которая сейчас на даче. Вот такое вот Василиса сообщение написала вам. И также желает всем вам, конечно же, я надеюсь, хорошего настроения. Кстати, об отдыхе рекомендуем не забывать. Уже 26 июля приглашаем всех и каждого на наш очень вкусный, веселый и, самое главное, музыкальный пикник «Юмор-ФМ». Встречаемся в гастроквартале «Три вокзала депо». Там вас ждет грандиозный концерт. На главной сцене у нас будет Филатов и Кэрос, Галибри и Мавик, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев и многие-многие другие звезды. Начало в 17 часов, вход бесплатный, уже все через 2 недели. Ну а прямо сейчас для Елены из Самары наша фирменная не реклама.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Ваша модная прическа опять растрепалась? Вы устали тратить деньги на средства по уходу за волосами? А как насчет одной идеальной прически на всю жизнь?
3: Эчпочпокский цементный завод рад представить революционную новинку. Крем-цемент для волос «Каменюка».
4: Дождь, ветер, мороз, солнце. Для моей укладки это настоящая катастрофа. Но с «Каменюкой» я под надежной защитой.
3: Всего один раз нанесите на волосы крем-цемент «Каменюка» и бегите, ныряйте, надевайте какую угодно шапку. Теперь вашу прическу и отбойным молотком не возьмешь. Ведь «Каменюка» фиксирует намертво, навсегда.
2: А если прическа идеальная, зачем что-то менять?
3: Крем-цемент «Каменюка». Ваша идеальная прическа. Одна и на всю жизнь.
4: Спасибо тебе, Эчпочпокский цементный завод.
3: Да, пожалуйста, обращайтесь. Не реклама!
5: Вы настоящий мастер своего дела?
6: И находитесь в поисках хорошо оплачиваемой работы?
7: Кривочугуевский завод вечных двигателей объявляет прием на работу по следующим специальностям.
8: Инженер по ящик черных дыр, варщик пространственно-временного континуума, тиктокарь-многостаночник, переводчик с языков и наречий цивилизации созвездия пса.
9: А в цех по пошиву роботов-скоморохов требуется веселый человек с балалайкой!
10: Смотрите в светлое будущее вместе с нами.
11: Добро пожаловать в наш фантастический коллектив.
12: Кривочугуевский завод вечных двигателей.
13: Наша работа – ваша зарплата. Не реклама!
14: Захотелось хлебушка?
15: Пожалуй, возьму пару бубличков к чаю. Ну, или пряничков.
16: Никаких бубликов, только бублы. Никаких пряничков, только прянища. И запомни, хлебный комбинат номер 69 имени психолога Зигмунда Фрейда не занимается мелочевкой.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В Баден-Бадене начался сбор средств на пристройку к городу еще одного Бадена.

0: признание. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И вот она, новая партия ваших сообщений. Ольга пишет: «Добрый день, любимое радио Юмор ФМ. Передаю привет Константину в город Раменское. Желаю быстрее доделать теплицу для наших помидорок. Спасибо. Пожалуйста». Вот так вот. Варвара передает привет родителям, бабушке и двум братьям, а также желает всем хорошего дня. Плюс Степан направляет лучи позитива своей любимой жене. Зовут ее Алена. Еще у них есть прекрасная дочка Виктория. Дочка Виктория, вам тоже огромный привет от вашего папы. Также на связи с Санкт-Петербург Игорь передает привет своей любимой семье, дочке Саше и Валерии. И самой любимой и самой лучшей жене Ангелине в том числе направляется это сообщение. Желает вам всем классного дня. Напоминаю всем, порадовать своих родных и друзей с помощью сообщений в эфире Юмор ФМ можно по единому номеру Telegram Max и SMS. Номер вот такой, плюс 7 915 0303 567. Пишите прямо сейчас. И еще один привет у нас от Максима из Твери. Он улетает своей жене Александре. Ну и для вас прямо сейчас на всю страну, напоминаю, шутки песни плюс.
0: Шутки песни плюс. Стас Ярушин. Шутки песни плюс. Надежда Андреевна.

0: Ошибки песни плюс все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежду представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Габурский!
2: На Юмор ФМ.
0: Так, ну давайте тогда я начну. Я люблю тебя, свинина, все сильнее день ото дня. Вот такой вот нехороший мусульманин из меня.
3: Да. Я даже замужем была, за мусульманином просто была замужем. Когда не говоришь, что это свинина, можно, понял?
0: Понял. Давай себе песню.
3: Давай я, наверное, спою. Ну что, продолжим эту тему, да, начнем?
1: Мясокомбинат, директор молодой, выдает зарплату колбасой. Если бы он знал нашу колбасу по цвету и вкусу. В нашей колбасе печень и сердца, и безымянный палец без кольца.
0: Неожиданная концовочка. Кто найдет кольцо, тому сюрприз.
4: Не, ну я просто думал, в колбасе мяса нет, поэтому я ем иногда колбасу.
0: Витал, ну давай с тебя теперь.
4: Ну
0: добро
4: давай.
0: Пожаловать.
4: Добро пожаловать в карапульшный клуб. Неплохо очень иметь три стены, но сильно дует с одной стороны.
0: А я помню, когда был в Аргентине, в Буэнос-Айрес, у них недостроены немножко дома, вот там три стены. Почему не достраивают? Потому что налоги не надо платить, да, и вот это их для них
4: что,
0: песня.
4: Что, можно было?
3: В Египте такая же история, но там стены достраивают.
4: Нет, пирамиды достроили, я видел в Египте.
3: Ну что, ты продолжаешь? Ага.
0: В шкафу у Бори есть одеколон. Пам-пам-пам, и день за днем стабильно, неуклонно. Он на себя наносит полфлакона, а по особым датам весь флакон. Прошу тебя, Борис, с привычкой поборись, почти в моих глазах не мой укор. Одеколона шик, один лишь нужен пшик, а 30 пшиков — это перебор. Берись, Борис, за ум и эконом парфюм, весь коллектив вздохнет и будет рад. Осталось только петь, устали мы терпеть твой яростный и сильный аромат. Столь яростный и сильный аромат.
4: Так, следующий.
0: Надюш, давай теперь ты.
3: А я, да? А так, что?
1: И людоедами вдруг встали мы. Андрея с Витей доедали мы. Остался незаконченный роман в парке на скамье.
4: Не, Надежда гнет мясную линию сегодня, да, прям вот?
3: Да, я хочу есть, получается, да?
4: Зав мясного цеха у нас сегодня, да.
0: Братец, давай, зажигай.
4: Да, ну тут... Ты доярка, я пастух, я доярка, ты пастух. Вот и все разнообразие деревенских ролевух.
2: На Юмор ФМ.
0: Виталик, это было великолепно. Приходи к нам петь еще. Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу. Очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.

0: И мы снова здесь. Элина передает привет своей маме. Вера ее послание передает привет маме Даше и папе Диме Астаховым, которые едут в Рязань. Артем направляет пламенный поцелуй своей жене Алене и дочке Валерии. Также Павел говорит, что сильно любит свою жену, зовут ее Татьяна. Мы едем отдыхать на дачу. Верю, что уедем от дождя, и погода нас обязательно будет радовать. Вот пусть так оно и будет. Да, и вот чтобы все было отлично. Доброго дня, пишет Евгения. Передаю привет мужу Владимиру, дочке Марии. И желаю вам всегда быть самыми-самыми лучшими. Сергей у нас направляет поцелуй своей жене, зовут ее Айселу. И еще один привет у нас от Никиты, который улетает жене Александре. Ну и для вас прямо сейчас лучшие фрагменты телевизионного шоу «Лиги городов».
1: Юмор ФМ и ТНТ при

0: Команда «Ну нормально» Москва.
1: Я поняла. Литература, культура — это от вас очень далеко, да?
2: Погоди, Марин. Мы забубенили басни.
1: Серьезно, забубенили басни. Ай-яй.
2: Ну, они просто в оригинале беспонтовые, мы их актуализировали.
3: Это мы сделали.
2: Прикинь.
1: Ну что ж, зря что ли бубенили? Пожалуйста.
2: «Стрекоза» и «OnlyFans». Попрыгунья стрекоза боди красное надела, перед камерой присела и...
1: Вот тут стоп. Что за чушь?
2: Другая. «Лиса» и «Марафон желаний». Решила раз лиса Елена, что ей налоги по колено. Теперь одежда у лисы из черно-белой полосы.
1: Так, а мораль?
2: А мораль в следующей. Скуф и Милфа. В кальянной где-то Скуф нашел на вечер Милфу. На Скуфа Милфа взгромоздясь, полак...
1: Перестань, нас смотрят дети.
2: Тогда детская. Лица дочек закрывают смайликами мамы, чтоб Гриша Лепс не начал слишком рано строить планы.
1: Ну так же нельзя.
2: Вот так нельзя. Петух и на агент. Петух любил подумать вслух.
1: Это какой петух?
2: Ну, который воспроизводит и или распространяет информацию, запрещенную на территории Российской Федерации.
1: Это никому здесь не интересно, пожалуйста.
2: Тогда про ТНТ. Натан и банан. Почуяв в джунглях сильный голодняк Натан, не знал, куда пристроить свой банан.
1: Остановись.
2: Другая. Лерчик и банан.
1: Не надо.
2: Это вторая часть.
1: Я поняла.
2: Тогда такая.
1: И про Бьянку тоже не нужно.
2: А, да? Дюжев и зрачки.
1: Нет.
2: Шаляпин и курага.
1: Не стоит.
2: Там не про еду.
1: Я ничего не хочу про это знать. Ну, вот даже басни, они у вас грубые какие-то. Ну, неужели вы не понимаете, что юмор может быть без пошлости?
2: Марин, а вот ты в своем камеди что-то кроме «Всем спасибо, увидимся на следующей неделе» смотрела вообще?
4: Мы вылетаем из банка. Суперпроект ТНТ, это Лига Городов. На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
6: Хорошая погода.
7: Сегодняшним субботним вечером в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и до плюс 26 градусов. Ночью прохладнее, плюс 20 и облачно с прояснениями. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 24 на термометре.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Кредит 3 Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы 5.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Зачастую женщины, без которой нельзя жить, и женщина, с которой жить невозможно, это одна и та же женщина.

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И прямо сейчас финальная тройка сообщений. Анна передает привет своему брату Михаилу и также желает вам, чтобы у вас все было хорошо. Наталья, ее послание: поздравляю с успешным окончанием, завершением Академии МВД, дочь свою, сестру и Лёлю. Вот такое вот совместное семейное поздравление. Зовут этого человека Дарья. Дарья, здравствуйте. Позади годы упорной учебы, дисциплины и проверки на прочность. Желаю чести и справедливости. Пусть служба будет безопасной, карьера стремительной, а дома всегда ждут и любят. Здоровья, терпения и верности. Дарья, от всей команды Юмор ФМ поздравляем вас. Ура! И пусть все будет только замечательно. Анжелика передает привет своему мужу Дмитрию. Я его очень сильно люблю, пишет Анжела. Вернемся к вашим сообщениям уже в середине следующего часа в рамках веселого чата. Номер для посланий. Напоминаю эти цифры. Плюс 7

0: два блюстителя, можно сказать так, порядка, звонят в полицию. Товарищ полковник, хотим доложить. Здесь у нас произошло убийство. А что случилось? Зять был убить тещей за то, что наступил на пол, который только что помыла. Понятно. Тещу задержали? Говорит, нет, пол еще мокрый. Что-то мужа давно нет. Да не отчаивайся, может, в пробке стоит или на работе задержался. Да нет, его вообще нет и не было никогда.
1: Игорь Маменко

0: шутит. Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
1: И все танцуют. Танцуй в эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
2: Танцуют все.
1: Шутки и танцы.
3: Диджей, смени пластинку.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2020.

0: 2006 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
1: «Пятерочка» выручает!
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: 15 часов в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Лайфхак для молодой пары. Получив зарплату, возьмите половину денег и выбросьте в окно. Если вам понравится, значит, вы готовы заводить детей.

0: же, как и мы, влюбились в ваши улыбки. Именно поэтому каждый день мы делимся с вами шансом выиграть автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». И чтобы получить тот самый заветный шанс, нужно только улыбнуться на камеру своего смартфона. Если фото с улыбкой у вас уже есть, то прошу проследовать на сайт веселое-радио.ру. И прямо здесь, на сайте, легко и просто можно загрузить свое радостное фото в наш фирменный улыбайзер. После чего ловите автомобили шутки Фоменко. Сегодня вы загружаете свою улыбку, а уже завтра мы можем позвонить именно вам. Вы правильно повторите заветную шутку Николая Фоменко, за это получите 3000 рублей и отправитесь в суперфинал, в котором у вас будут все шансы уехать от нас на новеньком транспорте. Улыбайтесь, участие в игре «Автомобиль за улыбку» бесплатное. А еще бесплатно и с радостью озвучиваю все ваши шутки, приветы и поздравления в нашем веселом чате примерно через полчаса. Напоминаю, номер для посланий +7 915 0303567, Telegram, Макс и СМС. Кирилл Горин по-прежнему здесь с вами, и всем привет, здравствуйте. Юмор в финале этого часа. Монолог маэстро Жванецкого обязательно послушаем. Немного ранее здесь будет Денис Клявер, он же самый лучший Дэн, но вот петь он не будет, а будет шутить с помощью тройки анекдотов. Еще обязательно услышим ответ от Сатьи на вопрос, как же заводить семью вот прямо сейчас, если кругом одни разводы. Ну а прямо сейчас номера самой любимой игры всей страны, тот самый КВН. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, «Автомобиль за улыбку».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Максимум», город Томск.
3: Здравствуйте! Расскажите нам о Сочи.
4: То не вран летит, то не конь бежит, не орда сранчи надвигается, то ползет до Сочи железный змей. Змей 136-й дополнительный.
5: А в утробе змеиной удушливой едут синие люди и курицы. Люди эти зовутся туристами. В основном это дети и пьяные.
4: Чай им носит царевна вагонная. Ее власть над людьми безграничная. Лишь она обладает заветную от отхожего места отмычкою.
5: Трое суток ползет змей до Адлера. В его чреве тоска несусветная. Лишь порой заглянут тугоухие, молчаливо положат журнальчики.
3: Послушайте, не надо нам про поезд рассказывать. Давайте с того момента, как вы уже приехали в Сочи.
4: То не вран летит, то не конь бежит, то не Волга-река разливается, то раскинулось море черное. Окружило нас море черное, предлагает извоз, проживание. Всяк нам терем сулит белокаменный, 100 метров до пляжа, мамой клянусь.
5: И к воде люд чесной устремляется, всяк мужик со своей супругою от своей отвернется и пялится на такую же только соседову. Размышляет, какая красавица, да с таким-то уродом приехала. У соседа мысля идентичная.
4: А по пляжу снуют корабейники, кипяченого пива разносчики. Толстолобика носят пропавшего по цене осетра нерестового. А кругом ходят девицы красные, сильно красные, сметаною мажутся. Из одежды на них лишь веревочка. И торчит лоскуток среди ягодиц.
5: Хотя в целом все в рамках приличия. Без трусов только дети и пьяные.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца июля.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман». Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
11: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Пессимисты лысеют, а оптимисты становятся аэродинамичнее.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, добрый день. Вопрос из глубин ада от юриста по бракоразводным процессам. Как захотеть заводить семью, если вокруг одни сплошные негативные примеры?
0: Сатья отвечает.
2: Хороший, да. Ну, будем считать, что это синдром выжившего. Ну, раз юрист по бракоразводным процессам, то, ну, это называется профдеформация. То есть, если ты молоток, тебе везде мерещатся гвозди. Очевидно, что человек, который работает в кожно-венерическом диспансере, он тоже опасается половых отношений, потому что все, что он видит, имеет латинские названия с приставкой «бледная». Поэтому, ну, надо понимать, что, во-первых, не надо жениться на своих клиентах. Это то же самое, как стоматологу кажется, что у всех зубы дырявые. Поэтому надо общаться с тем, кому повезло. Кто правильно построил брак, у кого, ну, вышло, да, у кого... Ну, кто, заходя в санитарное помещение, не смотрит, есть ли там труба, на которой можно повеситься. Как-то так. А так, ну, в браке есть свои какие-то плюсы. Какие, никто не знает. Особенно из мужчин. Ну, женщины знают. Мы как-то общались с публикой, и был вопрос, зачем мужчине вообще нужен брак? Какие в браке плюшки у него? Ну, кроме как ненадолго порадовать рядом лежащую женщину, других плюшек нету. Поэтому мужчина, он такой, мне это невыгодно. Ну, ты кайфовая, порадуйся. А других вариантов нет. Если ваш брак секс, значит, ищите девушку какую? С высокой половой конституцией, с короткими ногами, широкими губами. Ну, вот эта вся история, которая такая гибкая, которая горячая, которая, ну, путешествовала за, ну, группой Иванушки Интернешнл. Ну, вот, какой проект, такая и женщина. То же самое и женщина. Она видит свой проект и подбирает под него мужчину, который ей нужен. А не такое, что вокруг все разводятся. Ну, во-первых, не все, а только 4 из 5. Хотя, если положить руку на сердце, ну, я понимаю, о чем. Значит, наша задача с тобой – пройти в Госдуму, принять законы, защищающие мужчин в браке. То есть, если разводишься, фамилию возвращай. Все.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.
3: Наши глаза зажжут.

0: Бендер. А что, отец, невесты у вас в городе есть?
1: Шура Балаганов.
2: Как вы говорите, сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?
1: И даже зиц-председатель Фунт.
0: Как я сидел при НЭПе, как я сидел при НЭПе. Это были лучшие дни моей жизни.
1: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
1: На Юмор-ФМ 16+. Реклама.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: на суточно ровно.
1: 6+. Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: В Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии, уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
8: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Стриптизерша Галя, уснувшая в торте, вернулась домой не сразу и не вся.

0: Номер этого чата плюс 7-915-0303-567. Сообщения мы принимаем и в Telegram, и в Макс, и даже в SMS-формате. Но что самое главное, желательно, конечно, указать, от кого и кому вы направляете свое шикарное послание. Ну а мы уже все озвучим здесь, в рамках веселого чата. Сергей передает привет своей жене Александре. Говорит вам, что сильно вас любит, Саша, класс. Ирина направляет пламенный поцелуй своему мужу Артему и дочке Виктории. Также на связи у нас Пермь. Ольга говорит, что сильно любит своего мужа Дмитрия и желает вам классного настроения. А вот Юрий прислал нам шутку. Иногда стоит поберечь ресурс, сильно не напрягаясь, и быть как тот человек, который однажды придумал название безымянному пальцу. Анна поздравляет своих любимых племянниц, которые родились в один день, Софочку и Полиночку. С днем рождения вас, прекрасные! А также передает привет брату Михаилу, который прямо сейчас отдыхает на даче. Ирина пишет: привет, любимое радио Юмор ФМ. У нас в гостях прекрасные родные люди. Алечка и Евелина. Привет им от нас, любящих их людей. Ирины, Руслана, Татьяны и Савельича. Спасибо, вы всегда лучшие. И еще одна шутка от Виктора. Дятел – это не птичка, это состояние души. Еще больше юмора здесь, в финале часа. Монолог маэстро Жванецкого. И совсем скоро тройка анекдотов самого лучшего Дэна. Также напоминаю еще раз номер до ваших посланий. Плюс 7-915-0303-567. Телеграм, Макс и СМС.
1: Поделись улыбкой. Если хочешь танцевать,

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Анекдоты разные, хороши, ну и про патриотизм тоже должны быть. Собственно говоря, об этом и речь. Небольшой бар, 2 часа ночи, из-за угла так очень осторожно вылезает французская мышка, смотрит, нет ли кота, забирается на барную стойку, наливает себе 50 грамм вдовы клюко, быстро выпивает и, пока кота нету, убегает. Значит, другая мышка, немецкая, вылезает тоже так очень осторожно, смотрит, кота ли нет, залезает на барную стойку, наливает себе 100 грамм шнапсика, хлопает и также быстро убегает, пока кота нету. Русская мышь, значит, так смотрит, осторожненько смотрит, кота нету, залезает на барную стойку, наливает себе полтинничек для разогрева, водочки выпила, смотрит, кота нету, еще 50, еще кота нету, смотрит, еще соточку, и кота нету, смотрит, еще полтинничком полирнула сверху, достала сигаретку, так, присела, затянулась и говорит: «Ну ничего, блин, мы подождем». Да, девочки, девчонки, подруги, ох, палимся порой на ровном месте. Муж купил жене на 8 марта несколько одинаковых трусиков одного цвета. «Милый, ну они же совсем одинаковые. Зачем ты их купил? Они не веселенькие. Люди подумают, что я их никогда не меняю». Хм, люди? Какие люди? Моменты, как говорится, делятся на подходящие и не очень подходящие. Один мужчина спрашивает другого: «Дружище, разговариваешь ли ты с женой во время секса? Прости за вопрос, но что-то навеяло». «Да ты знаешь, бывает. Иногда именно в это время она звонит мне по телефону».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодняшним субботним вечером в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и до плюс 26 градусов. Ночью прохладнее, плюс 20 и облачно с прояснениями. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 24 на термометре.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Ищи стабильно.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Уж сколько говорили, сколько писали об этом, что страдает у нас обслуживание другом друга. Что хромает у нас хорошее отношение человека к человеку. Товарищи, братья, сотрудники, соученики, я обращаюсь к вам, дети мои, автоинспекторы и владельцы, официанты и голодные, кассиры и безденежные, вахтеры и те, кто предъявляет в развернутом виде. Перестаньте враждовать, дети мои. Прекратим междоусобицы и распри. Хватит братской крови. Кому на руку наша вражда, кроме международного империализма? Протянем друг другу руки. Сегодня ты пришел ко мне, завтра я к тебе. Сегодня ты мне даешь щи, завтра я тебе вырываю зуб. Зачем нам калечить друг друга, братья? Воспитатели, которые ненавидят детей, сложите оружие и выходите на площадь строиться. Страна задыхается без дрессировщиков. Администраторы, не переваривающие живых людей, тайге нужны лесники. От вас до ближайшего жилья будет 500 километров непроходимых болот. Кассир, дитятка мое, выглядь в амбразуру, я сегодня в новом галстуке. Ай-яй-яй, официанточка, сестричка, девушка, что ж ты на меня из кухни со штыком наперевес? Кто ж тебя разъярил с утра, страстная ты моя? Что тебе самое лучшее сделать? Какой самый дорогой подарок поднести? Уйти к чертовой матери? Ухожу, родная, ухожу, не нарушу, не потревожу. Пойду в магазин. Здравствуй, друг мой и брат-продавец. Же что ж ты меня так не любишь? Посмотри на меня, я же точно такой же. Пальтишко, шапочка, ботиночки, шнурочки. Куда же я пойду хлебца купить? Только к тебе. Нас много, верно, а я в чем виноват? Ты же тоже размножаешься. У тебя зарплата маленькая, правильно. А у меня разве больше? Что ж ты на меня бросаешься? Я тебе, что ли, добавляю? Любимый брат, обними меня через прилавок. Всплакни и обслужи. Обслужи, куда ж деваться нам обоим? И пишут об этом. И говорят, а пока мы сами не договоримся, никто нам не поможет. Нарежь, птичка моя, и взвесь. А потом закроешь магазинчик, и все расскажешь. И что яблоки не твои, и колбаса не твоя, и выручка не твоя. А я тебе скажу, что и завод не мой, и станок не мой, и ты не мой, и я не свой. Все наше, все родное. Куда ж мы друг на друга кидаться будем цепочкой? Греметь. Уж обслужи, кудрявый, а я тебе из завода гаечку вынесу, в холодильничек твой вставим, и застучит он, запоет, как канареечка, и ты будешь доволен, и я, и хорошо нам всем станет, и сойдет на нас великая благодать. Обнимемся, братья, облегчим душу. Иди ко мне, таксист, иди, родной, иди сам, мне недалеко. Если не подойдешь, я подожгу тебя с твоим таксопарком. Стой, стой! Вот с чем у нас еще плохо, так это с такси.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из Гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 137-8-3248-605-6+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: «Пятерочка» выручает!
7: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
6: Вот

0: можно было весь день играть.
1: Мир игр стал ее реальностью.
2: Я в игре?
3: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
4: Вот поиграешь.
1: Летом всякое бывает. Побег из Колбера. Уже в кино. 6+.

0: 4 часа дня в столице. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Увидев новую грудь Марии Ивановны, ученики поняли, что они сдавали деньги не на шторы.

Такой вот легкости желаем каждому из вас и каждый в том числе. И пусть этот день принесет вам много-много улыбок, за которую, кстати, вы можете получить еще и автомобиль. Да, наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается. И прямо сейчас просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите фото на сайте веселое-радио.ру и ловите шутки в эфире Юмор-ФМ. Если вы уже с нами, то рекомендую ждать нашего звонка уже в этом часе. Почему? А потому что автомобильная шутка Николая Фоменко где-то рядом и совсем скоро может прозвучать. Обязательно сыграем и звонить вам буду я. Зовут меня Кирилл Горин. Всем здравствуйте. Также через полчаса обязательно озвучу ваши сообщения. Это могут быть, кстати, и приветы, и поздравления, признания в любви и любые другие послания. И самое главное, шутки в том числе. Присылайте все на наш единый номер Telegram, Max и SMS. И уже через полчаса все озвучу в нашем веселом чате. Номер плюс 7-915-0303-567. Ну и куда же мы без юмора? В финале часа услышим историю жизни знаменитого человека в рубрике «Шутить изволите». И все это произойдет в исполнении Михаила Полицеймака. Также Николай Фоменко пошутит целых 5 раз про студентов. И все непременно насладимся детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас шутки-песни. Ведущие Стас Ярушин и Люся Чеботина. Будут петь, шутить и веселиться. Все это «Юмор-ФМ». Шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали!
2: Знак Гамалея, укол в плечо и ни о чем не жалею. Не плачь. Мы хотим от тебя услышать следующую песню.
3: Я люблю тебя, Марина, все сильнее день ото дня. Без твоей любви, Кристина, этот мир не для меня. Знаю, Катенька родная, ждет нас счастье впереди. Задолбал этот Альцгеймер. Как там звать тебя, прости?
2: Можно просто «Эй».

0: I bet Fassar. Oh, yeah. Очень редко пользуются люди реактивной сягой в этом блюде.
1: Ты морячка, а я коуч, ты рыбачка, я в ресурсе, ты на море, я на Чили, офигеем вместе жить.
0: Тебе повезло, ты не такая, как все. Ты снимаешься в космосе.
1: Есть мини-пиг в мусульманском селении. Именно он прожил полностью жизнь.
2: Это шутки песни на Юмор ФМ.
1: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
2: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина.
2: До новых встреч. Пока-пока.
3: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июля.
3: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традит при Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», дальняя 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы 5.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман. Счастливый
8: взгляд. У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
10: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: подарок деньги, потому что никто не скажет, что у него такие уже есть.
1: Автомобиль за улыбку.
2: И вот она, долгожданная автомобильная шутка Николая Фоменко прозвучала в эфире Юмор-ФМ, прозвучала на всю страну. Это значит только одно. Мы продолжаем играть в нашу супергру «Автомобиль за улыбку». И прямо сейчас кому-то из вас позвоним. За правильное повторение шутки в моменте получаете 3000 рублей, отправляйтесь в суперфинал, и в конце этого года, возможно, именно вы уже уедете от нас на новом красивом автомобиле. Все это очень бесплатно и очень просто. Заходите на сайт «Веселый радио». Присоединяйтесь и приглашайте в игру всех, кого знаете. Просто улыбнитесь на камеру своего смартфона и загрузите фото в наш фирменный улыбайзер. Еще раз напомню, на сайте веселое-радио.ру. Ну а мы переходим к выбору нашего следующего, очередного участника или участницы. И предоставляем это решение и этот выбор нашему фирменному улыбайзеру. Для этого я просто скажу два заветных слова. Улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку!
2: Улыбайзер выбирает, максимально замечательную, прекрасную улыбку Григория из Костромы. Прямо сейчас каждый, кто хочет увидеть эту улыбку этого человека, прекрасного человека, вот честно, вот по-настоящему душевная, красивая улыбка. Просто заходите на сайт веселорадио.ру и открывайте прямую трансляцию. Здесь, на прямой трансляции, в ней в том числе, можно увидеть много всего интересного. Ну а пока вы все это пытаетесь сделать и заходите на сайт, я прямо сейчас наберу номер телефона Григория из Костромы. Григорий, ждите моего звонка. Звоню вам. Номер телефона мы набрали быстро и оперативно. Осталось нам дождаться только гудков, которые нас уже приведут в Кострому. Вот они. Засекаем 30 секунд положенного времени. Ровно столько времени есть у каждого участника игры «Автомобиль за улыбку». Немного тише говорим, чтобы не перебить вдруг Григория, для того, чтобы он смог взять трубку и сказать: «Алло, здравствуйте».
3: Алло.
2: Здравствуйте, Григорий. Это Юмор-ФМ. Супер игра «Автомобиль за улыбку». Вас слышит прямо сейчас вся страна, и вы в прямом эфире. Прямо одновременно с вами сказал слово «Алло», пародируя вас. Подскажите, я правильно дозвонился? Вы Григорий из Костромы?
3: Да, правильно.
2: Это хорошо. Мне уже нравится ваш настрой. Подскажите, вы же слушали Юмор-ФМ. Вы можете повторить шутку Фоменко?
3: К сожалению, нет.
2: Почему? Ладно, в любом случае, Григорий, ваша улыбка остается в нашем фирменном улыбайзере. Я буду расстраиваться за кадром, а здесь сейчас скажу. В любом случае, вы уже победили, потому что улыбайзер выбрал вашу улыбку. Продолжайте также улыбаться, радоваться жизни, и, возможно, в ближайшем будущем ваша улыбка будет заново выбрана нашим улыбайзером. Поэтому оставайтесь с нами и слушайте Юмор ФМ. Хорошо?
3: Спасибо большое.
2: Григорий, желаю вам взаимно и вам спасибо. Хорошего вам настроения. Дорогие друзья, напоминаю всем, ваша улыбка совершенно точно стоит того заветного автомобиля, который можно выиграть уже в финале этого года. Улыбайтесь, как Григорий, улыбайтесь, как вся страна. И делайте это с помощью нашего фирменного улыбайзера, с помощью нашего сайта веселое-радио.ру. И помните, что за свою улыбку вы по-прежнему можете выиграть автомобиль в финале этого года. Для участия нужно просто улыбнуться на камеру смартфона и загрузить фото на сайте веселое-радио.ру. Ну а далее остается только одно. Ловите автомобильные шутки Фоменко. Когда мы вам позвоним, вы просто правильно повторите шутку и отправитесь в суперфинал. Ну а данный эпизод игры сыгран. Нам остается только заново раскрутить наш фирменный улыбайзер. Но перед этим желаю хорошего настроения Григорию в Кострому и, соответственно, всем вам в том числе. Раскручиваем наш фирменный улыбайзер только по одной причине. Потому что наша суперигра «Автомобиль за улыбку» по-прежнему продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Кстати, выгулить свой наряд можно для танцев и не только. И это можно будет сделать уже 26 июля в три вокзала Депо. Место, где мы будем вкусно есть и вкусно отдыхать и танцевать. И все это в компании лучших звезд. На главной сцене Филатов и Кэрос, Галибри и Мавик, Султан Лагучев, Венера и многие другие прекрасные звезды. Напоминаю, 26 июля начало концерта в 17 часов. Присоединяйтесь. И через пару мгновений, кстати, угарный папа для вас.
1: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело! Ну что, пройдем к песочнице?
1: «Угарный папа».
2: Кристине 3 года. Сидит за столом в гостях и с аппетитом ест курицу. Хозяева предлагают: «Кристиночка, будешь хлеб?» Кристина с набитым ртом отвечает: «Нет, спасибо, хлебушек у нас и дома есть». Мама делает домашние дела, а 2-летняя Юля бегает вокруг и всячески ей мешает. Наконец мама не выдерживает и говорит: «Господи, дай мне терпение». Юля улыбается во все 3 зуба и заявляет: «Вот, держи». Маша 4 года. Сидит и ест борщ. Мама предлагает ей взять лук или чеснок. Та отказывается. Папа подхватывает: «Доча, от лука и чеснока погибает много вредных микробов. Будешь здоровая». Маша в ответ: «Да? Лучше бы они от шоколада умирали».
1: Угарный папа.
2: Мама пришла в детский сад за 4-летним Мишей. Миша подходит под ручку с девочкой и заявляет: «Мам, это Лена. Она красивая. Я ее люблю». «А как же Настя?» – спрашивает мама. «Ты же с Настей дружишь, даже целуешься». А Насти сегодня в садике не было. Леня 7 лет зовет маму на кухню обедать. Мама в ответ: «Не, не буду есть, хочу похудеть, чтобы быть красивой». Леня с искренним удивлением: «Мам, ты что? Чтобы быть красивой, надо не худеть, а бусики носить». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом на единый номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие нет. Пока, б.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я смотрю на солнце, оно щурится.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти.
0: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
9: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
10: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
11: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
12: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
13: «Пятерочка» выручает!
14: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
15: Мы не хмуримся и продолжаем.
14: Новости, от которых хочется улыбаться.
16: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
14: Веселые песни.
16: Поднимите мне зарплату.
14: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
17: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
14: Юмор-ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Фраза «за тобой пришли», услышанная в садике, и «когда ты работаешь уже главным бухгалтером», ощущается

И то самое долгожданное время для ваших шуток, приветов, поздравлений, признаний и любых других посланий. Номер плюс 7-915-0303-567, Telegram Max и SMS формат. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Анна и Миша поздравляют брата Ивана, который сейчас в Москве, брата Егора, который отдыхает от работы, и поздравляют Олю с Вовой, а также Лену и Алексея за то, что они очень хорошие родители. Вот так вот тонко говорят вам спасибо. А также привет нашим бабушкам Анфисе, Рае и Тамаре. Мы их очень сильно любим. Анастасия передает привет своему любимому мужу Себастьяну Валерию. Будь добрее и не обижайся на меня. Люблю, твоя жена Анастасия. Настя, он вас давно уже простил. Еще в тот день, когда вас выбрал. А вот Егор прислал нам шутку. Какой же облом. Проспать, но все равно не выспаться. Ну, узнаем об этом уже в понедельник. Ирина передает привет своему мужу Денису и сыновьям Марку и Илье. Также на связи у нас Егоревск. Артур направляет пламенный поцелуй своей жене Ангелине. Александра пишет: добрый день, любимое радио Юмор ФМ. Всем желаю хороших выходных и отличного настроения. А также она шутит: за любой успешной женщиной по квартире ходит кот. И смешного в финале часа рубрика «Шутить изволите» и смешная история жизни знаменитых космонавтов. А также через несколько минут 5 шуток Фоменко про студентов. Напоминаю, если хотите, чтобы ваше сообщение прозвучало в эфире, направьте его сюда. Плюс 7-915-0303-567. Веселый чат. Поделись улыбкой. Сучок.

0: Хоменко. 5 шуток про студентов.
1: В студенческой общаге пропала кошка. Вот такие пироги. Студент почитал статусы друзей ВКонтакте и сдал философию на отлично. В студенческой общаге я, конечно, немало всего повидал. Но есть суши циркулем? Хороший студент станет хорошим врачом, а плохой студент – заведующим больницы. Как говаривали в нашей студенческой общаге, мыши – это признак достатка.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
3: Сегодняшним субботним вечером в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и до плюс 26 градусов. Ночью прохладнее, плюс 20 и облачно с прояснениями. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 24 на термометре.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем.
9: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Проведя в салоне красоты 2 часа, Тамара стала выглядеть на 2 часа старше.

0: Всем привет! Вот, казалось бы, что может быть серьезнее, чем космический полет? Ну и в космосе, друзья, часто происходят забавные истории, а сами космонавты зачастую обладают прекрасным чувством юмора. Что ж, как говорил Гагарин, поехали!
1: Шутите, звалите!
0: После исторического полета Гагарина в космос прошло 2 дня. На торжественном приеме в Кремле к космонавту подошел Никита Хрущев, отвел Гагарина в сторонку и спросил, видел ли он Бога. Юрий Алексеевич в шутку ответил: видел. На что советский лидер сказал: прошу тебя, Юра, никому об этом не говори. Через некоторое время к космонавту подошел патриарх Алексий I с тем же вопросом. Гагарину неловко было шутить с главой Русской Православной Церкви, и он ответил: нет, отец, к сожалению, не видел. Прошу тебя, Юра, никому об этом не говори, произнес Алексий. Была на орбите и такая история. Космонавты Владимир Коваленок и Александр Иванченков отремонтировали бортовой видеомагнитофон и забыли вытащить из него видеокассету с фильмом «Белое солнце пустыни». Через несколько часов, занимаясь обычной работой, они случайно включили какой-то тумблер на панели приборов и услышали, как из всех динамиков станции на полную громкость раздалось: «Здорово, отцы!» Космонавты не на шутку испугались, поначалу приняв случившееся за первый контакт с инопланетным разумом. И только потом признали голос красноармейца Сухова, героя своего любимого фильма. Однажды на лекции космонавта Валентина Лебедева спросили: а в чем подвиг Юрия Гагарина? Лебедев ответил: вы видели 10-этажный дом? Ну вот представьте, что все это горючее. А наверху сидит человек в маленьком железном шарике. Внизу поджигают горючее и говорят: Юра, мы все подсчитали. Ты обязательно вернешься.
1: Шутить изволите.
0: Вот и я улетаю от вас совсем ненадолго. И обязательно вернусь с новой порцией забавных историй из жизни замечательных людей. До встречи, друзья. Ваш Михаил Полицеймак.
1: Шутить изволите. На Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк-радио!
5: Да, детка.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Скоро.
7: Очень скоро.
6: Буквально вот-вот.
7: Нас накроет пикниковый период на самом веселом радио. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселое радио.ру. 18+.
8: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
9: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
10: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: Москве 5 вечера.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Жена весит 100 килограмм и командует всем в доме. Я ее называю центнер принятия решений.

такая любовь. Любовь к отдыху, лучшему настроению и, самое главное, любовь к избранному юмору. Каждый день мы здесь улыбаемся и тренируем свою и ваши улыбки. И все это для того, чтобы уже в финале этого года кто-то из вас смог выиграть автомобиль за свою улыбку. Все очень просто. Детали игры на сайте веселаярадио.ру. Участие бесплатное. С вами Кирилл Горин. Всем здравствуйте. Через полчаса я буду шутить вашими шутками и все непременно озвучу любые сообщения, например, приветы или поздравления, или даже признание в любви. Но самое главное, направьте все по единому номеру Telegram, Макс и СМС. И вот этот номер, +7 915 0303567, уже в веселом чате все обязательно прозвучит. Ну и, конечно же, по нашей традиции, я просто обязан поделиться с вами расписанием юмора на этот час. В финале легендарный Михаил Задорнов навсегда. Немного ранее услышим протокол о нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити». И всенепременно включу для вас брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма в нашем блокбастере «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас большой стендап. Все это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Хеток Колеев, Владикавказ.
1: Всем привет.
2: Я 7 лет в браке, уже 7 лет, да. Круто, да? И у меня недавно у жены бизнес появился, крутой бизнес. Она перепродает все, что я когда-то купил. В 3 раза дешевле на Авито. Доходность максимальная, ей очень нравится. Еще такая радостная, когда что-то продаст. Я недавно прихожу домой и такая: я сегодня 4 штуки заработала. А что ты продала? MacBook твой. Просто Пабло Эскобар в мире Авито. Да, 7 лет в браке уже, 7 лет. И я замечаю, что как будто бы все менее благодарен я становлюсь в быту, и это плохо. Я должен быть ей благодарен хотя бы за то, что она каждый день видит меня голым и не говорит «фу». Должен быть благодарен жене, реально. Еще за то, что она каждый день сидит с нашей 2-летней дочерью. У кого-то есть дети в зале? Есть? Тогда вы знаете, что сидеть с ребенком – это как с зэками в камере сидеть, да? Даже? Постоянно какие-то поделки делаете. Тебя могут ударить вилкой в глаз. И на парашу ходишь, что-то выкидываешь постоянно, правильно? У нее начался кризис 3 лет. Кто знает, что такое кризис 3 лет у детей? Кто-то знает? Я вообще, когда узнал, что кризис 3 лет есть у детей, я подумал, что это типа дети узнают, что им тоже будет 30, и загрузились из-за этого. Я вот так думаю. Если вам 37, не советую заводить ребенка. Через 3 года вы оба будете в кризисе. И под Мияги дрифтить, у детского мира поедете. Она еще хочет, чтобы все делала мама. Теперь она маме только доверяет. Все, мама. Я недавно говорю, давайте сказку прочитаю. Она говорит: нет, мама. Я думаю, ты с ума сошла? Я, знаешь, какой сказочник? Твоя мать до сих пор верит во все это. Что мы в Турцию поедем, до сих пор верит во все это. Мне просто кажется, что если бы был пацан, у меня было бы легче договориться. Пацаны друг друга быстрее понимают. Я как-то был на детской площадке, и там отец раскачивал своего 3-летнего сына на качелях. Тот что-то заорал, и отец такой: не очкуй. И тот все понял. Я с дочкой разговариваю как турок в директе. Типа: моя вселенная, жизнь моя, можешь не лить на меня кипяток по-братски? Я тебя очень прошу. Я вообще понял еще, что вот я осетин, и мне плевать, какой национальности будет муж у моей дочери. Реально плевать. Лишь бы не армянин, не бурят, да, там не казах, да. Осетин нормально будет. Осетин нормально. Я объясню. Дело в том, что мне лень знакомиться с чужими культурами. У меня нет на это времени. Мне не нужна вот эта ситуация в жизни, где моя дочка придет с каким-то типом и такая: папа, это мой будущий муж, он по нации горгонзола. Все, у меня на этом все. Спасибо большое.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У Игоря было 7 детей от 7 разных девушек. И это была лучшая неделя в его жизни.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбасте.
1: Я такого не говорил.
0: Встречайте Джейсон.
2: Лицо человека может сказать о многом, особенно рот. Домашнее животное должно быть тихим, спокойным и не приносить хлопот хозяину. Вот, например, чучело совы. Первобытным детям приходилось играть в камень-камень-камень. Гости – это такие люди, которые мешают ходить дома без трусов. Однажды я так сильно устал, что до сих пор не могу обратно как следует отдохнуть. Если ты хочешь провести незабываемый вечер, проведи вечер и постарайся его не забыть.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
7: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
8: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
10: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сканворды сильно расширяют кругозор. Вот вы знали, например, что ребенок в платье 4 буквы – это дочь?

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Плюс 7-915-0303-567, Телеграм Макс и СМС. Все для вас и для ваших сообщений. Ирина пишет: наши гости Алечка и Эва очень хотят передать привет и говорят спасибо любимой Татьяне за классный вечер. Ну, красота! Сергей передает привет своей дочери Юле и сыну Вадиму, самой любимой жене Алене. Вот так. Виталий, его послание: добрый вечер, Юмор ФМ. Передаю привет в Чапаевск и всем радиослушателям, а также желаем всем отличных выходных. Взаимно, Виталий, и вам также. Передаем привет семье Кузьмищевых, Сергею, Наташе и внучке Ксюше. Мы вас очень сильно любим. Папа Сережа и мама Юля написала вот такое сообщение. Курск на связи, любимой жене Ине и сыну Максиму. Большой привет от мужа и папы, зовут его Сергей. Отлично, также совсем скоро в финале часа напоминаю легендарный Михаил Задорнов навсегда. И совсем скоро реалити-криминалити. Номер плюс 7-915-0303-567.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Вступление листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
2: Реалити криминалити.
3: Нетрезвый гражданин Бандура, НН, пытался всунуть колхозной корове горящую сигарету в зубы, отчего та погналась за ним и произвела укушение в место, находящееся между поясницей и обратной стороной коленок. С работы я пришел поддавши, и зачем избил соседскую корову, ответить затрудняюсь. Секса никакого не было. Просто к нам в фотографию пришла девушка путана и попросила снять ее нижнюю часть. Увечья банкомату на улице Сходнинская я действительно причинял. Сперва причинял незначительные при помощи рук, а потом и значительные методом удара правой ноги. Банкомат вызвал мое возмущение нежеланием выдать деньги. Нецензурной бранью, усиленной громкости я свои действия действительно сопровождал, за что приношу искренние извинения прохожим и банкомату.
1: На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу Мухич. Юмор ФМ. Пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: Сегодняшним субботним вечером в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и до плюс 26 градусов. Ночью прохладнее, плюс 20 и облачно с прояснениями. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 24 на термометре.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Как бы хорошо могла сложиться судьба серого волка, если бы он не заговорил в лесу с незнакомой девочкой.

Есть такие истории, которые действительно только у нас могут произойти. Мы путешествовали по Сибири. Город Омск, все знаете. Неподалеку от Омска, ну что значит неподалеку, 100 с лишним километров, есть поселок, то ли Большереченское село, то ли Большеречье. В этом поселке зоопарк. Это единственный случай в мире. Деревенский зоопарк. Ну, представляете, Сибирь, а там бегемоты, жирафы. Ну, потрясающе. И вот там жил бегемот один. Его звали Бегемоша, кормили капустой. Бегемоту так капуста нравилась. Он в Африке такой не ел капусты никогда. Его с рук кормили капустой. Случился кризис, и капусты не стало. Бегемот заскучал по родине.

0: Это было поле местного прокурора. Прокурор утром вышел, пошел в места не столь отдаленные.
1: А, хорошо.
0: И слышу, там чавкает кто. Причем смачно чавкает. Повернулся. Бегемот жрет капусту. И вроде не пил вчера, но... Причем без санкции жрет просто. Негодяй. Прокурор так перепугался, говорят, так заорал, а бегемот думал, он его зовет. Сейчас с рук кормить будет. Побежал на прокурора. Прокурор запрыгнул в раз на туалет. Бегемот подбежал и открыл пасть. Вот так вот, мол, корми меня. 2 часа сидит прокурор на крыше, и бегемот стоит в пасти, ждет капусты. Представляете, что с ментами было, когда они приехали это убить? Письмо! Я пил на работе кофе. Ну и пей на здоровье. Началом драматургии это не будет нигде, кроме как в России. В кружку упала божья коровка. О, тоже. Это не завязка для Голландии, для Франции. Только для славян. Другой вынет божью коровку и все, да? Не. Я сжалился над скотинкой. Это трогательно. Решил ее спасти. Чего спасать? Возьми. Решил помыть, высушить и отпустить. То есть конкретно делать нечего на работе, парня. Пошел в туалет с коровкой. Я угораю от этих. Стою в туалете, опустил коровку под кран. Я мою коровку. Вдруг из кабинки вышел шеф. Спрашивает, долго смотрел, зависнув конкретно, потом говорит, ты что делаешь? Я ему честно ответил, мою божью коробку. Шеф долго молчал, потом пошел тихо бурча, надо срочно выдавать зарплату.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: Пятерочка выручает! Девочка
5: выручает! Фильм нам очень понравился, прям супер.
6: Хороший фильм. Мне понравился.
7: Мне тоже очень понравился.
8: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колмара. Уже в кино. 6+.
9: Скоро, очень скоро, буквально вот-вот, нас накроет пикниковый период на самом веселом радио. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
10: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
11: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
12: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: Реклама.
1: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодняшним субботним вечером в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и до плюс 26 градусов. Ночью прохладнее, плюс 20 и облачно с прояснениями. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 24 на термометре.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Ремонт и обслуживание китайских авто. 50-3773. Если

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока не достроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
7: «Пятерочка» выручает!
8: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
9: Мы не хмуримся и продолжаем.
8: Новости, от которых хочется улыбаться.
10: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
8: Веселые песни.
11: Поднимите мне зарплату.
8: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
12: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
8: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Реклама.
1: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодняшним субботним вечером в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и до плюс 26 градусов. Ночью прохладнее, плюс 20 и облачно с прояснениями. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 24 на термометре.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Скоро, очень скоро, буквально вот-вот,
0: нас накроет пикниковый период на самом веселом радио. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
2: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
3: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
4: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 137-8-32-04-86-05.
5: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
6: Вот можно было весь день играть.
0: Мир игр стал ее реальностью.
7: Я в игре?
8: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
7: Вот поиграешь.
0: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино.
4: 6+.

0: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Девочка, фильм нам очень понравился, прям супер.
2: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
0: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колбора. Уже в кино. 6.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодняшним субботним вечером в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и до плюс 26 градусов. Ночью прохладнее, плюс 20 и облачно с прояснениями. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 24 на термометре.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

Реклама. Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы.

0: друзья, всем привет, это Юмор ФМ Чарт. С вами Митя Фомин, мой соведущий котик.
1: Всем мой летний мяу.
0: И сегодня мы будем слушать топовые треки, за которые вы голосовали всю неделю. А еще в течение программы я расскажу несколько невероятных историй, но только одна из них окажется настоящей. Какая именно, узнаем в самом конце. Так что не переключайтесь, мы начинаем.
2: Юмор ФМ Чарт с Митей Фоминым на Юмор ФМ.
0: В швейцарском Бадене запустили автобус в никуда.
1: Наконец-то транспорт по моему маршруту.
0: Смысл простой. Пассажир садится в автобус и заранее не знает, куда именно поедет. Можно выйти там, где захочется, а сама

при этом бесплатная. Местные власти решили добавить горожанам немного спонтанности, дать возможность хотя бы ненадолго сбежать от ежедневной швейцарской рутины. Как им сложно. Запоминаем идеи, слушаем трек на 10-й строчке нашего чарта, и это моя песня, на самом деле песня группы «Моральный кодекс» в новой интерпретации. Клавдия, я стал другой. И я что-то не понимаю. Где ваши голоса, друзья? Активнее, активнее голосуйте за самую прекрасную девушку Клавдию.

0: Сильный Митя Фомин. Врачи-геронтологи предупредили россиян о новом раннем признаке старения. Насторожиться стоит в тот момент, когда в поздравлениях с днем рождения от друзей появляется фраза «Жизнь только начинается». Если вы услышали это хотя бы два раза, врачи советуют не паниковать, а просто записаться на плановый чекап и принять тот факт, что теперь хорошее давление – тоже отличный подарок.
1: А можно просто съесть праздничный торт и не париться.
0: Ну а мы двигаемся дальше. И на очереди Мари Краймбрери с треком «Давай не ждать». Не ждем и слушаем.
2: Юмор FM Chart. 9 место.

0: В Екатеринбурге местная жительница Марина заняла подруге деньги на пластическую операцию. И теперь не может вернуть долг. По словам Марины, ее подруга Светлана попросила крупную сумму на небольшое обновление внешности и обещала все вернуть через месяц. Однако после операции женщина перестала выходить на связь. А Марина теперь не может ее узнать, чтобы спросить лично.
1: Берем на заметку.
0: Следим за развитием событий и слушаем песню на восьмой строчке нашего чарта.
2: Юмор ФМ Чарт. Восьмое место.

0: знаю.
1: В эфире Юмор ФМ Чарт с Митей Фоминым.
2: А теперь рубрика «Аутсайдер». Здесь мы вспоминаем песни, которые на этой неделе оказались за пределами нашего чарта. Но мы не будем говорить «вылетели». Мы скажем «мягче». Взяли небольшую паузу, чтобы красиво вернуться. Сегодня на творческой передышке Наталья Подольская с треком «Не бояться». Небо, небо, небо, не бояться. А студию «Она не виновата». А также Алсу и Ева Власова «Белая фата». Мы продолжаем и слушаем песню на седьмой строчке нашего чарта. Жасмин, какое счастье.
1: Юмор ФМ чарт. Седьмое место.

0: Удивительный Митя Фомин.
1: Ну что, друзья, как ваше настроение? Вы слушаете Юмор FM Chart. С вами Митя Фомин, Котик, и мы продолжаем слушать топовые треки недели. Теперь новость из мира коммунальных загадок. Проверка счетчиков холодной и горячей воды в Ростове показала неожиданный результат. Жильцы не просто почти не пользуются горячей водой, а, кажется, еще и закачивают ее обратно в водопровод.
2: Вот молодцы!
1: А мы идем дальше. Кстати, нужно заплатить за воду, я забыл. А на шестой строчке нашего чарта Артур Пирожков с песней «Самый красивый».
2: Ну, не самый, конечно. Есть еще красавчики. Типа меня.
1: Не спорим, не слушаем.
0: Юмор FM Chart. Шестое место.

0: Юмор ФМ Чарт. Продолжим через пару минут. Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: Канаде был арестован дальновидный, но непрактичный коуч-грабитель. Мужчина пытался ограбить банк, но вынес из него только денежное дерево. На вопрос, почему он решил украсть именно дерево, а не деньги, мужчина ответил, что он известный коуч, поэтому следует принципу, если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, дай ему удочку.
1: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Как стало известно, на прошлой неделе коуч украл и удочку. Ну а на пятой строчке нашего чарта трек, который сегодня украл ваши сердечки. Слушаем.
2: Юмор FM чарт. Пятое место.

0: самыми спокойными и уравновешенными сотрудниками в России признали работников завода по производству пупырчатой пленки. По словам экспертов, каждый день эти люди находятся рядом с километрами пленки, которые можно хлопать, давить и лопать, но продолжают работать спокойно и не поддаются соблазну.
1: А у меня бы терпение сразу лопнуло.
0: Поражаемся стальной силе воли и слушаем песню на четвертой строчке нашего чарта.

0: Удивительный Митя Фомин.
1: Ну что, друзья, продолжаем. Юлия из Москвы никогда не считала своего бывшего парня толстым. Но после их расставания ее матрас с эффектом памяти хранил вмятину о нем еще 8 месяцев.
2: Какой кошмар!
1: Желаем Юлии скорее найти свою половинку без ущерба для кровати
2: и психики.
1: И слушаем трек на третьей строчке нашего чарта.
0: Юмор ФМ чарт. Третье место.

теперь рубрика «Дайджест». Это когда мы быстро вспоминаем, кто за кем идет в нашем чарте. На 10-й строчке я, Митя Фомин, с песней «Клавдия я стал другой». Это очень хорошо.

0: На 8-й позиции Ханна, русская красавица.
1: Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в туман.
0: 7-е место занимает Жасмин с треком «Какое счастье».
1: Какое счастье вдвоем любить.
0: На 6-й строчке Артур Пирожков и песня «Самый красивый».
2: Кто тут самый красивый, кто смотрит на женщин?
0: 5-е место у Саби и Мия Бойко с треком «Базовый минимум». На 4-й позиции Feisty Family «Раз-два». А на 3-й строчке Коста Лакоста и его «Черри Леди».
2: А ты пахнешь толпой.
0: Ну а теперь поднимаемся еще выше, серебро нашего чарта. Сегодня у группы «Винтаж» с песни «Малахит». И мы слушаем.
3: Юмор-ФМ-чарт. 2-е место.

и продолжим. Реклама. Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: на Юмор ФМ.
1: Ну что, друзья, мы уже почти добрались до вершины нашего чарта. Впереди победитель недели, а пока еще одна новость. В Екатеринбурге офисная работница Мария решила придержать свежую сплетню до обеда и лопнула.
2: Бедняга!
1: Коллеги заметили, как девушка, сидя за столом, все сильнее надувает щеки, краснеет. Маша так и не успела выдать подробности о тайном романе начальства. Напряжение прорвалось раньше, весь офис услышал тихий пшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш обязуется делиться слухами немедленно.
0: Это лучшее назначение от врача, которое я слышал.
1: Мы тоже не тянем ни секунды, переходим к победителю нашего чарта. На первом месте сегодня «Елка» с треком «Проще». Слушай.
2: Юмор ФМ.

0: Ну что, друзья, вот мы и добрались до финала. Реальной новостью сегодня оказалась история про автобус в швейцарском Бадене, который едет без привычного маршрута и конечной остановки. Садишься, едешь, неизвестно куда, выходишь, где захочется, и все это бесплатно. Прекрасная идея для тех, кто устал от расписания планов, но только не для нас. Желаем всем немного спонтанности, хорошей музыки, маршрутов, которые все-таки приводят туда, куда нужно. Это был Юмор FM Chart и его ведущие Митя Фомин и Котик.
1: Это я.
0: До встречи.
1: Всем мой пламенный чао.
2: Самые веселые шутки и самые популярные песни Юмор FM Chart.

0: RFM. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк.

0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная ГУ и МИСИС, город Москва.
1: Недавно чиновникам сократили зарплаты на 10%. И хуже всего к этой информации отнеслись их вторые половинки.
2: И глянет в глаз.
3: Ну ничего, подожмемся как-нибудь. Живут же как-то люди на 900 тысяч в месяц.
4: Лен, ну давай дом в Испании продадим.
3: Какой?
4: Синий.
3: Мой любимый синий дом.
4: Лен, ну съемки твоего клипа точно придется отложить.
3: А я так хотела снять свой клип. Так хотела.
4: Лена. Короче, пошел я.
3: Куда?
4: Мне эту новость еще жене говорить.
3: Бедная.
1: Этот фестиваль для нас самая настоящая битва за попадание в высшую лигу. И чтобы к ней подготовиться, мы решили вспомнить одно из самых известных сражений в истории. Итак, 300 спартанцев, ночь перед той самой битвой.
4: Леони, Леони, спишь?
5: Сплю.
4: А нас завтра 300, а их 800 тысяч, да?
5: Да.
4: А как спать-то, Леони?
5: Так ты давай не неси ерунду.
4: Все, все, все. Леони, Леони, а принципиально, чтоб такое красивое число 300 было? Не знаю, может 299 там, ну.
5: Так спи, я тебе сказал.
4: Все, все, все.
5: Спи, спартанец, я тоже боюсь.
4: Да?
5: Боюсь, что убью меньше персов, чем мои братья.
4: А ты за это боишься? Братья, я понял. Если мы победим в этой войне, то народ будет слагать о нас легенды и петь нам оды.
6: Да!
5: Эй, ты куда?
4: Ну кто-то же должен народу эту информацию донести.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
0: Акция действует до конца июля.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Фу, как отвратительно! Убери это от меня! Это вообще что за гадость такая? А, это моя работа.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Муж перестал дарить подарки, даже цветы. Говорит, пустая трата денег, но они все равно завянут. Подскажите, пожалуйста, как деликатно объяснить ему, что это не пустая трата денег, а приятное мне внимание?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, тут хочется что-то съёрничать как-то, да, чтобы... Да, ну, бери деньгами, они не вянут. Начнем с этого, да. Попросите что-нибудь вкусненькое приготовить. Это такая пустая трата времени и продукта. Ты все равно это все съешь, в туалет отнесешь. Давай-ка и проси какие-то фундаментальные вещи. Вот, допустим, ну, памятник сырникам, да, чтобы вот прямо из металла были. Вот. Нет, речь не об этом, что они там завянут и тому подобное. Мужчина ведет себя так, как женщина позволяет. Если бы мне в голову пришла вот такая мысль, что цветы нельзя дарить, потому что они завянут, то я бы поплатился. А была бы адекватная мера, она бы нашла, что тоже вянет. И я тоже бы перестал это получать. Нет, просто объяснить, ничего, пусть вянут. Нормально, я переживу эту кармическую завязку. Ничего, трупы цветов мне нравятся, ничего страшного.
0: Сатья с юмором.
3: Добрый день. Как отказать начальнику в его ухаживаниях? Пару раз из вежливости согласилась на совместный обед, а в итоге рассчитывает на что-то большее.
2: Рекомендую в следующий раз из вежливости ничего не делать. Потому что потом ты такая просыпаешься утром из вежливости. Что пошло не так? Мама меня учила вежливости, почему я сплю с этим дядей и его тетей, ну, условно говоря. Поэтому вежливость – это хорошо, когда, там, я не знаю, ты говоришь официанту спасибо, там, пропускаешь старших вперед. Ну, ты пошла с мужчиной питаться. С древних времен мужчина, чтобы привлечь женщину к сексу, дает ей вкусные кусочки. Никогда не думали, почему? Почему мужчина пытается женщину угостить? Это из древних времен, когда возле пещеры у него кусок мяса, и ты так... А-на-на-на! Хочешь вкусненького? Поэтому, ну, надо будет как-то на этой стадии объяснить, что ты чисто из голода пошла, потому что студентка не доедала как-то, да.
0: Сатья! Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Маль.
1: На бесплатном Бла-Бла-Каре с подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Ой, наркоз, наркоз, сели напрёт меня, лечит совы врач, стала мой коня.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Всегда обращаюсь на «вы» к людям, которые намного старше или толще меня. Трудно не уважать людей, которым я гожусь в дети или в еду.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Дан приказ ему на запад, ей в другую страну. Супруги утром в постели. Жена: приснилось мне, что всю ночь каталась на велосипеде. Муж:
3: а мне приснился самый лучший секс в моей жизни.
2: Со мной?
3: Не,
2: ты куда-то уехала на велосипеде. Друзья, такое предложение. Давайте уже займемся серьезным бизнесом. Представьте, возвращается серый волк с курсов МБА. Ну, это такие курсы для предпринимателей, для повышения квалификации. Идет он по темному лесу, а навстречу ему красный шапчик. Он ей: ну, ты сама понимаешь, шапка, у тебя есть два варианта. Она говорит: какие?
3: Ну, либо слияние, либо поглощение.
2: Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться, и блондинка, и брюнетка. Итак, блондинка прибегает к доктору.
4: Доктор, помогите, меня укусил шмель.
3: Ничего страшного, сейчас намажем мазью, не переживайте.
4: Да как же вы его намажете? Шмель, наверное, уже далеко улетел.
2: Да нет же, девушка, господи, намажу то место, где он вас укусил.
4: А, это было в парке, на скамейке под деревом.
3: Вы что, идиотка? Я помажу вам ту часть тела, куда вас укусил шмель, и все пройдет, понятно?
4: А, ну так бы и сказали, доктор. Шмель укусил меня в палец.
2: Какой именно, девушка?
4: Ну откуда я знаю? По мне так все шмели одинаковые.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Лучший отдых – это смена деятельности. Устала подвязывать помидоры? Иди и покрась забор!

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Маленькое такое странное произведение. Идешь, как обычно, куда-то. Лицо, как обычно, смотрит вперед. Вдруг сзади. Продолжай движение. Продолжаю. Так и идите. Я так и иду. Сядь правее. Возьму, беру. Не разговаривать. Молчу. Стоять, не оглядываться. Стою, не оглядываюсь. Пропускаю слева, что там сзади. Не оглядываться. Не оглядываюсь. Все свободны. Все свободен. Когда вышел этот указ об алкоголе, я тогда почувствовал, что от него пострадает не только большая часть населения нашей страны, но и писатели-юмористы. У нас не так много было разрешенных тем. Сейчас я прочту уже одно из послевоенных произведений. После указа. Когда-то казалось, что все по чуть-чуть, мы уже почти добились этого, интеллигенция еще сопротивлялась, но непосредственные производители и большая часть крестьянства были охвачены этим подъемом, и все, как вы помните, с утра. Поэтому сложная наша техника до сих пор страдает такой точностью. Теперь участили случаи трезвой сборки. Тогда выявились конструктивные недостатки. Порой случается, что конструктивно ничего. Тогда вылезли некачественные элементы смежников. А теперь бывает сборка трезвая, конструктивно ничего, смежники не подвели. И тут пошли недостатки ГОСТа. А сейчас случается сборка трезвая, конструктивно хорошо, смежники не подвели, ГОСТ хорош. И тут пошли огрехи всей системы, научной организации труда. Не надо было водку трогать. Еще одно старое свое напомню вам. Самому я уже давно не читал, самому приятно вспомнить. Но до сих пор, к сожалению, живет. Когда меня спрашивают, вот я уже говорю, что я всегда в выигрыше, как ни странно. Или наша жизнь станет лучше, или мои произведения останутся бессмертными. Ну вот было написано, ну лет 10, наверное, назад. Ну, приспособился народ, ну, публика вертится. Едят то, чего нет в меню, носят то, чего нет в магазинах, угощают тем, чего не достать, говорят то, о чем не слышали, читают то, чего никто не писал, получают 120, тратят 250, граждане воруют, страна богатеет, в драке не выручат, в войне победят.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Самые умные птицы и на лето остаются в теплых краях.

0: Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
1: Здорово, всем привет. Так, у меня есть друг Андрей Исаев. Мы с ним ездили этим летом на Азовское море. Я пытаюсь забыть эту историю, но у меня не получается. В общем, расскажу. В общем, мне позвонил Андрюха. Андрюха очень солидный мужчина, он шестое лицо очень большой компании. Не буду говорить какой, чтобы вы не устроились туда и не сместили Андрюху, чтобы он не стал седьмым лицом. И вот он мне говорит, значит, я еду по работе в Ейск, мне одному скучно, погнали со мной, я заеду, коробку отдам, а потом поедем на пляж и покупаемся. Я такой, ну погнали. Значит, мы приехали, плюс 35, лето, очень жарко, я купаюсь, а Андрея нет. Он стоит на берегу, в туфлях, в галстуке, в пиджаке, в рубашке, и течет. Я говорю, Андрей, а ты что не купаешься, жара же? Он говорит, ну, такое дело, я плавки дома забыл. Я говорю, Андрей, ну, жара же, купайся в трусах, потом высохнешь. Он такой, ну, сейчас я подумаю. И вот он думал, думал, в итоге плюнул и нырнул. Мы покупались, вылазим, я пошел переоделся, а уже стемнело, и Андрей не сохнет, потому что он так долго думал, что солнце ушло. И Андрей в мокрых трусах стоит перед машиной и такой, я не поеду никуда, не хочу машину пачкать, у меня дорогая машина, а я мокрый. А мне надо уехать. Я говорю, Андрей, нет, так дело не пойдет. Я все придумал, давай, ты, наверное, езжай без трусов. Он такой, в смысле? Я говорю, ну серьезно, езжай без трусов, я смотреть не буду. Мне казалось в тот момент, что это идеальный план. Но я не учел одно. Нас остановили на Краснодарском посту. Подошел гаишник, стучит в окошко. Андрей опускает. Гаишник смотрит и такой, а что это, почему? Андрей говорит, да я по работе. Гаишник говорит, а где ваши трусы? Андрей говорит, они мокрые, в багажнике сохнут. И гаишник говорит очень логичную фразу. Он говорит, точно, откройте багажник. И Андрей говорит, давайте я вам дам денег и не буду его открывать. Мне казалось в тот момент, что в Андрея вселился Якубович. Серьезно, я больше всего в тот момент боялся, чтобы Андрей случайно не возбудился. Потому что это бы только усугубило ситуацию. Короче, сейчас у меня и у краснодарского гаишника есть один маленький секрет про Андрея. Возможно, вам интересно, а почему Андрей не мог поехать без трусов, но в штанах? Вы просто не знаете Андрея. Так, у меня все. Побольше вам таких друзей, как Андрей, потому что с ними всегда будет не скучно. Все, всем большое спасибо. Пока-пока, не болейте.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Самое сложное в отношениях — это забрать у спящей жены свою половину одеяла.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Чем старше человек, тем больше ему лет. Как говорят у нас, у вас так не говорят. Кесарю кесарево, слесарю слесарево. Купил фитнес-браслет и теперь точно знаю. До ближайшего алкомаркета 236 шагов. Лучше упасть один раз, чем 10 раз. Почему, когда младенец сосет бутылочку, он молодец? А когда я сосу бутылочку, то сразу алкоголик.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья. С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы.
0: Вы спрашиваете? Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Путь к сердцу вегетарианца усеян шелухой, кожурой и огрызками.

0: FM. Шутки.
1: Будешь увлекаться неразборчивыми связями, попадешь к специалисту с неразборчивым почерком.
0: И песни.
2: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Граждане болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион.
1: Гол! Штанга!
2: И буквально пару минут назад наши попытались провести контратаку, но сильный порыв ветра остудил их пыл. А вы как думаете? Ха, конечно, тяжело спортсменам, ведь это же не пиво пить. Какой бросок! Шайба, брошенная хоккеистом, летела как выпущенная из пращура. Интересно. Вот тут у меня написано, что по 25 минут команды владели мячом. А остальные 40 минут кто владел мячом? Судья, что ли? 23-й номер бразильцев с мячом. Да, это Кака. Но нельзя слишком часто называть его фамилию. Ухо режет. Знаете, друзья, а я верю боковому арбитру Эрзиманову. Он с детских лет не пьет, поэтому вся бригада судей пьяной быть не могла. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просили его просто уйти на месяц.

0: раньше мечтали стать космонавтами, врачами, учеными, физиками, летчиками. Теперь все это отстой. Кого не спроси, ты кто? Я менеджер. Ты себя в зеркало видел? Ты хряк в пуантах. Ты козел в бейсболке. Какой ты менеджер? Девушка мне говорит с гордостью, я занимаюсь промоушеном. Я спрашиваю, ты уши промываешь вообще? Мне приходилось слышать за мою жизнь, я работаю в отделе девелопмента. Что там лопнуло, я не знаю. Я рекрутер, чудовищно. Девочка-рекрутер. И хуже только я старший мерчендайзер. Еще один сказал, я занимаюсь аутлопингом, хуже только аутсорсингом заниматься. Один из телевизионщиков мне с гордостью памятника Дзержинского сказал, что он старший рерайтер в фокус-группе «Синема Армян Продакшн». И у всех продакшн. Вот что значит, мы залегли под идеологию торгашей. У всех продакшн, Киркоров продакшн, Каталель продакшн. Все хотят продавать, создавать никто не хочет. Поэтому я сейчас создаю фирму. Будет называться Задорнов Создавакшн. А какое количество продюсеров, вы знаете, у нас? У меня есть знакомый парень, хороший парень, но он себя кличет продюсером. Вот так вот, гордо. Мне неудобно в интеллигентную компанию с ним приходить. По-настоящему, не в тусовку, а в интеллигентную компанию. Потому что, ну я не могу, я говорю, продюсер. И мне неудобно это говорить. Поэтому я говорю так, продюсер, но порядочный человек, говорю я. Один из моих друзей, очень воспитанных хорошо, говорит, однажды мне говорит, ты знаешь, порядочный продюсер звучит так же, как сентиментальный мясник. А еще есть у нас маркетологи, блогеры, имиджмейкеры, писмейкеры. Есть новая профессия, называется дауншифтер. Я не знаю, что это такое. Я заглянул в словарь новых английских слов, прочитал. Там написано четко, дауншифтер – это тот, кто занимается дауншифтингом. Вот так, друзья мои, ничего сделать не могу. Да, я так и не понял, что это такое. Но я понимаю, почему молодым людям с плохим образованием, не умеющим ни черта делать, нравится это все. А вот просыпается такой утром дауншифтер. И думает, а я дауншифтер. Ему легче жить. Подходит к зеркалу утром. Лицо отечное. У всех отечное, просто не все знают. Утро в китайской деревне. А он думает, а я дауншифтер. Даже не понимая, что основное слово «даун». Я понимаю, откуда берется. Это от комплекса никудышности. Лесорубы в Алтайской тайге, лесорубы, называют себя оператор Харвеста. Вот так. Причем их хозяйство называется топлес. Видимо, операторы Харвеста без лифчиков ходят, я не знаю. Да. Парикмахер, отстой. Вы назовите Зверева парикмахером. У него губы лопнут. Забрызгают окружающую среду. Стилист. Вы еще его Бродобреем назовите. У женщины повара. Повара. Такой. На Урале. Типичная наша женщина-повар. Спросили, кем она работает. Она ответила, я блинмейкер. Я ей говорю, если вы блинмейкер, я пирожкодиллер.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Внуки 120-летней бабушки психанули и сами заработали на квартиру.

0: России. Лучше. Однажды на экскурсии.
1: Чего он прыгает?
2: Здравствуйте.
3: Здрасте.
2: Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Ну или Ленинград. Ну или Петроград. Ну или сколько вам лет? Короче, можете любоваться закатом.

0: Можете фоткать закат, можете, ну, если еще что-то с закатом придумаете, то вы вообще красавцы. Значит, я ваш гид по этой крыше, поэтому можете смело спрашивать меня, а вот это что за крыша? Ага. А вот это что за крыша? Ну и, наконец, вот это что за крыша?
1: Я поняла.
0: Это все ко мне.
2: Ага. Катя, давай уйдем.
1: Ну нет, Тимур, нет, как это уйдем? Я, можно сказать, ради этого романтического свидания вообще в Питер, в принципе, приехала. Ну, там, понятно, еще по дворцам походить я хотела. Ходить, говорить, ого, какой огромный, я бы тут боялась ночевать. Но самое основное, это вот это, ты че?
2: Блин, я понимаю, что у тебя крылья носа, как у Боинга, но... Ну, если мы сорвемся, они ж нас двоих не вытянут. Катя, пожалуйста,
1: иди
2: давай.
1: Сюда. Иди сюда, иди там хорошо. Ты что, боишься, что
2: ли? Нет, у меня, блин, оргазм. Конечно, боюсь. Мы стоим на прогнившей крыше, под нами 8 этажей. А ты знаешь, Катя, я упорный, если провалюсь, то до конца.
1: Тимур, иди сюда, иди, посмотри, какая красота. Все любуются закатом, все спокойно, и ты расслабься.
2: Да они просто тупые, Катя. Ты думаешь, мы что, просто так вот отказ от претензий к ИП Голубев подписали, а?
1: Да успокойся, ну хватит, правда. Посмотри, как красиво вокруг. Ты понимаешь вообще, мы смотрим на город с высоты птичьего полета.
2: Катя, ты что, блин, мышей ночью ешь или что? Или какого птичьего полета ты в своем уме или что?
0: Так, срочно.
1: Нормально.
0: Вопрос.
1: Что?
0: Кто знает, почему разводятся мосты?
1: А, я знаю. Это чтобы корабли могли проплывать по Неве.
0: Неправильно, глупая, неверно. Значит, мосты разводятся, потому что одна половинка моста изменила другой половинке моста. Ты понял?
2: Ты понял? Это нервно.
0: Ладно, самое главное, что запомните, если вдруг станет страшно, хватаемся за провода, это безопасно.
2: Ну да, реально, от удара током умереть это гуманнее.
3: Вашу мать, вы что тут разорались, блядь? А я думаю, что у меня каналы скачут, как птички в ночнушке. Это ты антенны трусишь, а ну быстро отпустил. Вы что вообще сюда приперлись, а?
0: Так, тетка, у меня тут вообще-то экскурсия идет.
3: Экскурсия? Это где очень много важных бабок портят картины вот этими вспышками, понятно? А ты просто людей сюда привел жизнью рисковать, придурок. Единственный раз, когда можно залезть на крышу, это когда в Тайване и мимо тебя корова твоя проплывает. Что, мало мест, где можно погулять? Эрмитаж, Петергоф. Или, не знаю, на крайняк чижики-пыжики сделать в гостинице. Ну, если только вы пара.
4: Да, тетка, что вы кричите? Мы же тут ходим аккуратно. Мы даже инструктаж прошли, там было написано, ходите аккуратно.
3: Аккуратно? Ага. Мимо моего окошка один так пролетел нафиг. Точно турист?
1: Так, подождите, нам сказали, что тут никаких происшествий не было.
0: Спокойно, сказали, спокойно, да. Дамочка. Слышишь, тетя, это когда было вообще?
3: На прошлой неделе.
1: Ну что? Так, подождите, это что получается? Вы мошенник?
3: Угу.
1: Как вообще так могло попасть? Я же все вроде нормально, правильно сделала. По первой ссылке прошла, сразу заранее деньги перевела. Да даже когда вы взламывали эту дверь на эту крышу, я слепо верила, что вы, ну, что все в порядке. Все, Тимур, мы уходим, пойдем.
3: И правильно, пойдем, правильно. Пойдем. Пошлите, пошлите. Тем более на 6-м этаже из 45-й квартиры такой же вид. Вот такой же. 300 рублей с человека. Я вам вот так балкон открою. Зафоткайтесь хоть до потери пульса. Все, пошли.
0: А можно я тоже пойду? Можно я тоже пойду? Я ни разу в питерской квартире не был. Я на улице ночую.
3: 300 рублей, пошли.
5: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ. Слушай на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Нка на «Юмор-ФМ».
1: «Какая красивая пара», — произнес Сергей, бесцеремонно глядя на грудь Марины.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Почувствовали легкое недомогание?

0: Один ответ. Бат Фуфлофирон. Рекомендован для взрослых, детей и даже домашних питомцев.
1: Охудеть он помогает?
0: Ну, конечно, помогает.
2: А микробы убивает?
0: Все на свете убивает.

0: наш цифровой век порой так не просто найти собеседника и душевно провести время офлайн в компании новых друзей. Вот почему я установил на мобильный телефон приложение «Третьим будешь». И теперь я каждый день обсуждаю Кафку и Иммануила Канта и интеллектуально расту.
1: Новое мобильное приложение «Третьим будешь» мгновенно подберет ближайшего к вам собеседника и магазин праздничных напитков. Согласно вашим человеческим и вкусовым предпочтениям.
0: Это и правда очень удобно. Михалыч, наливай.
1: «Третьим будешь» – ваш секрет успешного отдыха на троих.
0: Хотя для вас это уже никакой не секрет. Какой секрет? Уже никакой.
1: Мобильное приложение «Третьим будешь»
0: с превеликим удовольствием.
1: Скачайте бесплатно на ваш телефон на сайте www.naливай.пи.
2: Что, богатыри, заскучали по потехе молодецкой?
3: Комитет по уголовным делам молодежи Люберецкого района приглашает молодых людей от 18 до 40 лет на ежегодный фестиваль «Люберецкий махач».
2: Дабы кастетами позвенеть, да цепками лесопетными потелискаться.
3: Ежегодный фестиваль самодеятельного мордобоя «Люберецкий махач».
2: Отцы месились, и нам не грех.
3: Регистрируйтесь на сайте alubalubercimai.bi.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Меня разбудили на самом интересном месте. На рабочем.

0: Некий
1: гуманитарий – это когда постоянно кажется, что обманулись деньгами.
0: И песня.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: ближе к детям. Екатеринбург.
1: Сейчас модно записывать детей на всякие дополнительные кружки. Но иногда родители перегибают.
2: Все, мам, я больше никуда сегодня не пойду.
3: Дим, а че ты дома? У тебя же парашютный спорт.
2: А я на нем. Просто ветер в нашу сторону подул. И вообще, кружок по нардам. Вы меня с отцом вообще не верите.
3: Дим, ну ладно, нарды, но вот шахматы не вздумай бросать. Деду не с кем играть будет.
2: У деда зрение минус 8. Я ему позавчера мат йогуртом поставил.
3: Дим, а вот скажи, ты вообще, да, только о себе думаешь? Ты знаешь, скольким я должна уделить внимание?
2: Знаю. Султан Сулейман, Серкан Балан, Шепс. Признайся честно, ты ж просто перед подругами выпендриваешься.
3: Нет, что ты взял?
2: Да к нам, когда гости приходят, ты мне говоришь все свои медали одеть. Я ребенок, а не ветеран Афгана.
3: Так, Дима.
2: Ладно, замеши меня лучше на кружок выживания. Вдруг я из дома уйду, хоть не пропаду.
0: Команда «Стендап-клуб Колбаса». Люберцы.
4: А мы стендап-комики, поэтому будем выступать в удобном для нас формате. Итак, первому комику тяжело, но Влад уникальный комик. Ему тяжело. Всегда. Встречайте, Влад Ксёнзык!
5: Здорово, здорово. Так, а чё, я, ну, так, я заикаюсь. Да, но не надо меня жалеть. Жалеть тело лучше моё окно, и тут как всё потрескало. Ладно. Моё окружение, да, учительницу, ну, по литературе. Ведь когда она спрашивала, кто выучил стих, я такой: «Я». И тут же она: «Твою мать!» Я выходил и так такой сижу за решеткой в этот момент вам хоть раз весь класс кричал: «Владос, тяни до выпускного!» А мы в пятом спасибо!
6: Спасибо!
4: Спасибо, Влад! Это было классное выступление! Суперпроект НТ, это Лига Городов на Юмор ФМ.
7: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Очень худой мальчик наступил на таракана и доехал до кухни.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Девушка пристает к парню, пытается клеить его, как говорится. Он говорит: ты извини, но у меня уже есть девушка. А если тебе предложат Ламборджини, ты тоже скажешь: извини, но у меня уже есть Жигули. Ты не обижайся, но ты предлагаешь еще одни Жигули.
2: Мальчик конфетки кушает, а мужик подходит и говорит: мальчик, ты конфетки много не кушай, сладкое плохо, будешь толстеть, не надо. Он говорит: а мой дедушка прожил до 115 лет. И что, он тоже кушал конфетки? Нет, он не совал нос не в свое дело.
1: Две женщины встречаются в деревне, одна говорит: а как ты делаешь, у тебя помидоры красные, у меня зеленые, что-то никак. Она говорит: если честно, рано утром в 5 утра я выхожу, раздеваюсь полностью, абсолютно голая, помидорам становится стыдно, они краснеют от этого. Да ладно, я тебе серьезно говорю, попробуй. На следующий день встречаюсь, говорю: ну что, попыталась? Она говорит: ты знаешь, я встала утром, полностью разделась на голову, выхожу, что-то помидоры никак, на огурцы поперли.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У женщин более высокий болевой порог. Поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
4: танцуют все!
0: Шутки и танцы.
3: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Идея на миллион долларов. Датчик дыма, который выключается, когда ты кричишь: «Я просто готовлю!»

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Уральские пельмени».

0: Город Екатеринбург.
1: Уральские пельмени. На что, где, как, где.
2: Приветствую вас в самом интеллектуальном казино, где можно заработать деньги своим собственным умом.
3: Кто это говорит?
4: Не знаю. Давай спросим. Если ты девица красная, то что у тебя с голосом?
2: Начинаем игру. Итак, первый раунд. Уважаемые уральские пельмени, вам пишет Анна Ивановна Рогалева из Воткинска.
5: Эй, что началось-то, я не понял сейчас. Мы сами себе пишем.
2: Вопрос задает сама Анна Ивановна.
6: Уважаемые знатоки.
7: Здрасте.
6: Мой вопрос связан с одеждой. Как вы видите, на мне синяя юбка. А в 16 веке за то, что я надела бы эту юбку, меня сожгли бы на костре. Теперь вопрос, почему?
2: Время пошло.
3: Гладиолус!
4: Ты тупой, что ли? При чем здесь гладиолус? Она в синей юбке. В 16 веке ее бы сожгли на костре. Тебя спрашивают, почему? Так и надо отвечать. Потому что гладиолус.
2: Время.
3: Без 5:09.
2: Кто будет отвечать?
5: Отвечать будет Друзь.
2: Подождите, Друзь, а где он?
5: Не знаю, ваши проблемы. Ищите, спрашивайте.
2: Может быть, я вас удивлю, господа КВНчики, но в нашей игре отвечать должен тот, кто сидит за столом.
5: Что за новшество, не знаете?
3: Ну что, гладиолус?
4: Потому что гладиолус.
2: Итак, ваш ответ?
3: Потому что гладиолус.
2: Значит, вы считаете, что в 16 веке женщину в синей юбке сожгли бы на костре, потому что гладиолус?
3: Да, мы так считаем.
6: Уважаемые знатоки, если бы я надела синюю юбку в 16 веке, меня сожгли бы на костре, потому что гладиолус.
2: Уважаемые телезрители, вы, конечно же, понимаете, что никакие это не гладиолусы. Мы просто попросили Анну Ивановну записать 40 тысяч вариантов ответов, среди которых по нелепой случайности был и гладиолус. Мы это сделали для того, чтобы не расстраивать ребят в самом начале игры. Но не волнуйтесь, на счете это никак не отразится. Итак, счет 1-0 в пользу телезрителей.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Пенка на «Юмор-ФМ».
1: Лето — время, когда жарко делать то, что зимой делать холодно.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете.
1: Здравствуйте. Как понять, что мужчина готов к изменениям, смотря на его поведение? И можно ли слушать обещания?
0: Сатья отвечает.
2: Начнем с конца. Слушать обещания, конечно, можно. Но серьезно к ним относиться не надо. Потому что вы же даже не представляете, на что способен гамадрила в период весеннего гона. Понять, что мужчина меняется, очень просто. Знаешь как? Он меняется. А для этого нужно что? Время. То есть, чтобы проследить это, нужно время. Если ты потрудишься выделить время на это, то ты увидишь. Ну, а если после второй текилы вы together forever, так узнала мама моего отца, ну, тогда ты не узнаешь. Тогда ты узнаешь, что он не меняется при разводе.
0: Сатья с юмором.
3: Доброго времени суток. Меня зовут Андрей, мне 36, девушке 21. В отношениях 6 месяцев. Из-за разницы в возрасте, взгляды на ситуации, шутки, слова часто не сходятся, из-за чего ругаемся и ссоримся. Подскажите, пожалуйста, какие правила необходимо запомнить и выполнять, чтобы реже ругаться и лучше друг друга понимать? Заранее спасибо.
2: Хорошее правило, если она чуть-чуть младше. А не то, что она из другого поколения, и он удивляется, что она не понимает шутки. Девки, 21 год! Она еще Барби коллекционирует. Он вроде взрослый мужчина. Какие правила? Ну, нормально. Ну, глупости говорит девчонка. Ну, нормально. А почему? А что ты... Ты себя вспомнил в 21 год. Господи, ты у старшего брата бритву крал. Ну, не знаю. Я уже взводом командовал, конечно, в это время. Не как Гайдар. Но все же. Поэтому правильный ответ учитывать, с кем тебя свела судьба. Это очень важно. Ну, ты же понимаешь, если ты общаешься с человеком, который там младше тебя, допустим, на 15 лет, ну, ты же должен это учитывать. Если ты общаешься с человеком, который старше тебя на 20 лет, ну, учитывая это нормально. Ну, у кого родители, ну, не грустили с телефоном? А как нажать? У меня камера не показывает. Так нажми на кнопочку. Ну а какую? На ней камера нарисована. Чудо, чудо! Ну чудо. Нельзя над этим смеяться. Как? Ну человек еще набирал, ну, пальцем. Там вначале была буква. Ше 12, 13, 14. Ше! Ну, у бабушки моей так было. Поэтому какие правила? Учитывать, с кем ты общаешься. Встретил коллегу, здрасте, так ему сказать. Встретил гаишника, здрасте, надо по-другому сказать. Ты ж обычным мужчинам не говоришь, командир, в чем проблема? Всегда есть некий этикет. Встретил женщину, беседуешь так. Встретился с индюком, беги.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет Остап Бендер.
1: Я дам вам пробел.
0: Киса Воробьянинов.
2: Никогда Воробьянинов не протягивал руку.
0: И даже Никифор Ляпис-Трубецкой.
3: Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
4: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ.
5: 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Поклянитесь любить друг друга в горе и в радости, в ремонте и переезде, в подключении стиральной машины и в получении выписки из ЕГРН через госуслуги, пока засор на кухне не разлучит вас.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
1: Любовь одна на всю жизнь. Об этом мечтает каждый. Представьте, такая квартира, значит, сидит пожилая женщина, значит, в такой сеточка у нее на волосах, мундштук, сигареты, она так затягивается и наблюдает картину, как ее внучка 15-летняя у зеркала прихорашивается. Она, значит, накрашивает, и она говорит: «Леночка, ну куда ты собираешься?» Она говорит: «Я на свидание, бабушка». «Ну как, это Леша?» Она говорит: «Да нет, это Витя». «Ну как Витя? Ну вчера у тебя был Леша». «Ну, Леночка, ну так мы разошлись». Она говорит: «Леночка, так нельзя. Понимаешь, ты ведешь себя как, ну, какая-то вольная девчонка. Ну так нельзя, понимаешь? У настоящей, благородной женщины должна быть одна любовь на всю жизнь. Понимаешь, а у тебя то Витя, то Леша. Одна на всю жизнь, Леночка». Ну она так допудривается, поворачивается к бабушке и говорит: «Ну, бабушка, ну а у тебя что, была такая любовь?» Она говорит: «Конечно». «Ну и кто это?» «Кто? Морячки».
2: Правда, друзья, она не всегда к месту, поэтому, так сказать, задумайтесь лишний раз перед тем, как говорить правду. Вот, например, разговаривают двое супругов.
3: «Дорогой, скажи, меня эти джинсы не полнят?»
2: «А ты не обидишься, если я скажу правду?»
3: «Да нет, конечно».
2: «Оль, я сплю с твоей сестрой».
1: Коротко о взаимопонимании. Диалог в музее.
3: «Простите, чья это статуя?»
4: «Нефертити».
3: «Да я и не ферчу, число, я правда не знаю».
0: Самый лучший Дэн.
1: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: На столе у бухгалтера должно лежать столько бумажек, сколько он сможет съесть за один раз.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Мы читаем письма и радуемся тому, насколько выросли интересы наших читателей. Семенова волнует, когда в его доме будет горячая вода. Письмо написано живо, заинтересовано, с оригинальной концовкой. Липкин, пожилой человек, мог бы отдыхать, но пишет, интересуется, когда отремонтирует лифт. Письмо написано прекрасным языком, со старинными оборотами, яркими примерами. Целая группа читателей в едином порыве написала об ассортименте продуктов в близлежащем магазине. Не каждый профессионал найдет эти берущие за душу слова. Так расставить акценты. Это уже настоящая литература. Страстно и убежденно написано письмо об обвалившемся потолке. За каждой строкой, как под каждым кирпичом, встают живые люди наших дней. Уже есть стиль, чувствуется, как много пишут авторы. Условно произведения читателей можно разбить по сезонам. Зимой большинство увлекается отоплением, очисткой улиц. Осенью живо пишут о люках, стоках, канализации. Летом многих интересует проблема овощей, железнодорожных билетов. Но нет такого уголка, куда не заглянуло бы пытливое око нашего читателя. А насколько возрос уровень культуры? Каких горожан раньше интересовали вопросы зимовки скота? Заготовки кормов? А сейчас люди поднимаются до требования соблюдать культуру животноводства. Просят, умоляют укрепить дисциплину в животноводческих комплексах. Особо интересуются сроками убоя крупных рогатых животных. Каких горожан интересовало, будет нынче урожай или нет? А сейчас многие спрашивают, что уродило, что не уродило, сколько засеяно гречихи и где именно она растет. Мы читаем письма и радуемся многообразию ваших вопросов. Хочется надеяться, что и читатели радуются многообразию наших ответов. А вы видели на наших дорогах такие автомобили, одеялом все затянуто и посредине торчит лицо? Как он там управляет, ума не приложу. У него вышибло камнем стекло, и он едет красный, страшный, лицом вперед. О, жуткое ощущение. Она на его колени пальцем чертила маршрут. Он с волнением следил. Она шла выше. Идете по Пушкинской? Он сипло спросил, к Большому? Она сказала, да, идете, идете, пересекаете площадь. Ну, засипел он, ну. И тут поворачиваете. Зачем? Идите прямо. Нет. Поворачиваете, идете к метро. Не, сказал он, это уже будет в сторону. Давайте вашу руку, я покажу, где мы встретимся. Не, сказала она, туда не подойти, там все перекопано, вы там давно не были. Смотрите, он стал чертить пальцем по ее ноге. Чтобы добраться сюда, нужно пересечь перекресток, опуститься, подняться и подождать вот здесь у кассы. Вы думаете, касса здесь? Спросила она. Касса всегда была здесь. Все, поняла, завтра приду. Все.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: После недельной голодовки льву пришлось признать, что царь зверей – сторож зоопарка.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ерушин. Встречайте!
1: Дайте шума! Да! Этот проект делает публика. Это все для вас! Люся Чеботина, Стас Ерушин, Юмор-ФМ. Шутки-песни, вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов